0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

и уютный быт. Наше счастье, скандалы, любви минуты. Мы герои романов, старинных книг. Нами пройдены были судьбы, маршруты. Наша жизнь — это кот и уютный быт. Наше счастье, скандалы, любви минуты. Мы герои романов, старинных книг. Нами пройдены были...

будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки.

тебя быстро забудут. Потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех. Мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

бедняк. Здесь теперь до пизды, и все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

но сон где-то рядом, возможно, не скоро усну. Смотрю на луну уставшим я взглядом и песни о чем-то пою. Песня грустная.

неровном темпе, в неказисто неровном темпе. Мысли спали среди развалин, думать, кажется, было поздно. За окном просыпался Таллин, жадно пьющий рассветный воздух. Жар огня подбирался ближе, мы смеялись и пили кофе. Стены окон пылали рыжим, как закат на горе Голгофе. Как закат на горе Голгофе, безмятежно шатался ветер, разгоняя пожар по дому.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1994 году в Геттингене в Германии трое парней бухали в баре и пели какую-то ересь. Эту ересь им стала подпевать и Сандра Насич. Охреневшие от ее вокала, они решили пригласить Сандру к себе в группу и попеть чего. А группа называлась «Говно обезьян». Вот, я бы, наверное, не пошел бы. Но случилось то, что случилось. Первый концерт «Guano Apes», так сказать, состоялся в школьном кафетерии, а заработал коллектив «Ящик пиваса». А через два года они выиграли конкурс на «Вива». Местные герои, где они обошли более 1000 участников. С этого началась их известность.

Песня была их первым успешным синглом, а первый альбом занял 4-е место в Германии и стал платиновым. Люди стали ковать металл, пока было горячо. 18-месячный тур по США и Европе, запись 2-го альбома с записью кавера «Big in Japan». Я вообще против каверов, но когда произведения других исполнителей воспроизводятся совершенно иначе, неважно, тяжелее или легче это будет, я это все-таки считаю, что является творчеством. Ремейк получился просто отпадным. Да и альбом стал золотым, а в 2000 году группа получила MTV Europe Awards. Big in Japan.

конце 2006 года группа из-за дележки бабла распалась. Ну, что видно было, что делить-то. Пора друг на друга, поиграв сольно, не добившись ничего почти. Ну, вы поняли, короче. В 2009 году Guan Apes воссоединились. Записали еще два альбома в 2011 и в 2014. И продолжают до сих пор радовать поклонников их таланта живыми выступлениями. Порадуемся и мы.

pravda, ale málo.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет,

твои пластинки иглой царапают нервы. По комнате рассредоточился запах винила. Если меня догоняют, значит, я первый.

Кто-то на сцене бьет микрофон по губам. Боль в животе и коленки мешают стоять. Я знаю, что все отдают предпочтение словам.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Вот, ну, очередная среда, очередные два придурка в эфире. Ну и сегодня ту его кучу треков насобирал коняшка. Вот, не знаю, как мы это все осилим, но думаю, осилим. Итак, всем здравствуйте, отдаю коняшке слово.
2: Ну что же, мои дорогие друзья, предыдущая неделя выдалась очень живой, очень веселой, очень позитивной. Тем паче, что на предыдущей неделе, в предыдущем выпуске программы 5+1 было очень и очень много достойных треков, достойных музыкантов. Вот. Соответственно, с победителями определились сразу, потому что, ну, это было видно по голосованию. А вот группа, которая попадает в прямую ротацию неформатного радио через ништяки по согласованию с диджеями, да, это здесь уже, конечно, были споры у нас с Захаром, и пока я эту тайну открывать не буду. Ну, а тем временем, хотелось бы огласить как раз наших победителей, да, кто же у нас выиграл в голосовании слушателей, кто больше всех понравился слушателям, проявил наибольшую активность при работе со своей аудиторией, с поклонниками. И я считаю, что действительно достойные победители, достойные треки, которые украсят своим присутствием неформатное радио и будут звучать в завидном постоянстве. Итак, первое место заняла у нас группа «Новость Кузьмича», наши земляки из Тульщины, Тульская область, город Богородец, с композицией «Самолет». И, соответственно, второе место у нас заняла группа «Дело в шляпе» с композицией «Гараж».
1: Вот, ну вот. И давайте мы, наверное, победителей сразу нон-стопом зарядим. Вот, а пока сходим там, кто чайку нальет, кто покурит. И через 8 минуточек продолжим программу. И вот ништяк у нас отзвучит после победителей. Давайте так вот, чуть-чуть разбавим пожиже эфир.
2: Погнали!
1: Поехали!

0: А итак, друзья, только что отзвучали победители голосования прошлой программы. Вот, ну и далее у нас, конечно, была драка, потому что надо было нам выбрать кого-то одного, а программа была достаточно интересная, одного было выбрать сложно. Вот, поэтому я вам скажу так, дабы не называть нам с коняшкой врагов.
1: Не называть, а наживать.
0: Их уже нажито у меня, по крайней мере, много, потому как я отрицательный герой этой программы, меня многие не любят. Вот, поэтому я так сразу заявляю, не любите меня дальше. Вот, потому что я поставил жесткое условие, сказал, вот будут они. И все, коняшка бодался, ругался на меня. Вот, но открою тайну, из прошлой программы очень много треков при следующем отборе попадут в ништяки, попадут в ротацию. Так что не пугайтесь, кто не пролетел, многие попадут, многие.
1: Вот, я просто чуть-чуть более конкретно скажу, мы это уже с музыкантами обсуждали в приватных беседах, да, ВКонтакте, и я это то же самое пообещал, потому что программа была на удивление хорошая, очень много было достойных групп и достойных песен, и, соответственно, то, что вот сейчас группа прозвучит, да, плюсы ее будут только в том, что они окажутся в ротации чуть раньше.
0: А остальные тоже почаще, будут в ротации, чуть почаще позвучат, потому что сегодня они еще раз прозвучат.
1: Вот, да. Итак, наши старые добрые друзья, группа Default City, и их трек, который сейчас прозвучит, я считаю, тоже вполне достойный. И мы его отбирали, соответственно, вместе с Захаром. То есть это не только воля Захара, да, я тоже был не против.
0: Вот, ну и, соответственно, через 3 минуты после того, как дефолты отзвучат, мы все-таки уже начнем вести
1: новый, тяжелый эфир.
0: Тяжелый эфир, новую программу, да. А пока вот отслушиваем победителей. Итак, Default City, не опоздай, ништяки, не выиграли они голосовалку, но вот завели мы такую традицию выбирать один ништяк. Поехали.

0: А итак, друзья, вот и все. Прослушали всех победителей, прослушали ништяков, а теперь уже можно стартовать основную программу. Итак, давайте я уже выговорю говорилку, да, вы слушаете неформатное радио, с вами ехидный конь Димка, с вами диджей Зухер, наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Сразу же передам кучу огромную приветов, просто вот я смотрю в чате народу дохренища. Артур, привет, вот привет Стэнли, привет, кто там у нас, Анжелка, Юрка, Олежек, Леночка нарисовалась, Гога, я тебе завидую, он завтра будет у нас на конкурсе блинов. Я, кстати, блины требовал с Нюрочки всю ночь. Вот, Фоминсу, приветище. Кто там у нас еще? Вот, Анечка Морозова, гаражная девочка, тоже здравствуй. Кто там у нас еще? Мишаня, привет. Вот, ну, если кого-то упустил, не обижайтесь, друзья, по ходу пьесы, вот, еще всем привет передадим. Давай, коняшка, озвучивай планы наши на будущие два часа.
1: Ну что, планы на будущие два часа у нас грандиозные. У нас очень много интересных и весьма тяжелых команд. Соответственно, начнем мы наш сегодняшний эфир не с самого мозгодробительного, зубодробительного тяжеляка. Мы начнем наш сегодняшний эфир, посвященный тяжелой музыке, с такой, знаете, с баллады. С красивой, мелодичной, очень интересной баллады, которая сегодня будет у нас котом в мешке. Но... Кот в мешке сегодня в нашей программе представлен не Анжелкой из Беларуси. У нас кота в мешке сегодня подогнал нам Артур Айденян из Ростова-на-Дону. Наш дружище, наш ведущий программы «Кузница Хардина» на неформатном радио. Мы буквально за несколько часов до эфира с ним связывались. И была у нас дискуссия по поводу этой группы. И Артур как раз предложил песню, которую я до этого не слушал. И эта песня меня вдохновила, меня зацепила. Мне эта песня очень понравилась. Так вот, друзья мои. Группа «Атом-76» из города Ростов-на-Дону, очень известная среди и ростовских металлистов, и среди российских металлистов, и, по-моему, они за пределами России уже выступали. То есть группа заслуженная, группа известная, группа интересная.
0: Слушай, и сегодня... у меня да. Очень вот «Атом-76» очень на глазах, я не знаю почему, то ли они у нас уже где-то участвовали.
1: Они у нас были в программе.
0: То ли они у нас есть на сайте, то ли...
1: И может, на сайте есть. И в ротации, по-моему, они у нас есть.
0: Может, мы с ними даже и дружим уже давно.
1: Вот, может быть.
0: Но не помню, вот. Честно, что играют. Вот честно, хоть убейте.
1: Сейчас услышишь, что они играют, Захар. Вашему вниманию представляем композицию «Клятва» от наших ростовских друзей. «Атом-76» группа. К сожалению, все музыканты данной группы сейчас не с нами. Они в спортзале тягают железо. Вот, кстати, всем урок на будущее музыкантам. Не надо только, вот, допустим, играть на гитарах, там, барабанах, петь.
0: Да-да-да, курить траву.
1: Не надо курить траву. Вы в спортзал ходите и качайте там железо. Постойка-постойка — это тоже довольно-таки полезная штука. Следите за своим здоровьем, вот. И, соответственно, это тоже дело нужное. Но я думаю, что ребята из «Атома», когда они закончат качать железо, придут домой и смогут скачать наш сегодняшний эфир, послушать и за себя проголосовать. Итак, группа «Атом-76», Ростов-на-Дону, композиция «Клятва», лирическая красивая баллада.

0: Ну вот так вот, первый паровозик отправился с вокзала программы 5 плюс 1, и это была ростовская группа, да? Слушай, да. Я вспомнил, мне кажется, они нам знакомы, знаешь, откуда? Отбор на Малой Ярославец.
1: Да, вполне возможно.
0: Скорее всего, оттуда. Вот, но меня цифра 76 заинтриговала. Вот, Атом 76. Почему 76? Если они из Ростова, должно быть 36 вроде, да? В Ростове, я не помню, какой там код региона. 76 это Ярославль.
1: Ну вот, к сожалению, сейчас у нас...
0: Вот они железо тягают, но вопрос ответить некому. Да, ну, давай почитаем комментарии, что там народ нам понаписал. Вот, так, респект и уважуха чувакам. Далее, красиво. Вот Леночка пишет, Стэнли пишет, чем-то арию напоминает. Вот. Далее, что там? Звучит красиво. Музыка спокойная, начало отличное. Дальше вообще ништяк будет. Это видно с поздним стартом кто-то написал. Так, всем привет. Не знаю, кто ты, друг. Пауль Ганбахер, здорово и тебе. Кстати, вот вижу, брянцы наши нарисовались, спамят клипами. Женька, потом посмотрим после эфира, что там за клип у вас вышел. Спрашивают меня в привате, когда я уже в Брянск приеду. Но, ребят, собирались на этих выходных. Не знаю, если все получится, то доберусь до Брянска. Далее, что там? Ну и все, в принципе, больше по теме. Дальше пошли притурбации на тему, откуда 76.
1: Ну, я думаю, что Артур прав, и он с этими ребятами близко знаком. Это самый тяжелый элемент таблицы Менделеева. 76, осмий.
0: А, ну, логично. Логично. Вот, ну и чего?
1: Ну, чего? Скажи тогда, что ты думаешь по поводу песни. Будет галочка, не будет?
0: Что я думаю? Галочка будет... Но когда ты мне сказал, что это будет тяжелый эфир, я рассчитывал услышать что-то такое зубодробительное.
1: Но это будет позже. Это такая пока вкрадывающееся вступление.
0: Понятно.
1: Вот. Дальше будет тяжелее.
0: Вот, ну все красиво, все профессионально. Молодцы, ребят, что я могу сказать. Ну вот, ариозность, конечно, она присутствует. Присутствует, ну, по крайней мере, для моего уха. И все слушатели неформатного радио, и не только, и друзья мои, и враги мои, все знают, что вот не очень близко мне творчество группы Ария, поэтому... Так, конечно, что-то ты у нас там опять фоном начал баловаться.
1: Ну, это, не знаю, это, наверное, у тебя что-то. У меня периодически такая фигня бывает, хотя вроде со звуком сейчас должно быть все нормально, я наушники включил, микрофон включил.
0: Такое ощущение, что твой микрофон ловит какие-то остаточные явления. У тебя там в Москве гроза, может, на МТС?
1: Да нет, вроде нет никакой грозы.
0: Вот, короче, вот как-то так. Мнение все сказали, все написали, но вот красиво. Красиво,
1: красиво,
0: ничего не скажешь, да.
1: Согласен. Вот, едем дальше, друзья. Сейчас будет трек потяжелее от наших друзей, москвичи, группа БТР. Что хочу сказать по поводу данной команды.
0: Хорошее название. Вот прям можно сразу, можно не слушать. Название хорошее.
1: Вот, так вот, друзья мои, не так давно, на прошлой неделе, был очередной выпуск программы на неформатном радио «Стандарт Шоу». Я туда на огонек заглянул. Вот, и с этой программы вытащил в свою программу две группы. Если группа БТР у нас уже звучала на неформатном радио, причем звучала не один раз, то вторая группа, но я пока не буду ее анонсировать, скажу, когда до нее очередь дойдет. Так вот, сейчас о группе БТР. Ребята мне очень нравятся тем, что они, помимо активной работы на студиях, они очень и очень активно гастролируют по стране и даже по странам. У них очень много концертов, у них очень плотный гастрольный график. И мало того, они выдают при этом очень качественный, очень кочевый, очень мощный звук. Замечательная группа, на мой взгляд. Именно в первую очередь группа, которая показывает себя на живых выступлениях, на больших каких-то фестивалях. Очень хотел бы эту группу видеть в 2015 году на фестивале Motomail Ярославец. Очень хотел бы эту группу видеть в Ельце, соответственно, где тоже будем в этом фестивале принимать участие.
0: Ну, кстати, уже скоро начнется движуха по поводу выборов групп от регионов на Малый Ярославец. Мне уже организаторы отписались, то есть я думаю, уже вот кто уже подавал заявки, вы можете вот по старому адресу начинать слать свои заявки на участие, чтобы нам более-менее по регионам определиться, потому что опять же, будет много регионов, и надо будет сетку эфиров нам как-то распределить, чтобы все успели, все попали. Поэтому, кто уже подавал заявку, кто знает всю эту процедуру, я думаю, уже можете в этом году начинать посылать свои заявочки. Вот, извини, вот. Конечно, я тебя прервал.
1: Нет, очень хороший комментарий. Я последнее, что хотел бы сказать сейчас по поводу группы БТР, то, что ребята также характерны тем, что у них очень такая мощная патриотическая направленность во многих песнях присутствует. И вот, в частности, в ротации неформатного радио звучит песня «Сталинград» от группы БТР уже довольно-таки давно. А сейчас хотелось бы вашему вниманию представить новый, относительно новый трек от группы БТР, который называется «Курская дуга». Я считаю, что очень достойная группа и очень достойный материал. Слушаем.

0: Ух, прям так, ух. Очень мне нравятся нотки вокала, вот как у позднего Летова. Обратил
1: внимание? Интересное сравнение.
0: Конечно. Вот очень мне прям, знаешь, вот как-то прям зазвучало, звучит хорошо. Обычно, знаешь, когда вот кто-то поет так же, и сравниваешь невольно, и думаешь, блин, чуть не матюкнулся. Думаешь, блин, ну зачем, зачем? А тут прям хорошо, понимаешь? Прям понравилось. Так, ну, что
1: огромное тут... количество комментариев написали, что, значит, народу пишут? Нравится.
0: Что тут пишут у нас? Вот пишут в эфирном чате Зухера. Курская дуга, боевик на все времена. Брутально, вот пишут. Далее... Стэнли вот пишет: не могу сказать, кого БТР мне напоминает, но звучит действительно напористо, бунтарно. Вот. Так, что там у нас еще? К чему столько симфоники в БТРе? Ну вот, играют так, ребята. Далее вот Стэнли пишет: молодцы! Тема песни нравится серьезная. Дуга-га-га странно звучит, Анечка пишет. Анька, ну ты знаешь, вот... Это фишка песни, я думаю. Ну, просто провыть мог бы каждый, а вот догадаться га-га-га, мне ход понравился. Я даже попытаюсь где-нибудь использовать в своем творчестве. Спасибо ребятам из БТРа за хорошую, как это называется?
1: Находку.
0: Находку, да. Вот так вот. Арсений нарисовался. Привет, дружище. Пишет: музыка прикольная, вокал грубоват как-то. Ну, нормально все, нормально. Далее... Далее что там? Ну и, в принципе, все хвалят. Все хвалят. Жирнючий Барс понравился людям. Все хорошо. Всем все понравилось. Ни одного плохого комментария. Редко такое бывает. Ну и от меня, соответственно, тоже галочку. Держите вам с занесением в грудную клетку, господа.
1: Ну, я тоже плюсанул однозначно, да, мне эта песня тоже однозначно нравится. Но повторю те свои слова, которые я уже сказал по поводу этой песни в эфире стандарт-шоу на прошлой неделе. На мой взгляд, именно на мой взгляд, да, нужно в припеве поработать над партией вокала. То есть какой-то вот, ну, небольшой провал я наблюдаю. Если куплет довольно-таки мощный, да, припев, он, по идее, должен быть еще мощнее, гораздо напористее, брутальнее, мощнее.
0: Мне кажется, может, я, конечно, ошибаюсь, но мне сильно кажется, что это все-таки демозапись.
1: Да, это демозапись, а ребята об этом говорили, что они
0: будут переписывать. Сказали, что это демозапись.
1: Да, будут работать.
0: Потому что там вся беда именно в сведении, скажем так себе. Ну, я уже материться мне сегодня запретили, поэтому буду таким языком... около матерным. Сведение говно. Вот, поэтому поработать, и будет боевик, конечно, шикарный трек.
1: Ну что, едем дальше, друзья. Надеюсь, что дальнейшие треки также будут восприняты публикой нашей. Тем более, что на очереди у нас еще одна замечательная группа, еще наши замечательные друзья, которые также в ротации неформатного радио и которые также нравятся нашим слушателям. Это группа из Казани «Багира» с прекрасным женским вокалом. Мы буквально сегодня списывались с Аллой Булгаковой, вокалисткой данной группы. Я надеюсь, что она нас сейчас слышит. Алла, привет тебе большой. Спасибо за твой прекрасный голос. И спасибо за ваши замечательные песни. Вот. У нас не так давно попала в ротацию неформатного радио композиция с альбома «По крови зари», «Только ты не лги». Вот. Ротацию неформатного радио композиция с альбома «По крови зари», «Только ты не лги». Вот.

0: Вот очень я сильно подозреваю.
1: Ладно. Ну, Захар, я сразу отмажусь. Во-первых, я женат, во-вторых, Алла замужем. Как бы ты не подозревай нас.
0: Неровно дышать это не мешает, понимаешь? Итак, Багира, загнанный зверь, Казань, поехали, ставим, слушаем.

Итак, Казань — второй город на моей российской музыкальной карте после Воронежа, к сожалению. Но все равно один из, даже не будем так их расставлять по местам, да, а один из. Вот два города на моей личной, персональной музыкальной карте — Воронеж и Казань, которые вот, ну, радуют. Радуют часто и хорошо. Итак, это была Алла Булгакова.

0: Группа Багира, Загнанный зверь. Давайте посмотрим, что там у нас. Что там у нас в чате написали. Так, вот нас слушают дети. Спасибо за... Знаете, друзья, на самом деле меня как-то вызвали в школу к ребенку и сказали, что вся школа, в принципе, начиная там с пятых классов и заканчивая одиннадцатыми, повально начали выражаться какими-то очень интересными выражениями. Вот, и потом выяснилось, что нацепляли они это все именно с неформатки. И меня торжественно просили убавить, как бы это, обороты свои, да, словесные, поуменьшить. Ну, я стараюсь, конечно, но человек я такой, не всегда получается. Вот, поэтому сори, ну, все знают, что дядька Зухер, он такой косноязычный, поэтому детей на всякий случай все-таки выгоняйте. Выгоняйте от колонок. Вот, ладно, вернемся к Багире. Так, Мишаня вот пишет: Багиры хорошие ребята, пересекались в Кирове. Так, далее. Ну это у нас восхвалялки. Все, восхвалялки. Далее, вот неплохо, пишет Юрка. Без Багиры нет эфира. Да, Леночкин, это точно. Далее, что у нас? Вот Стэнли пишет: Кач. От меня галка даже целых две, пишет Артурчик. Далее, что там у нас, ништяк считает. Короче, всем все нравится. Всем все нравится, не буду я все перечитывать комменты, потому что...
1: Ну вот тут Гога отписал интересный комментарий, я хочу особо остановиться. Неплохо так у Багиры Маугли на пнях отстукивает. Барабанщик у них тоже неплох, признаю, да.
0: Так, где-то у меня коняшка громко очень орет, надо его, наверное, чуть-чуть подубавить, а то... Вот. А то он рвет мои барабанные перепелки. Ну и чего? Ой. Коняшку надо сбрасывать. Коняшку, вот, мы его отправим в длительное путешествие до перезвона. Давайте тогда, сейчас мы сделаем так. Сейчас мы еще раз наберем коняшки, чтобы он появился у нас в сети. Все дело в том, что коняшка теперь живет в другом от меня городе, и поэтому мне приходится его в эфир загонять через скайп, потому что, ну, не можем мы друг без друга, вот, а так как живем теперь в разных городах, приходится вот так вот выкручиваться. И
1: периодически... Ну вот, я снова с вами, друзья мои, периодически я из скайпа выпадаю, не знаю по какой причине, надеюсь, что сейчас меня снова нормально слышно, снова можем продолжить эфир вести. Вот.
0: Ну, давай, объявляй следующих участников.
1: Ну что, друзья, объявляем следующих участников. Это группа «Оратория» из города Самара. У нас на самом заре программы 5 плюс 1 была самарская группа «Вишневый сад» с композицией
0: «Желтый трамвай». Ой, стоять, Зорька, ух, пропустил. Давай, начинай.
1: Ну так вот, на заре программы 5 плюс 1, больше чем 2 года назад, мы начинали свою программу с композиции от самарской группы «Вишневый сад», «Желтый трамвай» песня называлась. Девчонки, полностью группа состояла из девчонок, и песня у них была просто шикарная. Вот, мы бросали кличи везде, вообще просто везде, где только могли. Девчонки, выйдите с нами на связь, вы большие молодцы. Но такое ощущение, что группа распалась. Вот как раз, пользуясь случаем, у самарских ребят хочу спросить, знакомы ли вы с этой группой, так как вы начали играть в 2002 году, насколько я знаю, на заре 2000-х, и я так думаю, что, возможно, даже с ними пересекались. Если вы знаете эту группу или музыкантов из этой группы, дайте нам, пожалуйста, их координаты. Вот.
0: Очень хочется с ними пообщаться, познакомиться и вообще выяснить, как что, потому что, ну, это было зажигательно. Ну, ты отвлекся, коняга.
1: Да, я отвлекся. Сейчас все-таки о группе «Оратория». Очень интересно, как мы познакомились с этой группой. Благодаря проекту «Гладиаторы» я играю иногда в браузерные игры. Вот. И с одним из соперников я списался. Оказалось, что родственник моего соперника играет в самарской группе «Оратория». Вот. И, соответственно, я решил познакомиться с творчеством данной группы, и меня эта группа очень даже вдохновила и впечатлила. Вот. Долго-долго я им обещал эфир, но так как у нас тяжелые эфиры проходят не так часто, вот в этот эфир 2015 года сразу же решил группу «Оратория» впихнуть. У «Оратории» довольно-таки много музыкальных работ, довольно-таки часто они выступают, не только, кстати, в Самаре, но и далеко за ее пределами. И для сегодняшнего эфира я отобрал балладу, на мой взгляд, очень красивую балладу от данной группы. Данная песня называется «Ночь», И я считаю, что песня очень красивая. И не только же тяжеляком единым жив наш эфир, нужно все-таки иногда периодически красивые такие баллады тоже вам вставлять.
0: Ты так прям, вот... ты прям как сельский диджей. А сейчас медляк, белый танец.
1: Так, ну что, может их там, если кто-то рядом находится с девушкой, потанцевать, там может быть что-то еще, если успеете за 5 минут. Вот, может там кому налить, если кто хочет чего горячительного. Вот, ну песня, на мой взгляд, действительно очень красивая, и группа «Оратория» — это большие молодцы. «Оратория», «Самара», «Ночь», слушаем.

0: А итак, друзья, самое время закончить белые танцы. 21:52 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, с вами программа 5+1. Наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Фу, выговорил.
1: Молодец!
0: На одном дыхании, понимаешь. Вот, ну, а теперь чего? Теперь давайте читать комментарии. Так, вот написали: в кои-то веки коня лучше, чем Зухера слышно. Да, такое бывает. Такое бывает. Так. Вот на неформатке неформатный металл. Сегодня Леночек пишет. Далее. Оратория навевает мне энергетику музыки 80-х-90-х. Но нравится качество. Отписался Стэнли. Далее. Соляк здоровский. Вот мне, кстати, друзья, вот как Артурчик мне сейчас подскажет. Там вот где-то в середине песни, в соло, пошел прям четко диссонанс какой-то, да? Но слышно, что это не косяк, слышно, что так и задумано. Вот мне интересно, как этот прием называется. Очень интересно. Очень интересно звучало. Вот, прям за это сразу галочка от меня, за находку. Так, ладно, читаем дальше. Песенка зачетная. Соляки неплохие. Вот, Арсений пишет: сведение ужасное, песня норм. Правда, очередной закос под арию. Вот, ну ты знаешь,
1: арии тут не пахнет.
0: Тут, да, тут ариозности минимум. Тут, ну, просто балладное такое мироощущение. Вот, Гога пишет: на слух песня намного старее, чем четвертый год из дискотеки 90-х. Вот, с этим я больше соглашусь. Далее. Ну и, в принципе, все, да? А, вот, полутональный дисбаланс. Полутональный дисбаланс. Ну вот мне понравилось, я тоже хочу. Я, смотрите, я сегодня сколько фишек нацеплял для себя, а? Вот, га-га-га. Ладно, конечно, ты что-нибудь скажешь?
1: Ну, а что я могу сказать? Мне песня понравилась, красивая лирическая баллада, от меня галочка будет, от Захара я так чувствую тоже, и от многих наших слушателей. Вот, я рад тому, что у нас сегодня эфир проходит очень спокойно, несмотря на тяжелости этого эфира, и много таких положительных комментариев. Все нравится слушателям, значит, это, ну, замечательно, молодцы, молодцы музыканты.
0: А вот теперь следующая песня.
1: Песня. Следующая песня, да, это песня от нашего тоже старого доброго друга, постоянного посетителя наших чатов, постоянного ведущего программы «Кузница Харди», а также вокалиста ростовской группы «Сакра» Артура Айдиняна. Артур сейчас работает усиленно над новым альбомом в своей группе, очень много песен уже записано, песни все, я так подозреваю, очень хорошего качества, очень интересные, и сегодня хотелось бы проанонсировать выход альбома. Я, правда, не знаю, когда этот альбом выйдет, но надеюсь, что очень скоро. А композиция, которая прозвучит в эфире, называется «Мечтай». Вот. Честно скажу, Артур, честно, я эту песню себе закачал, но не слушал пока еще, поэтому слушать буду сегодня в первый раз. Ну и, соответственно, Захар, я так думаю, тоже ее пока еще не слушал.
0: А я никогда не слушаю. Я слушаю треки или при отборах, или в нашей программе, да? Поэтому я точно целка.
1: Ну вот, Артур как раз отписался, что уже они закончили альбом, и очень скоро он уже появится. Будем рады послушать. Вот. Ну что же, группа «Сакра», Ростов-на-Дону, композиция «Мечтай». Слушаем, делимся своими эмоциями. Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, 22.00 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, а у нас уже все здесь. Итак, давайте начнем, наверное, с комментариев. Начнем с комментариев. Так, сейчас я докручу доверху. Вот, ну тут ура, ура, ура, это все понятно. Сейчас я ищу просто по теме. Вот, неожиданно написал Юрка, брейкдаун с чистым вокалом мешать. Ну, я на самом деле не понял, что такое брейкдаун. Ну, я староват, отстал от жизни. Так, Дэйв пишет, ритм-секция огонь. Далее, вот, инструментал прям цепляет. Осовремененный в сочетании с хэви-вокалом интересно звучит. Далее. Так, ну, девчонки, они говорят, хорошо, ой. Ой, ну, девчонки, что они еще напишут-то, господи. Так, вот, звучит неплохо, но брейкдаунов много, по-моему. Далее. Так, Алекс пишет отло. А, ну, это отлично, видимо, да? Вот, Артур, все шикарно, все красиво. Пусть меня сейчас все закидают тухлыми помидорами. Пускай. Так, коняшку пора пристрелить. Пристрелил я коняшку в очередной раз. Вот. Но, знаешь, там вот есть у тебя такой момент, проигрыш. Я, конечно, может быть, я что-то там услышал не то, но мне показалось. Там просто, ну, если вы этот косяк не заметите, а потом диск распечатаете и скажете, блин, да что? Там вот когда солист на гитаре делает там ту-ду-ду-ду-дун, и вот там, мне кажется, он запутался чуть-чуть. Что-то у него там пальцы запутались. Вот, мне кажется, маленький кусочек такой. Уже, по-моему, в предпоследнем или в последнем проигрыше. Так, надо коняшку нам вернуть, да? Сейчас я верну этого засранца. Где он? Вот он. Гудим коняшки. Вот. А все остальное, конечно, шикарно. Все шикарно, все красиво. Но вот переслушай еще раз. По-моему, то ли предпоследний, то ли последний соло. Вот там, по-моему, чуть-чуть заковырялся гитарист. Вот. Это, ну, у меня ухо цепануло. Просто обидно будет. Косячок маленький, а если уже диск распечатаете, переслушай. Вот. Ну,
1: не слышал я, что именно Захар критиковал.
0: Я не критиковал. Это не критика, это, знаешь, просто косяк, который, возможно, не заметили при сведении. И будет обидно, когда вот думаешь, что у тебя материал сделан, диски распечатали, а там херак и жопа. Вот, обидно будет. Переслушай, Артур, по-моему, есть там один моментик. Ну, он вообще такой децельный, но у меня ухо всегда вот цепляет. Вот.
1: Ладно. Ну, давай от себя добавлю. Сложно, наверное, говорить такие слова про взрослого, скажем так, уже музыканта, который играет долго-долго-долго времени. Но все-таки скажу, Артур, мне показалось, что ты вырос по сравнению с предыдущими твоими треками. Потому что вот этот трек и по насыщенности, и по музыкальной аранжировке, и по вокалу, и вообще как бы по вот, своей структуре, да, мне он кажется гораздо интереснее того, что я тебя слышал до этого. Не знаю, может быть, просто давно Сакру не слышал, да, но мне этот трек очень понравился, и, ну, от меня однозначно будет галочка, даже в плейлист тебе, наверное, этот трек закинул. То есть работа очень хорошая, качественная. Понравилось.
0: Ну вот, даже коняшке понравилось. Даже Зухеру понравилось. А что уж говорить про коняшку-то. Итак, 22.04, следующая песня.
1: Следующая песня. Я, к сожалению, так и не понял, какую песню для нашего сегодняшнего эфира выбрал у нас
0: Саня. На самом деле, он мне потом уже писал, говорит, блин, Зухер, я же не то скинул, а уже была набрана сетка, уже не успели бы просто передернуть, переставить, поэтому прозвучит все-таки песня, которая называется «Ссора». Хотел Фомин с другую песню, но потом он сам себя успокоил и решил, что эта песня даже лучше подходит. Так что песня будет называться «Ссора». А ты уже вот восхваляй, давай.
1: Да, ну я буду
0: сейчас восхвалять. Как ты любишь, разливайся по сиропам сладким.
1: Да, группа «Гравитационная неустойчивость» из Москвы. На самом деле, ни в коем образе они не металлиги, они ни в коем образе не хардрокеры. Это такая, знаете, забористая, такая забавная команда – которая играет позитивную очень музыку, и, ну, быструю, энергичную, позитивную и, самое главное, веселую. Вот, очень эту группу люблю. Недавно был в Москве на презентации их нового альбома, который назывался «Белая дыра». Как всегда, там нахерачился в Зюзю, потом катался на метро на Московском очень долго. Ну, как жена мне говорила, она мне позвонила в 10 часов вечера, я был на Курской, в 12:30 она мне позвонила, я опять по кругу там нарезаю, разбудила меня, и я где-то в 1:30 ночи на последнем метро успел добраться до своей станции.
0: То есть ты можешь, знаешь как, ты можешь по входящим вызовам определить, с какой скоростью поезд метро едет по кольцевой.
1: Ну да, вот, ну... Все мои встречи с группой «Коррекционный неустойчивый» заканчиваются примерно одинаково. Мы пьем коричневый напиток, конину, вот, потом я еду домой, где-то по пути теряюсь и на последнем метро добираюсь, либо на такси добираюсь до дома. Вот. А группа на самом деле
0: хорошая. На самом деле, коняшка, он немножечко приукрашивает. На самом деле, не только с неустойчивостью, давайте уж будем глядеть прям вот в тарелку с водой, вот, с любой группой.
1: Ну, конечно. Ну, не с любой, не с любой.
0: Заканчивается пятью кругами по кольцевой линии. Вот.
1: Вот. Так вот, группа «Грызон неустойчивость». Я, кстати, очень рад тому, что снова мы с ними скоро встретимся. 22 февраля «Грызон неустойчивость» приезжает в Тулу. Будем мы с ними вместе выступать в пабе «Ирландец», давать стране угля, Туле жару. Вот, тулики, кто нас сейчас слушает, приходите на концерт, будем рады вас там видеть. Вот. Тем паче, что у нас новая концертная программа. Вот. А если возвращаться к группе «Грызон неустойчивость», песня «Ссора». Я эту песню слушаю сейчас в первый раз, как и вы, и я надеюсь, что эта песня будет, ну, скажем так, вольется в наш сегодняшний эфир, поскольку, еще раз повторюсь, что группа «Коррекционная неустойчивость», они тяжеляк принципиально не играют. Это вот такой вот довольно...
0: Я, кстати, открыл, я знаю, как называется стиль, я понял, я причем... У меня эта мысль бродила по поверхности моего ненасытного мозга, и только сегодня она оформировалась в слово. Вот, это российская кантри-группа.
1: Кантри?
0: Да, да, это кантри. То, что касается творчества Фомы, это кантри. То, что касается творчества Андрюхи Назара, это такой... рокопопс, что ли, я не знаю. Не рокопопс, конечно, ну, такой рок, да? А вот то, что Фома — это кантри, стопудовое.
1: Ну что, друзья мои, меньше слов, больше музыки. Группа «Грызон неустойчивость», город Москва, композиция «Ссора». Слушаем, комментируем.

0: стебет тут меня народ по поводу кантри. Да кантри, кантри, друзья. Вот просто вот этот трек, вот данный трек, он сильно вываливается аранжировкой, что ли, из общей массы, да, фоминских песен. Но даже вот если вот просто атрофироваться от тяжелых вот этих вот гитар, а послушать голос, ну, вокал один, да, то вы поймете, что это такой вот кантри. Вот, ну, у нас есть панк-шансон, да?
1: А, есть.
0: А Фома — это кантри-панк. Вот. Так, ладно, смотрим, что тут пишут. Вот пишут: звучит как призыв водки возьми, 21 плюс кантри, жирняк плотный, квадрат не рок-н-ролльский, пишут вот. А, наоборот, рок-н-ролльский. Так, Гога, видимо... Гога, тебе пить нельзя, дружище, тебе завтра блины жрать, так что ты смотри, заворот кишок случится, ты особо там не налегай на пойло. Так, неплохо, неплохо, пишет вот Олег Викторович. Соляк зачетный. На подвиги под такую музыку надо. Все в тему. Наливай, наливай. Ну и, в принципе, все, да? Воодушевляет. В конце погром с мордобоем. Ну, как-то так. Вот, ну, я Фому критиковать не буду, потому что он... обещал заехать 22 числа в гости, а то не привезет ничего. Вот, так что, Фома, я тебя не буду критиковать, я просто скажу, не твое это, не твое. Вот, играй вот то, что раньше играл, это не твое. Я против наркотиков. Вот, ну а в целом...
1: Я от себя скажу, Захар, я... в кои-то веки тебя поддержу. Саш, только не обижайся, галочки от меня за эту песню не будет, она мне не понравилась. Вот.
0: Мне тоже не понравилось. Мне не песня не понравилась, а мне вот аранжировка. Ну, не твое это, понимаешь? Ну, вообще не твое. Вот то, что было до этого, это вот огонь. Это прям вот, понимаешь, я глаза закрываю, вижу твою улыбающую морду на двухметровом теле, да? А вот это слушаешь и прям чувствуешь, что вот как-то не так, не тех грибочков поел.
1: Ну да, это скорее вот такая песня, мне кажется, подошла бы Кузнике больше в репертуар, чем тебе, Саш. Вот. А так, ну, я не хочу сказать ничего плохого, но и нет такого, чтобы вот меня прям сильно зацепило. Другие песни, которые я слышу, и новые, и старые, они мне нравятся, конечно, куда как больше. Вот. Но опять же, не нам, Захаром, решать
0: это, да, это только наше личное мнение. И то, наверное, потому что мы тебя знаем лично, вот, и лично улыбались в твою морду. Вот. Поэтому, видимо, у нас такой взгляд предвзятый. А люди, которые тебя не знают, видимо, ну, может, для них вот прокатило нормально. Ну, это сугубо наше мнение, не надо вообще никого не слушай, играй, что играется. Вот что душа просит, то играй, это самое правильное решение. Вот, ладно, дальше.
1: Едем дальше.
0: Да.
1: Ну что, друзья, едем дальше. И вот обещал я в начале программы, что будет мозгодробительная и зубодробительная музыка у нас сегодня. Вот. И рад вам представить нашего следующего участника. Ребята не из России, ребята из Казахстана, а точнее из города Караганда. Вот с Захаром иногда на эфирах обсуждали мы тему Казахстана, да, что у нас из Казахстана был только один исполнитель, который нас просто задрал своими попсовыми песенками а-ля «Ласковый май».
0: Вот. Он не из Казахстана был.
1: Нет, разве?
0: Нет, он был то ли из Таджикистана, то ли из Туркменистана. Из Казахстана у нас с тобой один знакомый, только Дима Венчиков. Группа Медик.
1: Ну да, да, да. Значит, что-то попутал. Но, тем не менее, очень рад тому, что у нас сегодня Казахстан на связи, что мы ставим в эфир группу Хелтроу с композицией «Твоя война». У нас незадолго до эфира...
0: А вот смотри, я сразу по сообщениям во ВКонтакте сразу вижу, кто у нас откуда. Вот Стэнли, видимо, вот няшечку прислал. По ходу дела, вот он из Хелтроу у нас.
1: Ну, видимо, да. Точнее, видимо, а точно он оттуда. Так вот, друзья мои, незадолго до эфира мы как раз обсуждали, какую песню будем ставить, потому что вначале выбрал одну песню, которая мне понравилась, да. Потом ребята попросили заменить ее на другую. И как раз сейчас будет звучать песня «Твоя война», которая... Я тоже слушал на сайте Неформатного радио, но мне не понравилось. Объясню, почему не понравилось. Есть у меня такой бзик. Я люблю, когда музыканты поют на чистом вокале, чтобы вокал был красивый, мелодичный, без всяких там скримов, гроулов, там рычания, орания, там хрипения и так далее, так далее, так далее. Но это сугубо мое мнение, да, а тяжелый рок, тяжелый металл, да, он ему свойственно зачастую именно такие манеры исполнения брутальные, да. Поэтому, ну, собственно говоря, «Твоя война» — это априори песня, которая мне скорее нет, чем да, но я так думаю, что любителям тяжелой музыки эта песня, наоборот, будет в тему, наоборот, покатит, и песня действительно в этом отношении очень сочная, жирная и вкусная. Я бы сказал так.
0: Карагандинцы, карагандинцы, как вас правильно, карагандинцы, да?
1: Да, видимо, так.
0: Или караганжане. Заваливают няшами эфирный чат Зухера. Я как-то до ментов докопался, остановили они меня за две сплошные, тогда еще права не отбирали. Остановили около города Кариказеева. Вот. И когда они меня остановили, я первую фразу прям выдал. Говорю: ребят, как называются жители города, в котором вы меня остановили? Они на меня посмотрели, покраснели, сказали: пошел в жопу отсюда, отдали права, я поехал дальше. Так же с Карагандой, вот как вы, караганжане?
1: Карагандинцы. Да Захар прикалывается на самом деле. Вот. Ну что, друзья мои, Хелтроу, композиция «Твоя война», у нас дебют данной группы на Неформатном радио, поддержите их. И, соответственно, я считаю, что они этого вполне достойны, поскольку хорошо играют. Хорошо играют, молодцы пацаны. Единственное, что мне такая музыка не особо близка, но я думаю, что поклонников у данного стиля музыки будет много. Поехали.
0: Ты же ее выбрал, значит, она тебе хоть чем-то должна нравиться.
1: Да я же говорил, что мы незадолго до эфира поменяли песню, которую я выбрал, на песню, которую выбрали сами музыканты.
0: То есть они... Им не нравится твой вкус.
1: Нет, ну, им
0: своей музыке им твой вкус не понравится.
1: Они считают просто, что эта песня более кочевая, более характерная для их группы.
0: Давай послушаем.
1: Я согласен.
0: Давай послушаем. Поехали.
1: Поехали.

0: Оу! Оу! На самом деле, не мое, не мое. Но, так, коняшку пристрелить пора, по-моему. Ну-ка.
1: Нет, а все, я что-то вроде здесь.
0: Все, нормально. Вот, на самом деле, с удовольствием послушал, поулыбался, посидел. Я так ни одного слова и не разобрал, вот хоть убейте меня. Не мое это вообще. Я знаю, что у такого творчества, у этого направления есть огромная армия поклонников. Вот, но я этого не понимаю, ребят, правда, не в обиду. Мы когда вот спускаемся в подвал на репо-базу, у нас в другом конце этого университета, да, этого большого здания, там где-то у ребят, вот они с нами репают в один день. И вот я спускаюсь, он там, и вот все там 4 часа, все 4 часа, которые мы репетируем, мы как бы там выходим покурить, водички попить, он все время на одной ноте вот или верещит, или рычит. Вот, и мне все время хочется на него посмотреть живьем. Вот как выдерживают голосовые связки такое количество. Но это на самом деле, наверное, искусство надо какое-то иметь, потому что... Так, коняху я все-таки пристрелю. Пристрелю все-таки коняху. Вот, ребят, не в обиду вам ни в коем случае. Я не хочу никого ничем обидеть. Вот, ну, просто не мое. Я делюсь своими впечатлениями. Вот, потому что, ну, как-то критиковать я не могу, потому что я не понимаю, что критиковать. Ну, не имею права, да? Вот, поэтому, ну, по крайней мере, я улыбался. Вот, скажу вам честно. А так интересно, красиво. То есть, вот если атрофироваться от этого крика, вот мне интересно, когда вы домой приходите, вот солисты таких групп, к своим женам, детям, вот, и говорите, что там: «Здравствуй, дорогая!» И лбом об стенку. Вот, ну, все, ладно. Извините, отвлекся. Вот, ладно.
1: Ну, комментарий будешь зачитывать, нет?
0: Ну, давай ты зачитаешь.
1: Хорошо, сейчас поднимусь поверх. Ну, сейчас, один момент. А, ну вот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
0: Ребят, на самом деле, я вот последний комментарий отчитаю все-таки. Вот пишут: не обижаемся, все понимаем, каждому свое. Ребят, вот честно, не хотел обидеть, все нормально, все вот замечательно. Мне даже понравилось в каких-то местах, то есть, ну, звук интересный. Я просто не понимаю этого творчества. Вот, а по поводу «Дали шанс», вы так нехерово прозвучали, я вам сейчас скажу, 17 210 в данный момент в онлайне, так что я думаю, для вас это хорошо, это хороший такой стадион зрителей. Вот. Вот.
1: Ну что, комментирую, точнее, читаю комментарии. Арсений пишет: отлично, правильный экстремальный вокал, мощная аранжировка, куча плюсов, даешь металл. Вот. Фома пишет: вещь. Гога пишет: слишком модерново, олдскул рулит же. Ну, немного иронизирует, я так понимаю. Вот. Артур пишет по поводу наполнения песни технического, да, панорама норм, гитара норм, бас качает, драма немного песочит, неживые, проставьте, парни, акценты, оживите драмы, будет окей. Вокал пишите не дабл треком, а квадро треком. Анна пишет: лайк, молодцы, все качественно, мощь, короче. Ну и, соответственно, вот такие вот комментарии. Просто это гроул на связках, а не на горле Гога. Это Артур уже обсуждает технические моменты. Вот. Обалдеть, супер. Спасибо большое. Концерт программы будет груда павших лошадей, сколько раз вы, конечно, пристрелили.
0: Я их потом везу, сдаю. У меня мясокомбинат буквально через дорогу. Я, в принципе, за счет этого живу. Евро подорожало. А у нас 4 сервера по 52 евро каждый. И, блин, дорого выходит. А так я коней настрелял, мясо сдал. Вроде как в ноль вышел. Хорошо.
1: Вот, друзья мои. Ну что, для тех, кто опоздал или прослушал, это была группа Heltro из города Караганда. Надеюсь, что ребята... Вот, кстати, сейчас они, между прочим, я так понимаю, будут работать над новым материалом. И пока вот они определяются еще непосредственно именно вот со своим... как бы это сказать-то, выбором своего пути, то есть выбором своей дороги, если я правильно понял, я с удовольствием в одном из будущих тяжелых эфиров дам им еще один шанс, когда у них появятся новые песни, обязательно мы их еще пригласим. Вот, едем дальше. У нас на очереди другая наша братская республика, Республика Беларусь, куда же без них, у нас, по-моему, ни один эфир без белорусов не обходится, и я очень рад вашему вниманию представить новую, принципиально новую команду для неформатного радио, а это группа «Сага Ветров» из города Витебск. Очень мне понравился их трек «Байкерам 90-х», который не так давно загрузили на неформатное радио, и, судя по всему, понравилось не только мне, поскольку скачан этот трек за месяц, грубо говоря, да, за полтора месяца скачан он был аж 166 раз и набрал он на нашем сайте больше 1500, скажем так, плюсов. То есть я считаю, что и слушателям эта песня нравится, и ребята, видимо, дают ссылки на наш ресурс, чтобы их поклонники качали оттуда эту песню. Вот. Если конкретно о группе, то эта группа, повторюсь, из города Витебск, Республика Беларусь. Играют ребята Hard and Heavy, и репертуар у них состоит из полностью исключительно из собственного материала. То есть кавера они не делают, исключительно играют свое. Вот. Образовались они в 2008 году. Лидер группы Александр Рыбиков. Вот. Надеюсь, что сейчас Саша нас слышит. И группа эта очень мне понравилась своей, во-первых, энергетикой, во-вторых, очень качественным, красивым вокалом, и, в-третьих, это мощностью звука. Я считаю, что такая группа просто обязана звучать на байк-фестивалях, и был бы рад, если бы эта группа участвовала на мото Малой Рославце и на фестивале в Ельце в начале июля. Ну, непосредственно мы спишемся с Сашей по поводу этих всех вопросов дальше, да, а сейчас ставим, слушаем. Итак, еще раз, «Сага Ветров», город Витебск, композиция «Байкерам 90-х». Поехали.

0: Итак, друзья, 22:31 на наших зеленых системных. Вы слушаете неформатное радио, программа 5+1. С вами ехидный конь Димка, а с вами диджей Зухер, наша Аська 96-47-5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Подписывайтесь, тема создана, общаемся в комментариях к теме. Привет, Димка, давно тебя не видел. Вот, выговорил. Все выговорил. Вот, ну, давайте я зачитаю комментарии сразу же. Сразу же. Так, вот Дэйв пишет, где-то я такое вступление уже слышал. Артурчик вот пишет, Motorhead. Вот, Гога говорит, вот теперь действительно ария. Наверное, соглашусь. Стэнли пишет, опять улавливаю арию, но с инструменталом поживее. Эффектно звучит дуэт на вокале. Так, и вот, Арсений пишет, буду краток, и кинул какой-то трек, но сейчас мы его точно слушать не будем. Видимо, то, на что было похоже. Вот, ну, конечно, что скажешь?
1: Ну а что, я уже сказал в начале песни, когда я только объявлял, мне понравились эти ребята своим драйвом, брутальностью, харизмой. Тема у них, в принципе, такая очень для меня актуальная, поскольку и байкеров у меня много знакомых, и часто для них играем. Вот. Я считаю, что эта группа очень достойно смотрелась бы на фестивале, на байк-фестивале, который будет летом этого года, на одном из крупных байк-фестивалей. Так что, если будут какие-то вопросы, ребят, пишите в личку, объясню, что и как, вообще, как подать заявку.
0: Давай, давайте я, наверное, напомню, что уже скоро начнется отбор на фестиваль Мото Малоярославец, а поэтому те, кто уже подавали в том году заявки, можете тем же путем уже, наверное, начинать действовать. Потому что связывались со мной уже организаторы, то есть они уже начинают потихонечку, то есть пока старт официально не объявлен, но вот мое личное мнение уже можете начинать посылать, чтобы нам побыстрее сформировать сетку эфиров, потому что отбор будет проходить опять на неформатном радио, опять на голосовалках, так что уже шлите, уже шлите. Вот, конечно, я тебя опять оборвал, вот я такой гад.
1: Ну, ничего страшного, на самом деле, поскольку уже пора объявлять, наверное, следующую группу. Это очередной у нас залетный гость, которого я подцепил в стандарт-шоу в нашей программе, которую веду не я, которую ведут наши друзья на неформатном радио. Вот. Это московская группа Spaint с композицией «Мелодия река». Вот. Когда эту группу услышал впервые в стандарт-шоу, она мне очень понравилась. Причем я видел, что Spaint загрузили несколько своих треков на неформатное радио, на сайт, но у меня просто не дошла до этих треков, как говорится, рука, там, я не знаю, уши, язык, там, что угодно, в общем, я их не слышал. И вот в процессе живого эфира слышал их композиции и понял, что эту группу по-любому надо брать к себе в 5+1 на тяжелый эфир, поскольку ребята качают, ребята играют интересную, качественную музыку, и мало того, что они представляют довольно-таки неплохого качества материал студийный, они, плюс ко всему, еще очень часто, очень активно фестивалят, выступают на всевозможных концертах. То есть, эта группа живая, эта группа интересная, и эта группа востребованная. Ну, я считаю, что за музыкантов лучше всего скажут их песни, их музыка, поэтому долго говорить не буду. Московская группа Spaint, композиция «Мелодия река». Поехали.

0: Ну вот тебе Юрец и река под конец была, пишет он тоже. Второй раз задает вопрос, почему мелодия река. Вот тебе мелодия простроилась. Ну, такие вот ассоциации у них. Так, ну, что?
1: Народ потихонечку нас стал покидать, комментарии становятся меньше, меньше, меньше.
0: Меньше, меньше, или просто стесняются сказать, что думают. 22:40 на наших зеленых системных. Ну, потерпите, осталась у нас еще одна песняга, и потом пойдем баиньки. Так, вот, ну, давай зачитаем сразу. Вот, на скиллет, похоже, пишет Юрец. Димка пишет, прикольно, и текст нормальный, но мелодия и текст немного не стыкуются, так мне кажется. Так, харш не зачет, написал Гога. Далее Артур пишет, вот здесь вокал читается, на перегрузе все зачетно, качает, с дикцией нет проблем, и двуголосие вполне профи. Гитары не зудят, как у многих, а ревут и соло летит. Очень все здорово, только в нашей стране мало кто умеет писать барабаны. Хотя много хороших барабанщиков, бочка проваливается, щелчка бы больше на средних частотах. Вот как. Вот как. Ну, на самом деле, не умеют писать, а не хотят обрабатывать. Вот я, наверное, все-таки к этому. Барабаны ты их как не пиши, а их все равно приходится потом обрабатывать. Потому что все-таки, когда пишешь живые ударные, идет много помех от соседних инструментов, да? То есть от тех же тарелок, от того же рабочего. И как ты микрофоны не выставляй, все равно с барабанами в запись, ну, при сведении надо работать. Вот, поэтому писать-то умеют все, а вот работать никто потом не хочет. Скорее всего, дело в этом. Так, что-то вот тут написали, авторские права на песню «Река» у фирмы «Мелодия». Не знаю. Так, клавишная вставка в конце прям дыхание перехватила. Концовка супер

0: с пианинкой, все супер. Вот, ну, в принципе, ничего плохого особо не сказали. Вот, по косякам я, наверное, соглашусь со всеми. То есть, есть их немного, но, в принципе, достаточно неплохо.
1: Слушабельно, все слушается.
0: Да, да.
1: Ну что, и переходим к последнему треку сегодняшней нашей программы. Он по традиции представляет Тулу, Тульскую область, а точнее, конкретнее, город Новомосковск. Вот. К сожалению, к моему большому сожалению, ну, может быть, я просто об этом не знаю, а может быть, просто металлисты у нас в Туле постепенно то ли вымирают, то ли как-то вот бросают музыку. Ну, не знаю, блин. По крайней мере, вот ничего нового в тяжелой музыке для себя в Туле за последние годы я не открыл. И приходится нам выезжать на тяжелых эфирах на старой доброй гвардии, коей я отнесу и группу из Новомосковска «Виктори». Вот, хорошо знаком с вокалистом данной группы Витей Клинчевым. Очень давно этот человек на сцене, чуть ли там не 20 лет уже, да, и довольно-таки много у него в активе всевозможных фестивалей, всевозможных концертов и выступлений. Вот. В частности, не так давно мы с ним уже играли, цену делили. И я надеюсь, что этим летом либо на Малоярославец он поедет, либо вот в Елец, может быть, еще куда-то выберется. В общем, контакты мы с ним поддерживаем. Очень интересная перспективная группа. И очень такой красивый, мелодичный тяжелый рок они играют. Кстати, что хотелось бы сказать еще. То, что идут ребята по своей дороге, и, на мой взгляд, ни на кого не похожи, ни на кого не ориентируются. То есть, допустим, вариозности их точно не обвинишь. У них своя стезя, своя дорога в тяжелой музыке, и мне это очень нравится. Вот. Завершим мы сегодняшний наш эфир такой балладой красивой. Называется она «Небо». И эта песня уже звучала у нас на неформатном радио не так давно, когда был эфир, полностью посвященный трибьюту на мою группу «Ехидный конь», который выйдет этим летом. Вот. Но так как там не было голосовалки, так как там не было достойной компании из тяжелых музыкантов, я решил Виктори снова в эфир запихнуть с этой же песней. Вот. Ну и надеюсь, что вам эта песня понравится. Итак, красивая баллада от новомосковской группы «Виктори». Называется она «Небо». Слушаем.

0: Ну вот, друзья, 22:49 на наших зеленых системных. Это значит, что вот уже скоро, вот уже прям практически сейчас мы и завершим. Ну что, конечно, последний тульский трек, как правило, не критикуем, да?
1: Будем... Но если есть за что похвалить, то можно и похвалить, я считаю.
0: Ну, если я буду хвалить, то даже придется зачитывать и комментарии.
1: Ну, зачитаем комментарии, они все-таки этого заслужили, дотерпели до конца эфира.
0: Так, ну, давай тогда начнем с конца прям вот. Тут все по шаблонам, все это уже было миллион раз, технично, но скучно. Далее, мы тут обсуждали памятник тещи наш, и... Вот пишут, ну без терций в балладах никак. И все.
1: Ну, вот смотри, комментарий. Как по мне, в этом треке все компактно, ничего лишнего. Слушается легко и приятно, все логически собрано, обалденно. Вокал нравится, тембр. Артур пишет, круто. Дима пишет, и сказать нечего, ништяк.
0: Вот, Ника нарисовалась под конец программы. Тоже за позднее зажигание видно. Hell True Forever пишет. Это была группа Victory. Вот, так что Hell True тут и не пахло.
1: Hell True звучали чуть раньше.
0: Гораздо раньше. Вот, ну и что, будем заканчивать, да?
1: Будем заканчивать, надо, наверное, предварительно сказать, потому что у нас сегодня очень много новых участников, гостей. Что будет у нас завтра и как вообще
0: завтра
1: дальше?
0: Завтра утром появится на сайте Неформатного радио запись этой программы, которую можно будет еще раз послушать, можно будет скачать. Вот, завтра появится голосовалка. Судя по количеству треков, я так понял, победителей будет опять 2 штуки.
1: Ну смотри, Захар, а здесь можно поспорить, потому что у нас... 10 треков, как бы, да. Это либо 2 победителя, 1 ништяк, либо 1 победитель и 2 ништяка.
0: Ну, как-то ты, знаешь, есть такой видеоролик популярный сейчас в соцсетях про то, как мама, а давай, если мне игрушка не понравится, то это как бы не считается. Давай уже или 1+1, или 2+1.
1: Вот. Ну давай, ну, ладно, 2 плюс 1.
0: Ништяк будет поскольку... 1, по-любому 2 ни в коем случае не позволю. Вот, такое вот я говно.
1: Ну что, я так все-таки не понял, сколько у нас победителей-то будет, 1 или 2?
0: Ну вот ты выбирай, сколько будет победителей, а ништяк будет 1 по-любому.
1: Ну значит 2 победителя, 1 ништяк.
0: Вот так вот, вот видите, да. Коняшка, все для вас, господа музыканты. Только Зухер говно чморит таланты и никого никуда не пускает.
1: Ну и напомню, кстати, дорогие друзья музыканты, что Коняшка очень любит конину. Вот, так что если где-то будем пересекаться на концертах, на фестивалях или в гости меня кто-то позовет, да. Ну, люблю этот коричневый напиток, так что имейте в виду.
0: Ну и все, друзья.
1: Ладно. Все тогда, до завтра, друзья мои, в смысле не до завтра, завтра у нас появится голосовалка на сайте, а в следующую среду очередной выпуск 5+1, соответственно, будет он уже не тяжелый, обычный роковый, скорее всего, а если нас слушают сейчас люди, которые проживают в Туле или в области, ждем вас 22 числа, 22 февраля на пред-мужик-пати, рок-мужик-пати в Паб Ирландец, где будет выступать группа «Гравитационная неустойчивость» из Москвы, группа «Ехидные кони» из Тулы, точнее, ну вот я, да, вот, со своими музыкантами, и еще 3 очень интересных команды из Тулы. Будем веселиться, пьянствовать и дебоширить.
0: Дебоширить будем обязательно. Вы меня особенно, если возьмете, ух, я вам там надебоширю. Вот, ладно, друзья, не болейте, не скучайте, любите друг друга. Всем пока, всем мира, любви и удачи.
1: Всем пока, до свидания, друзья.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мат Двейн, хайпи.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

война, но в вашей книге написано: сотворен из любви.

Голова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом. И кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, привет всем, 21.02 на наших зеленых системных. Так готовился к эфиру, что прозевал с самого начала. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. Фрекен Бок.
3: Всем привет.
2: Всем привет, сказала Коляновна. Ну и, собственно, очередной миксер, потому как среда. Вот, и всех сразу приветствую. Всех сразу приветствую. Давайте я потарахчу минутку, так, полторы, просто так, ни о чем, дабы подключилось побольше народу. Ибо сказать есть что, потому что, ну, вот честно скажу, буквально за полчаса, где-то минут за 40 до начала эфира, пришла мне занимательная смс-ка из нашего дата-центра в Германии. Вот, пришел я туда, зашел. А там лежит замечательное письмо. И как у Гоголя было, как господа, хочу вам сообщить пренеприятнейшее известие. К нам едет...
3: Пиздец.
2: Не ревизор, а Роскомнадзор, друзья. Роскомнадзор. Вот. И я сегодня начну эфир не с победителей, не с проигравших, не с каких-либо там... А я сегодня начну эфир... Прям с великого вахуя. Вот, и я реально в ахуе, потому что объясню почему. Сейчас я вам зачитаю формулировку. Формулировку, то бишь. Так, сейчас, вот. Направляется уведомление, так, это ладно, вот, содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Следующего указателя и, собственно, страничка на неформатном радио, есть официальное письмо, вот, и эта страничка содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, доступ будет ограничен, потому как это у нас что? Как они это обозвали? Сейчас найду. Короче, мы... Где? Я просто начал прям нервничать, волноваться и потерял эту фразу. Коляновна, ну ты же читала эту формулировку. Как они нас обозвали? Сейчас я письмо открою, ладно. Это будет быстрее. Вот. Так. Вот, содержит сведения. Так, блин, ну где же это все? Ну твою мать. Короче, мы, друзья, занимаемся тем, что мы прём против государства. А дело-то, собственно, вот в чём. Я сейчас начну эфир именно с этого трека. И, друзья, послушайте его. Это группа «Контрреволюция». Трек называется «Быть русским». Вот. В нём поётся о том, как хорошо быть русским. И наш славный Роскомнадзор эту песню посчитал. Как же это называется-то, мать вашу? Короче, запретили нам. Давайте мы послушаем эту песню.

Итак, друзья, внимание. Песня про то, как быть русским, как хорошо быть русским, что хочется по-русски жить, по-русски говорить, быть русским. Роскомнадзором признана экстремистской. Друзья, это экстремистская песня. Вот, 16 марта 2016 года в городе Екатеринбурге в Свердловской области состоялся суд по этому делу. И вот сегодня, наконец-то, решение суда добралось до меня. Вот, и я, как человек, который пропагандирует экстремизм, должен удалить этот ресурс со своего сайта. Друзья, скажу честно, бодаться я не стал, я просто ограничил доступ к страничке временно, временно. Посмотрим, я хочу все-таки посоветоваться, потому как рисковать ресурсом неформатного радио из-за одной песни я, конечно же, не собираюсь, но завтра я обязательно сделаю видюху, я приложу все письма, приложу ссылки, приложу мою переписку, все это я вложу в эту видюху, также вложу эту песню туда обязательно. И мы все это зашлем через YouTube, социалки и как бы давайте спросим у Роскомнадзора все дружно, как это так, русским быть экстремизм. Вот мне это непонятно. Вот, ну и собственно, добрался и до нас русский Роскомнадзор. Вот, ладушки, давайте на этом грустную ноту закончим. Это вот как раз та колючесть, которая была. Вот, все спрашивали, почему колючая. А вот так вот, я сам в ахуе, ребят, честно. У меня просто вот кроме матерных слов никакие больше на языке не крутятся. Завтра все будет. Видюха, переписки, письма, ссылки, документы все приложу и выложу на общак. Вот, и уже давайте будем все это репостить и как-то там доносить до людей. Вот, касаемо... Так, все, ладно, закрыли эту тему, это все будет завтра. Давайте уже вернемся наконец-то к миксеру. Сегодня он будет шершавым, я вчера всех предупреждал. Вот, шершавый почему? Я сегодня насобирал песен, которые хорошие. Хорошие песни, классные, но сделаны или плохо, или не очень хорошо, или недоделаны. Или, короче, сегодня сведения мы не обсуждаем, потому что оно однозначно в 50% практически отсутствует. Вот, в остальных 50% она чуть-чуть не дотягивает. Вот, поэтому сегодня сведения не обсуждаем, мы сегодня просто дружно бухаем, слушаем хорошие песни. Ну и как бы еще один повод, вспоминаем Роскомнадзор, да, друзья. И давайте начнем мы сегодня все-таки эфир с победителей прошлого эфира. Решил я, пусть у нас будет два победителя, потому что Рубилова было нещадно. Меня прям порадовало такое Рубилово. Я люблю, когда так рубятся в голосовалках. Это значит, что музыкантам не пофигу. Вот, собственно, два победителя у нас, Бажена и Аграфена. Они у нас попадают в постоянную ротацию и получают по одному килобаксу неформатному на свой баланс. Вот, и на энд забираем в ништяки. Вот так вот, слушаем три трека нон-стопом, после которого, собственно, и начнем. Ну, а пока можете себе наливать, начислять. Вадим, я вижу, уже готов. Мы, кстати, с Коляновной тоже, мы аж в 6 часов вечера нажарили шашлычков. Вот, налили винишки, коньячишки и, собственно, начали уже хороший вечер. И тут, блядь, бац, Роскомнадзор. Ладно, поехали. Бажена, Аграфена, поздравляю. И на энд вы нам понравились. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 21.25 на наших зеленых системных, и наконец-то мы начинаем наш 62-й шершавый, как я его обозвал, миксер. Шершавый не потому, что песни плохие, наоборот, они хорошие. Вот, но звучат малеха шершаво, поэтому сегодня мы сведения не обсуждаем в АШП, а просто слушаем хорошую музыку. Поздравляем Роскомнадзор обязательно, каждый. Каждый из слушающих сейчас неформатное радио должен просто пойти и поставить свечку за Роскомнадзор. Есть в каждой церкви в уголке такой столик. Столик за упокой, туда свечки стоят. Вот, и поставить свечку. Собственно, отзвучали только что победители. Тут вот, во-первых, Димас наш друг хабаровский написал, что-то мне, говорит, начала Бажена нравится. Ну, ты знаешь, она молодец. Мне нравится, как она. Мне не все ее треки нравятся. Это нормально. Нельзя нравиться абсолютно всем. Но мне нравится, как она это делает. Она работает прям вот на полной отдаче. Молодец, умничка. Так держать. Все у нее получится, за ней большое будущее. Вот, и Слайк задал вопрос, как так получилось, что два победителя, разрыв по голосам чуть ли не в два раза. Слав, я тебе объясню, у Баженки, у нее в группе 17 тысяч подписчиков, 17 тысяч, то есть, понимаешь, это априори просто она бы, ну, вне конкуренции, она порвала бы голосовалку, даже тут заморачиваться не стоит, но... Как бы ребята из Аграфена бились, и видно было, что им это надо, поэтому я считаю, что это правильное решение. Пусть лучше будет два победителя, вот, чем кого-то там где-то ущемлять, потому что, ну, давайте уже по чесноку смотреть, 17 тысяч подписчиков, даже если 10% из них проголосовали бы, это была бы жопа. Вот, ну и, собственно, чего, давайте двигаться, Колка, дружище мой, славный мой друг, так давно я тебя не видел, привет тебе, дружище, Ленка Точилка, привет, Янка, привет, Слайк, здоровался, не помню, здравствуй, Баженка, приветище, Ник, здравствуй, во ВКонтакте вижу, вот, Юрка Якушев, приветище, скоро вы тоже в миксер попадете, буквально вот чуть в следующий не поставил, но передумал, наверное, через один. Володя Платвинов, приветище, Лена, привет. Кто там у нас еще? Мишаня, здравствуй, Андрюха, привет. Вроде никого не забыл. Стрела Морфея, наши алкаши нижегородские, здравствуйте и вам. С Вадимом уже поздоровался. Вроде никого. Ну, если кого забыл, не обижайтесь. Не обижайтесь. Месье Маркин, тебе тоже приветище. Вот, ну и, собственно, мы с Мишани-то и начнем. Я сегодня сам расставлял треки. И прям вот на фоне того, что произошло сегодня за полчаса до эфира, прям вот захотелось мне эту песенку поставить первой. Там совсем нет сведения. Ну, а как можно сводить акустику, да? Вот, поэтому давайте просто послушаем и перенесем все это в церковь вместе со свечками Роскомнадзору. Поехали. Михаил Митько, «Лажа» называется трек, поехали. Поехали.

снится. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.31 на нашем зеленом системном. Мишаня, спасибо тебе за песню. Город Симферополь, насколько я помню, да, у нас? Да, вот Симферополь, Михаил Митько. Молодец, молодец, прям сегодня. Вот очень в тему. На самом деле, когда выбирал песни, я не ожидал, что половина из них настолько в тему сегодня попадут. Вот, забыл поздороваться с Ванькой. Ванька, дружище, конечно же, привет. Маринка, здравствуй. Натаха, приветище тебе тоже. Колка вот написал, эфир пропадает, блин. Как это, блин, эфир пропадает? Ну-ка, объясни мне, я не могу понять, что такое. Так, Слайк вот пишет, отличная песня, особенно по тексту, не лажа. Вот, Антоха к нам вернулся, пишет, песня интересная. Янка пишет, весьма интересный текст, мощный. Натаха вот пишет, класс, никто не мешает слушать слова, никто не лажает на заднем фоне. Замечательно. Так, Боженко пишет, классная, вкусная ирония. Витос написал, прикольно. Родик вот пишет, крутота, кайфую, текст радует и легкая гитара. Сразу в плеер, мое. Ванек пишет, мудрый текст, мудрой птицей. Мудрый текст, мудрой птицей. Так, что там, Димка написал, фраза «в воздухе пахнет грозой», в каждой попе затычка уже в сотой песне употреблена. Ну, как тебе сказать, не знаю, я не обращаю на такие вещи внимания, если честно. Любовь-морковь, да, меня всегда бесит, а вот на это что-то как-то я не глянул даже. Стрела Морфея пишут «душевная вещь». Что там, Месье Маркин пишет «в тему». У Ленки Лепотень. Что там у нас еще? Ссылку на контакт пришлите. Да, кстати, музыканты, которые звучите в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои сайты, на все, на что только можно. Ближайшие мероприятия, концерты, это все приветствуется, это не возбраняется. Для этого и делаем, чтобы люди могли сразу же перейти. Вот. Янка пишет, у меня тоже пропадает эфир. Что такое? Что такое? Ну-ка, что значит пропадает? Так, у кого, кто слушает с сайта, с браузера, просто нажмите Ctrl F5, видимо, у вас просто буфер переполнился и некуда буферить. Вот, а так вообще советую напрямую по ссылочке или AIMP'ом, или WinAMP'ом, или Windows Media Player'ом, что там у вас, очень удобно слушать, и ничего никуда не пропадает. Вот. Так, собственно, что там? Моща написали нам. Мишаня вот кинул ссылочку. Вот, Ленка пишет, я с сайта, у меня все гуд. Ну, не знаю, ребят, на самом деле, такое уже давно у нас не происходит, чтобы оборвался эфир. Это или у вас с интернетом косяк, или действительно переполнился буфер у браузера. Такое бывает. Но это как бы не от нас зависит. Вот, ладушки. Итак, друзья, все, кто еще не налил, наливайте. Все, кто еще не налил, наливайте. Насыпайте закуску. Сегодня мы просто слушаем музыку. Просто общаемся. Бухаем бухашку. Коляновна читает книжку. Она сегодня сказала, я вообще не буду к вам приставать с вашей музыкой. Тем более музыка мне ваша, говорит, не нравится. Вот, и...
3: Давайте тоже маля, он меня накатает.
2: Она тут запереживала, говорит, Зухер, тебя закроют и меня с тобой вместе. Я говорю, ну, все правильно, Коляновна пойдет паровозом. Хата ее, точка экстремизма в Туле ее, собственно, ее...
3: Все я.
2: Ее повяжут и пойдет она у нас паровозом лет на 25. Куда-нибудь в Вологодскую область лес валить. Я маляву напишу, там тебя примут как надо.
3: Да иди ты.
2: Я не зря 20 лет там прожил. Вот, итак, друзья, едем дальше. Далее у нас Плотвинова Владимир и Наталья. Семейная пара. И вот смотрите, трек называется «Сны» на русском языке. Сегодня вот прям все треки у нас, я так понимаю, будут около Роспотребнадзора. Или как он, как его назвал? Мы вообще... А, Роскомнадзор. Ванек вот говорит, что возьмет еще одну бутылочку на поминки Роскомнадзора. Давайте все поминать его будем, чтобы этот Роскомнадзор... Это вещь, которая так же, как РАО. РАО есть такое замечательное сообщество у нас в России. Это люди, которые самопровозгласили себя и свято бдят и чтят то, о чем у них не просят. Вот, так что за РАО, за Роскомнадзор, за все это можно сходить, поставить в церковь свечечку за упокой. Вот, ну а мы, собственно, едем дальше. У нас Плотвин, Владимир и Наталья. Так, сейчас я открою страничку. Где же они? Где же они? Вот же они. Город Оренбург. Ой, ребят, вас надо было первыми, но первый у нас сегодня вот, как это называется, человек, который познакомил меня с Роскомнадзором. Вот, Оренбург, «Сны на русском языке» называется трек. Давайте ставим, слушаем. Очень прямо оно в тему. Поехали. А кто еще не налил, наливайте, пейте. Я уже.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:42 уже на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отзвучали господа Платвиновы, Владимир и Наталья, сны на русском языке. Огромное спасибо хочу сказать этой семейной паре за песню «Едем домой». Вот до сих пор я ее слушаю. Вот как тогда услышал, прям вообще внепланово взял ее в ротацию и как бы до сих пор с удовольствием слушаю. Прям вот, когда она в ротации включается, я прям отдыхаю душой. И мне кажется, эта песня, вот, которая сейчас прозвучала, прям вот совсем не хуже. Колка спрашивает, что за беда. Колка, дружище, ты знаешь, у нас буквально за полчаса до эфира произошел наезд на неформатку за экстремизм. Вот, завтра я сниму видюху, приложу все скриншоты, все документы, которые мне прислали. Вот, за то, что у нас парнишка один поет о том, как здорово быть русским, что хорошо быть русским и петь по-русски, и говорить по-русски. И вот это пришили нам как экстремизм аж на еще в марте 16 года, вот только сейчас дошли бумаги. И произошел наезд. Так что вот вот так вот. Вот так вот. Вот. И что? Что я начал говорить-то? Что я начал-то говорить-то? Господи, Платвиновы, спасибо вам, что вы есть. Очень вы душевные. И я вот сегодня, когда говорил про шершавый эфир, я не до конца высказал свою мысль. Тут дело даже не в сведении там или в чем-то, а просто в том, что не все песни попадают под формат неформатного, скажем так, да. Но они действительно классные, хочется слушать, поэтому вот сегодня эфир посвящен этим песням. Там есть и шершавые по сведению, и всякие разные, но основное название у них хорошее. Вот. Кстати, Иринка Тельпова, забыл с тобой поздоровкаться. Привет тебе. Ты просто во ВКонтактике отписалась, а я туда редко заглядываю. Я прям сразу забываю, туда поглядел и забыл. Вот у меня к тебе вопрос. Ты же у нас в стране сосисок и пива живешь. Ты сны по-русски видишь или уже переформатировала свой мозг и вообще думаешь? Потому что вот у меня, грубо говоря, есть несколько друзей не русских, но уже давно живущих в России, у них тут семьи, все, они уже даже думают по-русски, то есть просто они, можно сказать, полностью переформатировались. Мне вот всегда интересно, как люди, которые русские, уехали туда, на каком языке они думают. Вот, вот такой вопрос. Вот Серега написал, что когда жил там,

он видел сны на русском, а приехал, вернулся домой и почему-то на английском сны видит. Вот, пишет, вообще полезно знать несколько языков, но песни нужно петь на родном, на русском. Вот, это я согласен. Это я согласен совсем. Так, что там нам еще написали? Маринка пишет, сны на русском симпатично, авторская лирика. Так, Димас пишет, вот, Платвинов огонь, мне нравится, мне нравится. Колка написал, хорошая фоновая музыка, кафешка, девчонка, пойло и вот такая вот музыка. Янка написала, хорошая песня, такая приятная, легкая. Натаха, вот, какая приятная экстремистская песня. Да, да, мы гнездо экстремизма, мы неформатное радио. Скоро нас, господа, начнут закрывать. Благо, я все домены неформатные выкупил. У нас и неформатная ком, и нет, и орг, и су. И нам пока есть куда скакать. А, недавно мы с Коляновной выкупили неформатное Space. Да, кстати, неформатный космос тоже наш теперь. Вот, так что если сейчас начнут срочно закрывать сайты неформатки, будем, собственно, прыгать по доменным именам. То есть, грубо говоря, на этот звоночек у них ушло 3 года. Ну, если по 3 года, ну, там я уже от старости помру, в принципе, нам пока доменов хватит. Вот, собственно, да, вот Ирка пишет на русском, думаю, всегда. Молодец. Хотя, как пишет, говорю на 4 языках, сны только на родном. Сны понятно. Вот мне просто интересен тот факт, что вот многие иностранцы, которые приезжают в Россию, они начинают именно думать по-русски. Причем это я конкретно задавал вопрос, они задумывались и говорили, да, вот сейчас по-русски думаю. Вот сейчас думаю по-русски. Вот. А русские, видите, они все-таки всегда думают. А ты сколько уже ты живешь в стране сосисок и пива? Расскажи. Вот давай мы сейчас проведем такую, как это называется, статистику. Вот сколько надо прожить, чтобы все еще думать по-русски. Вот, и люди, которые нас сейчас слушают, но уже думают не по-русски. Сколько они прожили до момента, когда начали думать не по-русски. Так, вот. Родик пишет, когда в студии записывал рекламу на русском, то мне иностранцы англиозным языком объясняли, чего они хотят в подаче и произношении. На English норм было. Ну, ты же молдавашка, слушай, ну как ты по-русски можешь править? Тебе только америкосы могут объяснить, как молдавашки говорить по-русски. Вот, ну, всякое бывает. Ну, а что делать? Что делать? Вот, видите, песня про русских — это экстремизм. Соответственно, что в Роскомнадзоре, значит, у нас сидят люди не русские во главе Роскомнадзора, так? И получается, что в суде, смотрите, это у нас Екатеринбургский суд, железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Судья, сейчас найду, кто там она у нас, где-то уже было написано. Эх, где-то, ну, грубо говоря, вот судья этого суда, она, получается, тоже не русская. Ну, раз песня про то, как быть русским, это экстремизм, ну, соответственно, вот как-то мы все глубже и глубже, глубже и глубже. Скоро будем Ирке писать, чтобы присылала нам вызов, и будем уезжать в страну сосисок и пива. Ладно, давайте двигаться дальше, а то много болтовни. Наливайте, у кого еще не налито, потому как сегодня у нас вечер бухашек. Про Роскомнадзор мы вообще не планировали разговаривать. Он просто ворвался в нашу жизнь за полчаса до эфира. Поэтому так получилось, что я весь на эмоциях, на нервике. Но, честно, вот прям не вру, неприятно очень. Очень мне это неприятно. Ну, как-то вот надо отэфирить. Отэфирить, и меня спасает бутылка коньяка и ведро мяса, которое мы с Коляновной нажарили до того как. Вот. И, собственно, далее у нас звучит Андрей Куликов. Одна песня. У него уже крутится у нас постоянно ротация. Она мне очень понравилась. Она прям классная. Но вот остальные как-то там есть что послушать. Вот честно, хорошая текстовая подача. Там все умно, красиво. Но, блин, сведение вот не очень. Скажем так, на радио взять сложно.
Вот, поэтому сегодня будет у нас песня «Поэт поет» Андрюха Куликов. Потому что сегодня мы не рассуждаем о сведении, мы сегодня просто слушаем хорошие песни, хорошие тексты. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.53 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас. С вами Диджей Зухер. А с вами читающая сегодня АЗК Фрэкенбок. Она сегодня молчит. Она сегодня молчит. Она просто почитывает книженцию. Вот. Но, тем не менее, пятки мне подсовывает регулярно, чтобы почесывал то левую, то правую. Вот. Сегодня мы абсолютно не обсуждаем сведения и прочие технические тонкости треков. Я это говорил вчера, я это говорил сегодня в начале эфиров. Сегодня эфир, когда я просто выбрал треки, которые достаточно интересны сами по себе. Вот, понятно, что они не дотягивают до ротации. Понятно, что ну не поставишь в таком виде их в ротацию на радио. Но послушать-то есть что. Не все они качественно сделаны, но они хорошие. Вот, поэтому как бы сегодня вот такой вот эфир. И голосовалки не будет, кстати, друзья, да, не будет ее, потому что, ну, смысла я не вижу. Я просто хочу, чтобы вы послушали эти песни, потому что они есть. Потому что люди их записали, они вложили в них душу, вложили в них все, что смогли на данный момент. Вот, все умения, насколько хватило, все возможности, насколько хватило, сделали. А послушать есть что. Вот, и чего, я себе наливаю, вы там как хотите, а у меня еще пока коньячок есть, и за упокой Роскомнадзора я сейчас бах. Так, что там нам народ пишет? Как-то бедновато на эмоции, написал Антоха, а в целом под коньяк сойдет. Ну, это да, есть такая беда, вполне слушабельно, написал Родик. Особенно фортепиано не в плеер, но и не бесит. Плюс, Славик вот написал, как-то для меня музыка и текст отдельно живут. Вроде и то интересное, а вот не соединяются. Ну вот я про то и говорю, то есть трек-то он сам по себе интересный. Но не доведен до ума, не возьмешь его в ротацию. Ну, невозможно взять. Маринка пишет, вот комфортно слушать, но по настроению не мое. Лайтово все, все лайтово. Боженко пишет, нормальные эмоции, состояние, когда силы все кончились, но еще нужно делать и петь, и жить. Колка вот молчит. Колка, молчи. Сегодня эфир, когда ты сегодня неудачно зашел, кстати. Да, сегодня ты будешь материться про себя весь эфир, ну, в основной части своей. Вот. Так, Ванек пишет, вот приятная композиция, хорошо слушается и в раздумья погружает. Так, дело в том, чтобы вот подумать. Хочется, чтобы подумал народ. Так, Леха написал, вот отличная песня. Стрела Морфея пишет, очень странновато, как бы сложно сказать что-то. Аранжировку покрасочней бы, идея хороша, воплотить бы посочнее. Ну, вот видишь, опять ты свалился... Я думаю, это Саня написал. Опять-то свалился к технической стороне. Ну, блин. Ну, не получается у человека технически сделать, как хочется. Ну, не все могут это сделать. Так, Димка пишет. Не обсуждаю, все норм. Поэты достали Вадима. Бухаем. Запись будет обязательно. Спрашивают, будет ли запись. И завтра видюха еще будет. Будем ее в серии постить. Выложу ее в какой-нибудь... YouTube, который не принадлежит ни форматке, чтобы не рисковать очередным каналом, и будем все это дело репостить, куда попало, где попало, чтобы все видели, как наш Роскомнадзор против русских воюет. Так, Иринка пишет, музыка хорошая, текст тоже, к вокалу вопросы. Устал как будто. Вот к вокалу много вопросов, но это опять же техническая сторона, сегодня мы ее не обсуждаем. Вот, еще, ребят, хотел вам сказать, я не знаю, кто обратил внимание, кто не обратил внимание, я совершенно, когда узнал, очень удивился, очень расстроился, в группе Неформатное радио, во ВКонтакте сделал я репостик, Игорек Букашев, наш давний друг, Том Цойер, попал в беду, короче, мужику отрезают пальцы на руках, сгорел. живой, сейчас здоровью ничего не угрожает, написали, общаться с ним, соответственно, не могу, видимо, телефон, ну, в больнице или нету, или поменял, как бы хотел позвонить, спросить сейчас, ну, со мной не на связи, все, что смог выяснить, ампутировали пальцы на руках, пришили кожу на голову новую, сильно погорел, и вот прям ниже под постом с нашим эфиром есть постик, там ребята собирают бабки и зовут всех на благотворительный концерт. То есть, кто может, обязательно сходите, ну и, по крайней мере, репостики сделайте, потому что Игоряна жалко. Представляете, человеку, который, в принципе, жил музыкой, подрабатывал стройкой, отрезать пальцы рук, как бы, ну это пиздец. Ну, по-другому у меня просто... Я не представляю, если со мной такое случилось, вот, ну, для меня это все. Кошмар. Гитарист-строитель. Без пальцев, без рук, можно сказать. Беда. Игорян, держись, я не знаю, если услышишь эту запись какую-то когда-то там. Ну, желаем тебе, чтобы все у тебя нормализовалось, скажем так. Как раньше уже не будет, конечно, но чтобы ты нашел себя в чем-то другом. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Леха Гадон. Трек называется «Время». У кого не налито, наливаем. Выпиваем за упокой Роскомнадзора и РАО. Ставим Гадуна Алексея из города Донецк с треком «Время». Вот. Ну и, собственно, под него мы прямо и бахнем. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22.04 на моих зеленых системных, уже 05. Смотрите, сколько до вас. От нас прям уже все улетело. Блин, я себе дырку расцарапал, кровь потекла. Проклятые комары. Дырку расцарапал, кровь потекла. Как это сейчас, наверное, прозвучало? Похабно, но ну ладно. Каждый представил в меру своей испорченности, но кровь брызнула прям в монитор. Так, ладно, Димас нас покидает. Давай, дружище, иди поспи, тебе пару часиков осталось, и потом на работу, потому как у него сейчас 29 часов и 5 минут. Вот, практически пора вставать. Так, что там? Боженко пишет: звук, вокал, мелодия, ностальгия. Маринка написала: такое я слушаю, мне нравится тембр и стилистика. Янечка пишет: красиво. Что там у нас? Колка. Колка предлагает мелодин. Предлагает мелодин. Ты знаешь, да, да, Леха, кстати, вот тебе совет. Если его аккуратно использовать, и не везде, и не повсюду, очень, вот прям он в этой песне, прям он бы прям помог бы. Честно, ухо подрезает. Надо подработать это. Это место надо подработать. Так, Маринка написала: мудрёно, слегка, такое тоже люблю, приятно слушать. Что там, Боженко? Честное, мелодичное, лиричное, класс. Так, что там у нас еще? Неплохо написал Антоха. Красиво, душевно у нас. В Пермь трек зашел. Стрела Морфея пишут: видно, что сделано от души, от этого слушать приятно, знакомые приемы в аранжировке, но есть что делать. Есть, не будем кривить души. Ну, а кто сомневался-то? Я же предупреждал сразу. Сразу. Сегодня мы как бы вот так, просто слушаем то, что от души сделано. Так, Ванек вот пишет: сегодня все песни для раздумий в сумерки мне заходят как раз под настроение. Так, Родик написал: красота, снова приятно слушать автору плюс. Вадиму все нравится. Вадим, я, кстати, пропустил, что у тебя там сегодня. Что у тебя сегодня в меню? Сейчас я пролистаю вверх чат. Мне интересно, а есть ли у него там сегодня тертый сыр с чесночком и яичками? Так, где Вадим? Вот же он. Так, у него бюргерские сосиски. Походу, помидоры, клубника. Твою мать.
3: Зачем ты смотрел?
2: Я прямо, знаешь, я так гордился тарелкой шашлыка у себя на столе. Вот прям я чувствую, зря, блин, гордился. Ладно, ты сегодня опять меня сделал. Так, что там? Надо опять теперь вернуться вниз чата. Где у меня низ? Где низ чата? Чат кутежа. Так, вот. Боженко написала: прочь от нас мгновения, несутся снова вместе с Роскомнадзором. Согласен. По-московски прозвучало про комаров. Нет, в Москве комары не такие. Ты знаешь, я когда приехал первый раз на Вологодчину, я очень удивлялся. Там, если комар садится тебе на плечо, ты прям чувствуешь, у тебя прям бум так прогибается полтела. Вот, в Москве комары, они мелкие, они такие мелкие, противные, но, сука, радиоактивные. А в Туле они крупные, но не тяжелые, но не радиоактивные. Как бы вот в каждом регионе свои комары, но тем не менее. Так, что произошло? Почему у меня чат замерз? Вот, вернулся. Так, вернись назад, чат душевный. Так, Витос пишет: тут, так, к слову, есть такая группа «Лаборатория ветра». Там гитарист с одной рукой, культёй, заточенные соляги пилит. Да, это с одной рукой. А у Игоряна, я так понял, отрубили все пальцы. На всех, на обеих руках. Вот, и он был не технарь, он именно с акустикой ездил по всей России. И очень много выступал, и очень давно он выступает. Вот, и Я в свое время с ним познакомился через Кузьмича, через Черного Лукича. Вот, и как-то вот у нас закружилось, общались. Как бы он больше, как это называется? Ну, если высокопарно написать, бард, нет, не бард. Ну, короче, он акустик, он ездил с гитарой и выступал по всей стране. Достаточно известная личность, скажем так, в нешироких кругах. И вот, представляешь, для него остаться без пальцев, это, конечно, ну, жопа. Так, что там еще? Что там у нас еще? Мы похейтили. А, стрела Морфея. Это модное слово у нас вчера появилось в эфире. Хейтеры. Вот, мы одного хейтера давеча отправили в банлист. Так, что там? Хочу шашлык сделать с подогревом в такой штуке. Ты знаешь, у меня шашлык без подогрева стоит. В подостыве. У меня шашлык сегодня в подостыве. А в холодильник убрали уже все. Устал от мяса. Мы решили с Коляновной, мне вот в пятницу должны зарплатку начистить. Мы возьмем одних фруктов. Вот возьмем вашей турецкой черешни, типа краснодарской клубники. Возьмем ананасов, рябчиков, там всякой дряни. И будем бухать и жрать фрукты. Потому что от мяса устали. Очень плохо живем. То мясо с мясом, то мясо без мяса в мясе с мясом. Короче, вот хочется уже как-то что-нибудь легкого пожрать. Так, в Кишиневе у нас комары-ниндзя. Через сетку на окне проползают гады. Сплю под вентилятор, чтобы не долетали. Это хороший рецепт, спать под вентилятор, но если вентилятор не продувает уши. Вот, есть такая беда у некоторых, когда вентилятор всю ночь дует в морду, продуваются ухи, и потом стонет этот кто-то 2-3 дня и смотрит на меня зверем. Этот кто-то на меня зверем смотрит. Так, в Бобруйске комаров нет. Вывод, курите дома, господа. Колка, мы курим с Коляновной дома прям в два паровоза.
3: Смотря что курить.
2: В два паровоза наши комары, они только хихикают.
3: Собаки надо попукивают у нас.
2: Хихикают, собаки попукивают, а все равно, сука, кусаются. Компот из мяса пробовал делать в позатом году, сделал себе целый автоклав. Вот, варил тушенку, но мой желудок с ней не справился. И автоклав теперь стоит в дальнем углу, как бы не нужный никому. Вот. А мы, вот как Колка сказал, комаров в Бобруйске нету, значит, в Минске, наверное, их тоже нет. Давайте мы уже перенесемся в Минск. А группа Интерсект у нас сейчас прозвучит. И так как сегодня у нас последняя весенняя программа вообще на неформатном радио, вот, мы послушаем песню, которая называется «Месяц май». В Минск полетели наши приветы. Славик, лови от нас респектуху. Ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:17 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал для новеньких. Напишу, расскажу, как с нами общаться. У нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте нажимать на звоночек там, чтобы быть в курсе, потому как на запись эфира ссылочка будет лежать в группе во ВКонтакте. Вот, ну и, собственно, кому прям вот совсем не лень, кто хочет действительно общаться, заходим в наш Дискорд. А ссылочка на Дискорд есть как раз в группе во ВКонтакте, которая называется «Неформатное радио». И там в теме эфира прям вот надо нажать «Показать полностью», будет ссылочка на наш Дискорд. Ну а все, кто уже в Дискорде, как бы к вам это ни относится, вы и так, суко, молодцы, молодцы, мы вас любим. Так, Юрец вот пишет у нас во ВКонтакте: душевно, чешу домой с работы, песня прям в ногу. Это Интерсекту. Так, разделились у нас ощущения. Земляк Славкин написал, что на Dire Straits как-то вот начало похоже. Вадим пишет, что Крис Ари, похоже, наслушался. Вот, но не знаю. Так, далее. Что там у нас? Витос вот пишет: доработать песню будет отличная вещь. Вещь будет отличная. Так. Стрела Морфей пишет: хороший текст, душевный, в стиле Зухера. И все, больше ничего не написали. Ну, и все, больше... Что в стиле Зухера? Я не понял. Что в стиле Зухера? Кто козел? Кто козел? Так, Ванек пишет: я почему-то дембель вспомнил, пробрала. Слайк вот пишет: все будут удивлены, но недавно, пару месяцев назад, тексту песни «Месяц мая» исполнилось 30 лет, юбилей. Слайк, я завидую тебе, потому что ты отмечаешь дни рождения текстов. Слушай, это же мысль, если вот... как только начнет меня жена, моя любимая, пилить, что Зухер, по-моему, вы слишком часто бухаете, я прям пройдусь по текстам и внесу их в свой Google календарь и буду каждую годовщину каждого текста отмечать. В принципе, почему бы не повод, почему бы не выпить. Так, Антоха пишет: поначалу напомнила Харим Махапхах, блядь, пхо! Вот, он смог это написать, а я не смог это прочитать. Короче, все поняли. Это трек на 10 минут, который звучал у нас в одном из эфиров от Славика, от Интерсекта. Вот это Харя, которая... Вот, мы его потом поменяли в итоге. Так, Баженко пишет: сведения не обсуждаем, поэтому по делу. Хороший текст, струну души рвет. Рвет струны души. Янка пишет: Баженка, слушай, а вот ты бы взялась такую песню спеть? Ну-ка, давай мы сейчас тебе прям, как это называется, кошерным помидором, а прямо вот, а в лицо, а в белобрысое. А вот взялась бы ты спеть такую песню? Давайте я вас сейчас, как это называется, музыкально поженю группу Интерсект и проект Бажена. А вот захерачьте-ка вы что-нибудь... такое этакое. Я думаю, вам будет это обоим на пользу. Баженке, дабы разрядить маленечко, пожиже сделать свой набор треков, а Интерсекту будет прям такая хорошая стартуха, чтобы из 17 тысяч подписчиков Баженкиных в Интерсект перелилось там 15-20 человек и сказали: блин, Слайк, спасибо за классный текст. Ну-ка, давайте, сейчас... Я не знаю, сейчас они оба заплюют меня по ходу дела. Ну, я предложил. Мое дело предложить. Так, ладно, едем дальше. Дальше у нас Иринка. Вот, Иринка, мы до тебя добрались. Я очень переживал, что я когда закинул трек в трейлер, в этот, в плейлист, у меня тут написано «Фрюхен-хрюхен» какой-то, вот, по-дойче. Вот, я все время боялся, что забуду, как оно называется. «Весенний ветер». «Весенний ветер» называется трек. «Карлсруэ», «Город», Ирина Тельпова. Ставим, слушаем. А вы, собственно, пишите, комментируйте. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22-25 на наших зеленых системных. Коляновна все еще читает, я все еще бухаю. Оба пока живы, дырка кровью не истекла. Вот, во мне еще литра 2 осталось крови, поэтому как бы все хорошо. Все хорошо, а завтра будем бодаться с Роскомнадзором. Так, только что у нас озвучала Ирина Тельпова. Я прям вот с первых нот этого трека вспомнил как-то раз Костик. Костик замещал одно неугодное чмо, которое когда-то было у нас ведущим. И он выбрал у нас на сайте песню, что-то там про я, что-то там корову. А хочешь ли ты что-то там корову? Вот прям один в один мотивчик получился. Не могу вспомнить, как, но было задорно, весело. Какая-то прям неимоверно была обкуренная песня. Прям вот эта песня про весенний ветер меня очень напомнила тот трек именно по составляющей. Вот как это сделано. Со сведением, конечно, надо работать, но сегодня мы это не обсуждаем. Сегодня мы просто слушаем то, что интересно. Так, читаю. Антоха вот написал бодренько. Родик написал, вот тут даже вдохновляет. Ванек пишет, чума, плейлист. Платвинов Володя пишет, с языка сорвал бодренько. Простенько, но со вкусом. Витос пишет. Вот, Ирка кинула ссылочку. Ирка, все, подписчики очень нужны. Давайте быстренько дойдем, добавимся. Я уже добавился. Так, Слайк написал, редкий случай, когда мне нравится женский вокал. Такой приятный тембр меня возбуждает, то есть радует. Вот, Слайк, а представь, она бы это все на четырех языках бы, на четырех языках, вот, и прям вот чередовала бы. Было бы вообще бы, наверное. Так, Боженко пишет, очень вкусненько, все аккуратно, игриво и так светло. Светло так записано. Так, Стрела Морфея. Пишут, вообще я весь миксер возьму по ходу. Что-то мы призадумались. А что вы призадумались-то? Я не знаю. Ну, все же хорошо. Ну, жизнь продолжается. Ну, надо же слушать иногда песни, которые, да, технически сделаны не очень. Да, но они же сделаны от чистого сердца. Человек потратил на это часть своей жизни, потратил на это часть души, выложил. Ну, они же классные. Да, они, малеха, недоделанные. Да, малеха, корявенькие. Да, не все можно поставить там на Европу плюс, на радио максимум. Но нам-то, суко, никто... У меня просто микрофон отваливается. Я сейчас параллельно рассказываю вам, что нам никто не мешает делать такие эфиры хоть иногда. Вот, и прикручиваю микрофон. Так, мне главное не перекусить светодиодную ленту. Я вот не помню, сколько вольт она питает, потому что я кручу железную ручку голыми руками. Короче, если сейчас я начну издавать непонятные звуки, значит, меня ёбом токнуло. Так, что там у нас? Полинка, привет. Привет тебе. Что ты молчала весь эфир? Пишет, вокал нечто среднее между Земфирой и Агузаровой. Так, Вадиму весенний ветер вкатил, пишет, нормальный ветерок такой просквозил по кухне. Так, Полинка пишет, вот слушала мимоходом, но песня заставила отвлечься и прислушаться. Вот, ну это же классно, когда... Ой, а по мне жук ползает, смотри, Коляновна, черный жук. Он прилетел и сел на меня. Он говорит, Зухер, ты добрый, ты любишь животных. И на меня сел черный жук. Так, Колка написал, нормально звучит. Мелодин нужен в нескольких моментах, а так все в балансе и в общем и целом все хорошо. Так, Родик пишет, что в немецкий не очень умею, но Сибин Жахар огонь. Я не знаю, правильно ли я прочитал. У меня с албанскими вообще беда. Так, Стрела Морфея вот пишет, не знаю, кто, Светка или Сашка, то, что сделано от души, это заметно, поражает энергетика, а грехи много, да, но вот есть нечто, что позволяет задуматься, то, что порой ищешь, они живые, это не жук, это разведка, Это радиоуправляемый жук с ядовитым, сука, жалом. Жук с ядовитым жалом прилетел жалить Зухера в жопу. Вот. Так, Натаха, блин, все пропустила. Все пропустила. Ну и послушаешь записи, ничего страшного. Ничего. И еще у нас есть треки. Поэтому у тебя еще есть шанс отметиться. Давайте-ка наливайте, кто еще не налил. Потому как у меня появилось желание выпить. У меня совсем чуть-чуть осталось чая, а за мясом в холодильник идти лень. Вот, сейчас мы будем слушать группу Tremor. Когда-то они у нас появились от Бомбы Питер. Какой-то трек прям он хорошо так был сведен и все. А вот этот трек он... неплохой, но вот сведен прям совсем не для радио, поэтому сегодня он у нас в эфире, и мы его будем слушать, потому что в ротацию он пока сырой. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:35 на наших зеленых системных. Сегодня у нас эфир так называемый шершавый, в погоне за смыслом. В погоне за смыслом. И не подумайте, что чувак не умеет петь. Звучал он у нас в программе «Неформатная бомбардировка», и вполне там удачно все звучало. И я слышал. Ой, сорян, друзья. Я слышал, что это не мелодин. Я слышал, что все было хорошо спето. Я так подозреваю. Вот я хоть сегодня и сказал, что мы не будем техническую сторону. Блин, у меня отваливается микрофон, падла. Сейчас я его еще раз попробую затянуть на другом. У меня, походу, тут ДСП просто рассыпался уже. Во, я нашел место. Нашел место, где можно затянуть. Вот, и у меня есть ощущение, что в этом треке была попытка сыграть какую-то роль. Но вот не получилось сыграть. Вокал не передал это. То есть там вот если было, вот как тут кто-то написал, похоже на Тарантино, да, вот, то есть если тарантинить, то надо было до конца и более расслабленно. И, наверное, было бы прям вот совсем все. А тут просто чуть-чуть не дотянули характерностью вокала, поэтому как бы вся беда в ноты и развалилась. Так, ладно, читаю комментарии. Я вот ни в коей мере не хочу Тремор обидеть. Ну, как бы я рассказываю свои ощущения. Хотя сегодня договорились не обсуждать. Вот, читаю. Боженко вот пишет: молодые Агата Кристи. Янка спрашивает, где Агата-то? Где Агата-то? Слушай, а с Агатой Кристи, с уже развалившейся, с Вадиком. Последний раз мы, когда встретились на сцене, он держался за микрофонную стойку, просто чтобы не упасть. Потому что очень тяжело было петь и выступать. Это у нас было, по-моему, на Мото Малой Ярославце. Мы тогда периодически... А, мы тогда вот в начале... Это конец мая был, по-моему. Это был конец мая. Мы уже тогда закусывали арбузами за сценой. И пили какой-то коньяк из пятишек. Очень много. Вот, и Агата Кристи мне не нравится, вот честно говорю всем, и им самим говорил, и в принципе на этой почве-то и напились, что не нравится мне Агата Кристи. Вот, я тут Агату Кристи не услышал, я услышал немножечко недоигранную роль, но как бы сегодня у нас эфир именно в погоне за смыслом, поэтому эта песня сегодня прозвучала. А технически они умеют, потому что я это слышал, это у нас было в бомбардировке. Так, все, по-моему, рассказал, что мог, да? Родик пишет, вот... Панкота красопетная, кайфую, срочно в плейлист, украл и не покраснел. Боженко написал, песня для фильма русского Тарантино. Так, Полинка пишет, только разве что вокал отдаленно напоминает, а стиль не такой, как у Агаты. Да там вообще ничего не напоминает, что вы до Агаты-то докопались? Ну нет же. Так, Володя пишет, серьезно, не шутя, прям хорошо. Жаль, недотошно отнеслись к записи. Запись, я слышу, запись-то нормальная. Свели не совсем. И вот вокал, согласен. Так, Маринка пишет, мистический трек, везде мистика и в словах, и в вокале. Родика, лицо в улыбку не помещается. Родик, стукни срочно лицом, улыбкой об стол. Срочно улыбкой об стол, помогает. Сразу все вмещается на место. Так, у Колки ухи убились. Колка, я тебя предупреждал. Ты сегодня неудачно зашел на эфир, потому что сегодня прям для тебя это кромешный ад. Я знаю. Этот человек Зухера мелодинит периодически. Вот, поэтому как бы я представляю, как ему сейчас тяжело. Так, что там еще у нас? У Полинки путешествие. Я представляю, как ему сейчас тяжело. Так, что там еще у нас? У Полинки...

норм. Вот, ну и Натаха подвела черту под комментариями, пишет: «Моя любимая гитара. Честно, не просто слушать такую песню, а что звукач иногда надо истинное лицо с Андромедой в зубах показать как есть». А что звукач? Так вот, иногда надо истинное лицо показать. Ну вот, как-то так. Все сошлись на том, что... Сошлись на том, где все не знает кто. Вот, Светланка написала отлично малышу. А это не туда. Это у меня, это я ВКонтакт обновлял. Вот этот поганый чертов ВКонтакт, который надо постоянно показать следующий. Опять показать следующее. Все, нет, во ВКонтакте нет комментариев больше. Не буду туда даже возвращаться. Итак, друзья, кто еще не устал? Кто еще не устал? У нас еще один песенка. Еще один песенка. Денис Зиновьев, город Одесса. «Зимний лебедь» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Дениска, я не знаю, он здесь, не здесь? Здесь, не здесь. Вот, про себя написал следующее. Меня зовут Денис Зиновьев. Я музыкант-самоучка из Одессы. Обожаю сочинять музыку. Вот, собственно, ставим, слушаем. Вы комментируете, ссылочку я сейчас кину. Ну и передаем привет Роскомнадзору. У кого налито, давайте бухайте, потому что у меня налито, я сейчас буду бухать. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ребят, ну говорил же, к технической стороне вопроса сегодня мы не подходим в ашпе. В ашпе, ну что вы так прям вот серьезно начали критиковать? Я сейчас вообще не про это. Дениска, вот тебе честное слово, я не хочу, чтобы тебе кто-то отбил руки. Да, в этом виде сыро. Да, в этом виде непригодно в ашпе никуда. Ну вот в ашпе. Даже, собственно, вот сейчас просто наш чат взорвался. Наш чат взорвался. Но я не хочу, чтобы тебе кто-то отбил руки, поэтому отобью тебе их сам. Вот, не бросай, не бросай. Набирайся техники, набирайся опыта. Вот в том, что я сейчас услышал, я... Услышал, все здорово. Я услышал то, что ты хотел сделать. Я тебя понял. Я понял, что ты хотел сказать этой песней. Я понял, что ты чувствовал. То, что ты чувствовал, в принципе, лилось из колонок. Сделано отвратительно. Вот. Это надо набраться опыта. А не ошибается тот, кто ни хера не делает. Поэтому двигайся вперед. Никого не слушай. Но над техникой надо работать. Я не буду читать злобные комментарии. Вот напишу, прочитаю только Светкин комментарий. Написала она: ушла бухать, расчувствовалась. Да нет, все от души, все классно. Песня понравилась только мне и Колке. Все, Колке понравилась и мне. Нам лютым ненавистник. Мы друг друга очень любим, но когда дело доходит до технического процесса, мы просто друг друга ненавидим. Вот. И это такая вот суровая мужская международная любовь. Вот, Дениска, никого не слушай, делай, набирайся опыта. И я очень хочу, чтобы у тебя там через год эту же песню ты загрузила в новом виде, и она звучала, блять, как надо. Потому что она будет звучать хорошо, поверь мне. Главное, не бросай и занимайся. Ну и музыкантов своих тоже пинай ногами или найди нормальных. Вот, так, теперь я попробую вычленить хорошие комментарии. Хорошие, добрые комментарии из всего того, что тут нам понаписали. Так, вот Боженко написала, что идея и все прочее ее порадовало. Так, сейчас я найду, где же она все это. У меня просто почему-то все опять закрылось. Так, где? Два события в неформатном радио. Да уберите вы эти всплывающие окна. Вот, оставила комментарий. Вот, она написала: идея хорошая. Про качество мы сегодня не говорим. Да, идея очень хорошая. Колке трек понравился. Зухеру трек понравился. Сделано отвратительно. Вот, но не зацикливайся на этом. Придет все с опытом. Так, что там у нас еще народ понаписал? Вот, Слайк написал: к сожалению, эта песня, как и предпоследняя, меня не тронули. Ну, не знаю почему. Вот меня, кстати, она прям пробрала. Хорошо. У Родика создался 5D-эффект. Вокал сам по себе, музыка сама по себе. Кайфую, говорит, от всего. Все хорошо, музыка клевая, текст хорошо. Янке тяжело слушается. Ваньку написал раннего Макаревича с концертных записей. Вот, а сейчас Макаревич отмечает 50 лет на сцене. Так что, чего Дениске я и желаю. Так, Вадимка у нас перешел на пиво, так в жару легче. Ты знаешь, в жару пиво лучше не пить. Это отвратительный напиток. Вот могу себе позволить 3 глотка из холодной-холодной ледяной бутылки один раз в месяц. Вот, и больше ни в коем случае. Это гадость, особенно для мужиков. Ты что? Так, Лёха вот пишет: сократить бы соло на бэке. Лёха, это там все надо сократить, все сократить. И вот абсолютно все переписать заново, набраться опыта и через год переписать заново, и будет классная песня. Вот, Боженко написала: браво, мы будем жить вечно. А мы будем жить вечно. А благодаря Роскомнадзору мы будем еще и отсутствовать в сети вечно. Так, что там у нас? Родик написал: «Жил-был барабанщик, пора стучать», — подумал он и написал в Роскомнадзор. Так, что там у нас еще? Вот, хотя бы проснулась Натаха у нас. Вот видишь, мы тебя от Шокафеста начинаем вытягивать потихонечку в мир людей, где не все спят. Ирка вот написала: «Хорошая песня». Хорошая песня. Ой, Славик, ты прям мои мысли прочитал, видишь, и настучал Роскомнадзора. Сегодня все будет про Роскомнадзор. Друзья, я вам обещаю, я эту песню буду включать часто. И сегодня мы ее еще раз услышим. Так, Иринка вот пишет: «На мой вкус лучшее, что услышала сегодня». Вот так вот. Ну, по крайней мере, по искренности. Наверное, ну, не лучшее, но очень искренне. Хорошо спет. Так, Колка, вот Колка написал развернутый, хороший мексиканский, белорусский комментарий. Пишет: «Да блин, песня заебуха. А если песняга заебись, то никакой звукарь ничего не сможет испортить». Это Колка, ты знаешь. Много хороших песен испорченных хорошими звукарями. Так. Вот Володя предлагает песню «Арии» отдать, будет шедевр. Нет, ни в коем случае, никакой «Арии», в жопу всех вот этих вот мастодонтов сцены. Надо двигаться, надо новых людей рожать, новых музыкантов воспитывать. Надо прививать им чувство вкуса и меры. Вот, и тогда все будет хорошо, все будет здорово. Дениска, мы тебе желаем всем сердцем, ну, по крайней мере, 4 человека из нашего чата, желаю тебе развиваться. Не бросай то, что ты сейчас сделал. Это прям вот на уровне детский сад, штаны на лямках. Вот, но я уверен, что у тебя пойдет. Давай делай. И через год обязательно прям вот напиши мне и скажи: «Зухер, вот прошел год, я сделал заебись». И пусть вот все подавятся. Вот, друзья, финалочка. Финалочка сегодняшнего вечера. Для тех, кто пропустил начало эфира, я, как это называется, напомню, нет, не напомню, а повторюсь. Сегодня за полчаса до начала эфира на Зухера наехал Роскомнадзор. Вот, и сказал, что мы гнездо экстремизма. По крайней мере, мы экстремизмом распространяемся на весь, понимаешь, мир. Вот, и вот эту песню, которая сейчас прозвучит, признали экстремистской Роскомнадзор, зарубил песню «Быть русским». Собственно, мы ее сейчас ставим, слушаем. У кого не налито, наливайте. Мы ее сейчас дослушаем, и после нее я буду всем говорить о ревидерчи. И Коляна тоже что-нибудь всем скажет, потому что она дочитала свою книжку. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 22:59, практически до 11 часов вечера. У кого-то сейчас получается 11 плюс 7. 18 часов вечера. Нет, у него уже 20. Эй, ладно, все. 23:30 часов ночи сейчас в Хабаровске. Друзья, завтра все, что касаемо вот этого вот наезда Роскомнадзора, запишу видюху. Приложу все вот эти наши переписки, все скриншоты, все, что мне прислали по поводу закрытия сайта Неформатного радио, потому что Роскомнадзор посчитал экстремизмом песню «Быть русским». Вот, все это выложу в сеть, обязательно будет пост в группе Неформатного радио. Если вам кажется эта ситуация несправедливой, давайте все это распространять, как-то двигать, потому что, ну, я сегодня, честное слово, вот честно, я был в ахуе. Меня много раз ругали, много раз прижимали. В свое время Неформатное радио переехало в Германию технической своей стороной из-за того, что мы много ругали власть. Мы за это уехали. Но всяко было. И, в принципе, все было понятно. Но когда Роскомнадзор объявляет нас экстремистами за то, что у нас размещена песня «Русским быть», я считаю это несправедливым. И как бы все это дело я завтра обязательно, ну, в течение дня сделаю, выложу. Ну, как бы понятно, что время надо записать, все это свести, скрутить, выложить на какой-нибудь YouTube. Вот, левый, чтобы не пострадал, опять же, наш канал. И будем это все распространять. Друзья, спасибо всем, кто был. Голосовалки не будет. Голосовалки не будет. Запись эфира появится завтра ближе к вечеру. Как обычно, ссылочка будет в нашей группе во ВКонтакте. Неформатное радио, поэтому нажмите на колокольчик, чтобы не просрать ее. Вот, я желаю всем музыкантам работать от души. Вот. Брать и делать то, что просит душа. Как это получится? Конечно, важно. Но если что-то не получается, не опускать руки, а просто идти дальше. Понятно, что не все песни возможно взять, поэтому голосовалки не будет. Я выберу, конечно же, треки из этого эфира. Я их заберу в ротацию, которые качественно сделаны, которые как бы не исказят эфирную сетку. А голосовалки не буду делать, потому что, ну, смысла нету. Вот, все, друзья, всем спасибо, молодцы, что были с нами, всем желаю здоровой головы на завтра, и как бы услышимся через неделю, да, через неделю бомбардировка была, значит, теперь в следующую среду, собственно, уже в июне, 5 июня, в очередном миксере, колокольчик, который нужно нажать в группе Неформатное радио во ВКонтакте, там, сейчас я тебе расскажу, где это нажать, ну, вот, справа менюшечка, когда заходишь в группу, там вот есть такое «включить уведомления», и колокольчик нарисован, и будут приходить уведомления от Неформатки. Котиков мы не постим, только все по делу. Вот, все, друзья, всем пока, спасибо, что с нами были. Я все допил, все доел, я заставил вас слушать несведенные треки. Я заставил вас слушать, вот, и надеюсь, что вы не обломались. Всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущая звезда воровал деньги в общественном транспорте. Карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кине, и через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрома, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали «Хитяру», «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, оборожив лиху беду мне,

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя, и в

1973 году Валерию Ободзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение. Запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение. Просто понял, что достиг потолка. Или мне нужно было бросать, уходить, торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Ободзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 1997 года. На отпевании священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище».

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид.

мужья порог ожидания запределен. Еще не время. Ружье пережило сотни уток, волков, оленей. Оно знает себе цену. Прорасту в криминальной хронике слишком мелко.

время летит стремительно. Сегодня ты в топе, завтра в завистниках. И если в первой главе появился ты, то в первой главе нужно выстрелить.

Ружье все видит, слышит и знает. Чей палец ружья курок ласкает, ружью не важно. Оно между тем, и кто в зале скучает.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго, в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва, песня называется «Причина причин», поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды

теперь течет, как цвет моих счастливых глаз превратился в лед, как вольной поступью шагали те, кого уж нет, и синей птицей называли пачку сигарет.

уже не осталось места в куплете. Возможно, она была написана зря. Не будет у нее даже своего 3 сентября.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

только чаще улыбайся, слышишь? Немного имеет значение. Можно стоять и на разных крышах, а смотреть в одно направление. Потянуться над скользкими стеклами, и медведица, склонив голову, вдруг согреет дыханием, рифмами теплыми, льду назло бесконечному голому.

Или суда, соседи обязанности. В своих нормах, как по норам камерам, раздай-ка им безнаказанность. И священный молот Генриха Крамера. Прищуры окон, рентгены чужих глазков, диванный макет инквизиции. А червоточить здесь каждый второй готов. По приказу или по традиции.

мир становится все более призрачным, на себе все более замкнутым, не циничным даже, ценочно-бирочным, фриками, фейками, лайкнутым. И тем не менее, достаточно просто жить, отличая, где золото, где зола, если суметь из сердца и глаз вытащить осколки разбитого зеркала.

0: Спасибо.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Ом даре ду даре ду ре мама, дюкуниня на бундингу ружо.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
0: Не фарма.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Ребята, в какую эпоху мы живем? Я рассказываю о наших современниках. Они или пока с нами, или вот ушли вот-вот совсем недавно. Понимаете, это наши современники, а их музыку будут слушать через 200, через 500 лет. Дэйв Брубек, величайший джазовый пианист и композитор, в юности хотел стать ветеринаром. Папа его владел раньше, и сынуля хотел доить коров. А тот препод из колледжа вдруг сказал: «Милок, хорош витать в облаках, выбирай либо корова, либо консерватория». Немного подумав, Дэйв окончил консерваторию, правда, с формулировкой: никогда не заниматься преподавательской деятельностью, так как он не знал нот, у него был абсолютный слух. Take five!

1951 году Брубек создает свой квартет вместе с Паулом Деймондом, с которым он познакомился еще на войне. Да, Брубек воевал во Второй мировой. Прошел огонь, и воду, и медные трубы. «Время вперед!» – так Дэйв назвал очередной альбом, записанный в 1959 году. «Ух, и наломал он там дров! 5/4, 9/8, 7/4 – это размеры, в которых сыграны композиции. И все это разошлось так, что альбом стал платиновым, а за ним еще 3 концептуальных альбома вышли. И это считается сейчас классикой джаза».

Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Юджин Райт. Это было тоже новшеством Дэвида Брубика. Смешанный состав на одной сцене. Это нонсенс. Нехорошо. Для конца 50-х годов на телевидении его обрезали. Это даже послужило отменой концертов. Музыку народ играл черную, а на сцену чернокожих не пускали. Это американский бред. Брубик получил Грэмми. Его уважали сильные мира сего. Даже Арнольд Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, внес имя Брубика в зал славы штата. Наконец, Дэйв Брубик – один из совсем немногих джазменов, выступавших в Советском Союзе в самый глухой застой. –

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали!

Через банальность слов, гениальность снов, мы потеряли все другие способы связи. Все, что осталось у нас, вера в надежность замков. Глупо что-то менять. Все, что осталось у нас.

140-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: А итак, друзья, здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: А что это, тебя слышно, а меня не слышно?
1: Не знаю, может быть, ты тихо говоришь.
0: Слушай, может, ты сегодня решил переплюнуть все рекорды?
1: Конечно. Так,
0: надо тебя убавить.
1: Я сегодня говорю исключительно в микрофон.
0: Да. А итак, друзья, надо сейчас я поставлю эфирный статус. Завели мы в ВКонтакте чат, все как положено. Сейчас мы сделаем зеленую эфирную аську.
1: Но пока Захар делает зеленую эфирную аську, я скажу так, что у нас сегодня вся программа посвящена самому великому, самому красивому, самому интересному чувству – любовь.
0: Сегодня
1: да.
0: у нас
1: мы сегодня ставим песни о любви. Именно так или иначе.
0: Вот, Мулыгин нарисовался. Здорово тебе тоже.
1: Я здороваться не буду.
0: Так, Ромео. А, это вот и есть Эдуард. Итак, что-то я как-то это прозевал. Завели мы эфирный чат, кому удобнее. Да, я же говорилку должен был сказать.
1: Конечно.
0: Я хотел посмотреть вообще, как я достаточно ли громко. Ну да, нормально говорю. Даже, наверное, можно меня чуть-чуть подубавить. Я не знаю, с чем был связан до этого мой тихий выход. Вот, ладно, друзья, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня среда, сегодня у нас очередная программа 5+1. Связаться с нами можно в Аське 96 47 5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Туда тоже можно печатать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь и, в принципе, поехали. Вот, уже могу сразу поздороваться с Эдиком, с Анжелкой, вон она что-то царапает, да, ну и с Димкой. Вот, и кто-то меня добавил, вот, написал Зухер. Молодцы. Сейчас к нам кто-то... Говори уже, я...
1: Ну хорошо, пока да. Зухер тут добавляет, убавляет, разбавляет, я скажу, о чем мы сегодня будем общаться и что сегодня вообще предстоит. Так вот, ребята, для тех, кто к нам буквально недавно присоединился, для тех, кто не знает, что такое неформатное радио и что 5+1, объясняю. Как правило, у нас
0: Даша,
1: начало эфира...
0: Даша, говорит, не ори. По ходу дела, все-таки он громко разговаривает.
1: Сейчас возможно, возможно. Я просто говорю в микрофон.
0: Не-не, вот правильно, ты так говори, я лучше тебя на пульте убавлю.
1: Хорошо. Так вот, у нас, как правило, программа стартует с победителя предыдущего эфира. Что значит победитель? А значит то, что... 5+1.
0: Сама я потерялась.
1: 5+1 это программа, когда люди голосуют, и в течение недели определяется победитель. Мы его ставим потом всю программу в эфир. Этот человек или исполнитель, или группа попадает автоматически в ротацию. И вот сегодня наш очередной конкурс, наш очередной турнир, наш очередную ротацию выиграл исполнитель из города Томск Дмитрий Сичкарев с песней «Художники». Так вот, ребята, для тех, кто еще пока не знает, для тех, кто пока еще не знает.
0: Зря ты переживал. Я тут коняшки тыкаю пальцем в монитор, видишь, все
1: стабилизировалось. Это не так много, Захар.
0: Ну, стабилизировалось.
1: Ну, более-менее, да, после наших провалов, да, стабилизировалось.
0: Так, что коняшка так отрывисто разговаривает? Он в мысли, он теряется, да, он на самом деле прибежал, ему моча в голову ударил, он еле успел.
1: Я опоздал на программу, буквально за 5 минут мне приходилось все это делать, да, поэтому я теперь...
0: Он забежал с
1: громким... Я запыхался!
0: С громким визгом, вот, кричал Зухер, скотина, давай.
1: Вот, ребята, всю неделю, друзья, поклонники, просто слушатели голосовали за любимые треки, и выиграл голосование Дима Сичкарев из города Томска, песня «Художники». Диму поздравляем с попаданием в ротацию неформатного радио, и ставим сейчас песню.
0: Бухой уже, что ли?
1: Да вроде нормально.
0: Ты, кстати, на Бронемира как сходил-то? Или ты
1: я не ходил.
0: А, ты не ходил, ты поэтому и не опоздал.
1: Ладно. Дмитрий Сичкарев, город Томск, «Художники», поехали. Победитель нашего эфира.
0: Поехали.

0: Ну вот, победитель отзвенел, отгремел.
1: Я что хочу сказать, друзья. Если честно, не в обиду другим конкурсантам, да, но песня самая достойная, самая сильная. Может быть, Захар со мной не согласится, но мне эта песня больше всего понравилась.
0: Так, вот так. Смысл передачи в том, чтобы кому-то понравилось, а кому-то не понравилось. Вот, поэтому, что ты говоришь, можете обижаться. Ну, это твое мнение. Вот. Кому-то, может, и не понравилось, да?
1: Ну, друзья, вот. Я просто что хочу сказать, что на самом деле все зависит, конечно же, от вас.
0: От слушателей, конечно, которые да. голосуют.
1: Даже если у вас песня, ну, может быть, даже где-то не дотягивает, да, но если у вас... огромная армия поклонников, которые вас любят, которые вас поддерживают.
0: Фанаты, которые делают на каждом концерте.
1: Они голосуют в течение недели, и в итоге песня, которая набирает большинство голосов от зрителей, да, от слушателей, она попадает в прямой эфир, она попадает в прямую ротацию на Информатном радио. Но, еще раз повторюсь, что не все как бы зависит от голосования зрителей, да, слушателей. Еще много зависит от нас, Захара. И даже если ваша песня по какой-то причине не пробралась в эфир, не набрала первое место, мы все равно, если песня нам нравится, мы ее периодически ставим в эфир.
0: Да! На то мы и диджей, понимаешь, чтобы песни в эфир ставить. Вот, сломала целку нашему чату Анжелка. Вот, расчехлила, пишет, я с вами. Вот теперь я уже могу туда.
1: Привет, Бобруйск.
0: Тоже что-нибудь написать, да, написать. Привет,
1: Беларусь.
0: Бобруйск. Вот.
1: Кстати, итак, вот, мне интересно, кстати, Анжел, если нас слышишь, напиши. Вот,
0: друзья, слышит,
1: да, друзья, это сябры, да, по-белорусски. А как подруги по-белорусски?
0: Сябрихи.
1: Сябрихи, нет, не может быть.
0: Сябрины.
1: Анжел, напиши. Как вот. Подруги по-белорусски?
0: И враги. Вот мне, вот я хочу... Напиши мне по-белорусски. Коняшка, враг мой. Он сегодня должен был прийти в белом, мы его просили. Я ему хотел включить...
1: Лошадь белую
0: хотел ему в эфире включить. А он пришел, сука, в красной рубашке. Вот чем несказанно меня расстроил.
1: Ладно, друзья.
0: Давай ехать дальше. По эфиру все-таки у нас 5 плюс 1.
1: Объясню еще раз для тех, кто к нам только присоединился, да, и для тех, кто нас слышит впервые.
0: Ты такие опять люди, будешь так это есть, все да. рассказывать?
1: Тут нет, я расскажу очень коротко. Так вот, у нас из чего состоит программа? Во-первых, мы сотрудничаем с сообществом ВКонтакте «Кругом свои». И они нам постоянно дарят в эфир раз в неделю кота в мешке. Андрюше огромное спасибо из Ростова-на-Дону. Он нам постоянно такого кота в мешке преподносит. И такие коты... очень часто побеждают, на самом-то деле.
0: Сябровки!
1: Анжел, сябровка, спасибо!
0: Ворох, а теперь лошадь как, ворох ты мой. Вот, ладно, ну,
1: ладно, продолжаем дальше. Так вот, кот в мешке, он предоставляется сообществом кота кругом свои. А дальше идут те 5 треков, которые отбираю сам с сайта Неформатного радио. И вот сегодня очень много интересных и показательных моментов, которые озвучу чуть позже. Но, тем не менее, что у нас, скажем так, сегодняшний эфир, он посвященный песням о любви. И сегодня будет очень много интересного, что я... терял мысли, по-моему.
0: Ты вот, не мысли, ты, по ходу дела, влюбился. До тебя наконец-то добралась весна, идти ее.
1: А я вижу, просто я понял, в чем дело. Я смотрю на фотографию, там написано «Не могу без тебя». Вот, я знаю, что моя девушка любимая сейчас меня слушает.
0: Сказал конь, обнимая рыжую немку и попивая пиво.
1: Вот, и я поэтому сейчас немного, как бы, не совсем в нормальном состоянии духа.
0: Ты опять не в микрофон говоришь.
1: Тем не менее, буду говорить в микрофон. Так вот, друзья, начинаем мы, как всегда, традиционно с «Кота в мешке». Трек от сообщества «Кругом своим» ВКонтакте. Мы, как всегда, с Захаром этот трек не слышали никогда ни разу. И впервые будем слушать вместе с вами.
0: Но, среда обитания, ты так далеко.
1: А теперь объявляю. Группа «Среда обитания». Песня называется «Ты далеко».
0: А что за город?
1: Группа из Москвы. Москва у нас на проводе.
0: Родные.
1: Так вот, лидер группы и автор песен Александр Борисенко впервые создал группу в 2007 году. Все это время ребята работали над дебютным альбомом. Интересное название, на самом деле. «В самое сердце». альбом называется. Так вот, релиз этого альбома состоялся в 2009 году, и две песни с этого альбома отметили на радио «Максимум». Всего две песни, на самом деле, да? Всего две песни. Так вот, сегодня у нас на неформатном радио, ни в коем случае не на «Максимум», а именно на неформатном радио, звучит песня «Ты далеко». И я надеюсь, очень надеюсь на то, что песня действительно про любовь, и песня действительно нам понравится. Ребятам удачи из Москвы. Кто москвичи тут слушает нас в эфире, голосуем за них, пишем комментарии. Ну, думаю, что будет хорошо.
0: Ну и поехали.
1: Поехали!
0: И замолчали все. Поехали!

0: А итак, друзья, 21.18 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А тут вот ко мне добавились два человека. Один контакт себя удалил из моего списка. Что-то какая-то движуха началась странная.
1: Нездоровая.
0: Нездоровая. Спрашивают, когда будет неустойчивость? Дружище или подруга, я вот не знаю, кто ты, девочка, мальчик. Все пойдет своим путем.
1: Своим чередом.
0: Вот, это эти все жестокие планы известны только коняшке. Вот, треки изначально я не слышу до эфира, я их слышу вместе с вами во время эфира. Вот, соответственно, плейлист коняшка тоже держит в секрете.
1: Я его не открою.
0: Он просто подтыкивает и эти песни, и все. Вот. Ну, у кого там закончился интернет, завтра сможете послушать записи на сайте Неформатного, будет эфир лежать. Вот, тут я вам ничего не могу сказать. Кто, когда и за кем, это страшная тайна. Вот, мальчик написал. А как тебя зовут, мальчик? Потому что просто кликухи чморят мой мозг. Я люблю разговаривать с людьми по имени. Вот, я, если вот правильно... А, ну это Москва. Ну что, в Москве трафик кончился, не поверю в жизнь.
1: Ладно. Ну что, Захар, скажи по поводу первой песни. Что думаешь?
0: Ну ты знаешь, я вот тебе скажу, смотри, вот мне написал сразу человек... Музыка классная, голос мне не нравится. Коняшка в самом начале. Вот, Саня, сейчас, Саня, я тебя подпишу. Вот, коняшка тоже мне вот так вот в самом начале покрутил пальцем у виска, говорит: Зухер, ты хуже поешь, чем этот парень. Вот, меня тоже в начале что-то не цепануло. Потом что-то вот как-то к середине вроде распелся и вроде пошло. Я не знаю, ну может это еще беда наших вот колонок вот эти. У меня слишком китайские
1: колонки. Ну, может быть, сейчас. Может быть, Захар. Я, извини, перебью. Я скажу так, что мне тоже поначалу очень резало слух. Очень резало слух именно манера исполнения, вокал.
0: Напомнила «Фактор 2».
1: Возможно, возможно,
0: вот,
1: я не знаю.
0: Вот, и сразу началось.
1: Но, минуты через полторы, через две, блин, я вслушался.
0: Расколбасил.
1: Офигенно получилось, на самом деле. Вот, Саш, я не знаю, как ты этого эффекта добился, да? Но изначально было не очень, а потом уже...
0: Как ты добился этого эффекта?
1: Нет, просто покатило, да.
0: А ты знаешь, что Саша зовут, да?
1: Да. Саша Борисенков, вокал.
0: А, вот, «Среда обитания». Вот, ладно, это была «Среда обитания», но, в принципе, вот, все практически в одном мнении, Саша.
1: Не, ну я считаю, что очень достойный трек, и по аранжировке, и по исполнению, и по, скажем так, по тексту. Единственное, что, конечно, над вокалом либо стоит подработать...
0: Поработать надо обязательно.
1: Ну да, как-то вот режет слух.
0: Обязательно поработать. И причем
1: а в целом даже очень приятная песня.
0: Ну, плюсик свой такой ставим. Не очень жирненький, но плюсик.
1: Но плюсик ставим.
0: Вот, дальше кто у нас?
1: Идем дальше. А вот дальше очень интересная история. Так вот, Захар, я сейчас скажу не только тебе, но и всем слушателям нам нашего неформатного радио такую интересную историю. Я, как всегда, во вторник проверяю новые треки. Так вот, новые треки я слушал. И услышал обалденнейшую просто песню от группы «Дыхание ангела». Так вот, я слушаю, я чувствую что-то знакомое. Песня обалденная, но что-то знакомое. Я, ничего не подозревая, пишу вокалистке этой группы письмо. Говорю: девчонка, ты у нас в эфире, все нормально, все хорошо. Потом мне что-то в память закрадывается, что-то тут не так. Так вот, я... перебираю эфиры предыдущие, и оказывается, что «Дыхание ангела» у нас уже были в эфире. Они даже выиграли зрительское голосование. Просто эта группа, которая взорвала голосование на одном из этапов, ну, скажем так, 5+1.
0: В одной из программ.
1: Да, в одной из программ, да. Уже песня, одна из песен «Дыхание ангела» звучит на неформатном радио, в ротации, да? И так получается, что я вторую песню уже пригласил в эфир. Ну, куда деваться? Ну, я не могу от своего слова отказаться. Сегодня прозвучит «Дыхание ангела», город Красноярск. Песня, кстати, между прочим...
0: Смотри, еще... вот Юлек пишет: не могу, не пойму, где голосовать завтра, киньте ссылку. Юльчик, завтра на неформатном радио, на нашем сайте появится... появится запись эфира, и там будет голосовалка. И вот там вы уже будете голосовать. Вот, и подтягивать туда Народ голосует. А,
1: Юля, Оля, сегодня голосования не будет.
0: Оно или появится очень поздно ночью, или завтра где-нибудь так часиков в 9 утра. Вот, это все появится на неформатном радио. Ну и, соответственно, в эфирном чате ссылочка будет. А,
1: да, я еще повторюсь, что голосовать можно не за одну песню, за сразу несколько. То есть, если вам понравилось,
0: да, понравилось треков, три песни, ставим три галочки и нажимаем кнопочку проголосовать.
1: Вот и все, да.
0: Ничего сложного. То есть, ладно, давай, да, Красноярск, ну, «Дыхание ангела».
1: «Дыхание ангела», Красноярск. Песня, которая еще сильнее той песни, которая попала в ротацию.
0: Я не хочу жить так, поперли.
1: Я не хочу жить так, поехали.
0: Я не хочу так жить. Убейте эту лошадь.

0: Вот, друзья, это у нас было «Дыхание ангела», «Не хочу жить так». Но тут вот как раз ситуация, когда, в принципе, я и не против сказать, что все хорошо, но, в принципе, даже если бы было все плохо, я бы все равно ничего не сказал, потому что никогда я не оцениваю вокал под гитару. Потому что это как бы поэт-композитор в одном лице, он показывает свое видение. Вот если бы это был там вокально-инструментальный ансамбль, вот, тогда я бы как-то оценил. Вот, а человека, который поет свои стихи и сопровождает игрой на гитаре, и просто я не имею права это осуждать как-то и оспаривать. Это видение жизни этого человека. Вот, могу зачитать только комментарии. Вот, пишут нам из Архангельска: «Песня отличная, Зухер, кинь мне песенку». Сань, найди, это где-то у коня там должно быть. Так, не надо...
1: У меня в аудиозаписи есть.
0: Не надо коняшку убивать, то тебя по печенке бить будет. Мне, у меня есть торжественное разрешение бить коняшку в живот. Вот. Я все жду момента, когда мне доведется уже исполнить это великое заклятие. Так что, вот. Но вот я по поводу этой песни ничего не имею права говорить. Поэтому, если что-то хочешь, коняшка, то говори. Если не хочешь, то давай, поехали дальше.
1: Не, ну я скажу, что действительно пронзительный вокал, очень хороший текст. И очень я доволен тем, что второй раз подряд за небольшой промежуток времени звучит песня Алены. Алене огромный привет, огромные респекты.
0: Говори в микрофон.
1: Надеюсь, что за эту песню будут люди голосовать, и эта песня составит конкуренцию другим песням в сегодняшнем голосовании. Ну, мне понравилось.
0: Мне вот пишут: память у тебя кровожадная, Захар. Да, да. А тебе пишут: микрофон.
1: Хорошо, хорошо, хорошо.
0: Ладно, давай, едем дальше. Кто там у нас?
1: Едем дальше. Дальше у нас интересный очень исполнитель, очень интересный трек. Объясню, в чем дело. У нас очень часто в эфире неформатного радио звучат не только группы, не только вот профессиональные исполнители, да, но звучат исполнители, которые, ну, мало кому известны, которые работают... исключительно...
0: Но подожди, мало кому известный, профессиональный, это все-таки не, как, ты как-то неправильно обобщил.
1: Малоизвестные
0: тоже могут быть охеренными профессионалами.
1: Я понимаю. Я имел в виду немного другое.
0: Вот все пишут: конь сегодня картавая, не хитрая. Кстати, с чем это связано?
1: Не знаю.
0: Привет, Новокузнецк.
1: Так вот, я не знаю, в чем тут дело, но скажу такие слова, что очень многие люди не имеют группы, не имеют полного состава, полноценного, да, но они делают треки, делают песни, творят, выкладывают треки в общее доступное пользование. И вот сегодня у нас очень много таких исполнителей, которые, не имея группы, хотят заявить о себе. Так вот, один из этих исполнителей, из этой среды, это Борис Беседин, город Кемерово, человек из Кемерово. Песня, которая недавно была добавлена на сайт неформатного радио, называется «Два дебила».
0: Это про нас песня.
1: Ну, нет, на самом деле не про
0: нас. Я тебе могу сказать, что именно так нас называют многие исполнители, которых ты пригоняешь на 5 плюс 1. Я тебе могу сказать, что процентов 70 нас так и называют. Два дебила.
1: Не, ну, еще больше называют два урода.
0: Ну, это тоже так, да.
1: Так вот, Борис Беседин из Кемерово написал несколько замечательных песен. Он музыкант-любитель, на самом деле. Он для души сочиняет песни, балуется каверами, но кавера мы не ставим в эфир принципиально. Мы ставим в эфир песню именно Бориса, которую он написал, придумал. И песня мне доставила очень много удовольствия. Я ее послушал на сайте неформатного радио, меня она просто вдохновила. И я считаю, что песня достойна прозвучать сегодня в нашем эфире. И надеюсь, что людям она тоже понравится. Так вот, в Кемерово, где уже, наверное, полночь, я так предлагаю.
0: Мы сейчас спросим, Кузбасс, сколько у вас там времени сейчас? Давай, рассказывай.
1: Я думаю, что уже после 12.
0: Нарисовался у нас Олег, это Сметана, наверное, да?
1: Да.
0: Вы, говорит, не два дебила, у вас просто аватарка такая. Может быть. Но, знаешь, вот аватарка, она полностью отражает нашу внутреннюю сущность.
1: Так вот, друзья, и еще какой момент хотел бы отметить, что...
0: Говори в микрофон.
1: Борис, он бы хотел организовать запись чего-нибудь совместного, типа онлайн, да?
0: 0.31 на Кузбассе.
1: Ну да, после 12. Так вот, у Бориса есть больше 10 набросков с текстами. Пока беда с музыкой. Ну, если кого-то вдохновит то, что сейчас прозвучит, я готов поделиться контактами Бориса. И давайте, ребят, творите. Потому что, ну, очень неприятно, когда люди закисают своей, вот, ну, скажем так, вот... своей там, я не знаю, не скажу деревне, да, в своем городе, ну, одним тяжело. Если кому-то понравится творчество Бориса Бесетина, я думаю, что вы найдетесь, через меня свяжетесь, и было бы очень хорошо, что если бы вы сосредковались. А сейчас Борис Бесетин, Кемерово, «Два дебила», песня про любовь.
0: Да это не про любовь, это про нас с конем.
1: Про любовь.
0: Про нас с конем, поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, здравствуйте. 21.34 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер и Ехидный Конь. С вами программа 5+1. Наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, пишите туда, тему завели. Ну и Анжелка мне предлагает к говорилке дополнить еще одну фразу, говори в микрофон.
1: Захар, я тебе хотел что предложить. Очень много народу отписывается в эфирный чат, а ты не читаешь.
0: Почему? Я вот поздоровался с Андрюхой, с Сольчиком, с Юльчиком. Вот
1: а что
0: к нам Сакра дотянулась. Привет, Артурчик, привет, дружище. Вот. Что они пишут? Ничего, все здороваются. Что они пишут?
1: А, вот, пишет Андрей. Песня про любовь, Ехидный Конь, спасатели будет?
0: Не будет.
1: Не будет.
0: Не будет. Вот. Мы сегодня, у нас целый набор песен, которые мы еще не послушали. Прежде всего.
1: Ну, вот. возможно, потом, если время останется, можно...
0: Ну, может быть,
1: может,
0: да.
1: Быть, может
0: вот,
1: быть.
0: Дашка пишет про два дебила, я подумал, один бухой, другой картавый. Дашенька, солнышко, ну так как и бухой, и картавый, сегодня у нас только конь. Вот. Я даже не знаю, к кому ты меня относишь. Вот. Мое не читать в эфире. Поздняк метаться, уже все за читано. Так, и музыка, и текст супер. Это вот про то, что было до того. А что у нас сейчас было?
1: У нас
0: Борис Бесенин, два дебила.
1: Борис Бесенин, да. Да.
0: Вот.
1: Захар, твое мнение?
0: Ну, как... я даже забыл, что нужно мое мнение сказать. Я начал говорилку говорить. Думал, не придется. Вот. Ну, мне это напомнило группу... Господи, как же их? Чучело Земли.
1: Тула.
0: Тулу, да. И группа эта поехала на нашествие. Вот, а я, в принципе, не имею что сказать. А я остался в Туле. Вот, так что, в принципе, вот все, что хотел, сказал.
1: Ну, я скажу свои слова, да. Мне...
0: Меня отнесли к бухому. Спасибо, Дашенька, спасибо, солнышко.
1: Так вот, Борис, я уже писал на сайте Неформатного радио, и сейчас еще раз повторюсь. Очень напомнило по манере исполнения и именно по стилю звучания песни группы Крематорий Армен Григорян. Очень напомнило. Но чувствуется своя струя, чувствуется свой почерк, да. Интересный текст, интересная
0: струя,
1: подача.
0: Почерк струей чувствуется, прям свой почерк струей по зимним сугробам.
1: Захар, не перебивай. Так вот, мне песня очень понравилась, иначе бы я ее в эфир не поставил.
0: Привет в Одессу, привет, Санек.
1: Борис, очень... такое, я хочу сказать большое спасибо тебе за песню и надеюсь, что слушатели ее поддержат, и я бы хотел эту песню слушать еще на Неформатном радио.
0: Смотри, они поехали на полтора месяца до начала места прогревать. Что ли? Это вот про кого ты?
1: Не Ольчик... обижайте Захара, его надо любить. Сегодня же тема о любви. Но я Захара люблю.
0: Ольчик, а ты расскажи, про кого ты сейчас? Ты, наверное, про Чучело Земли сказал, да? Так, 101 с вами. Вот, спасибо, Санчело. Мы очень рады тебя здесь видеть.
1: Америке привет.
0: Америкосам здравствуйте, да. Ладно, объявляй следующих.
1: Итак,
0: кто там
1: следующий
0: у нас?
1: Наш участник. У нас очень интересный участник.
0: Очень
1: сейчас.
0: Короткий трек. Я думал, я покурить успею. Блин.
1: Нет, трек очень компактный, очень хитовый. Я скажу сразу, что у нас сегодня трек от группы, которая никогда не звучала у нас в эфире. Мало того, у нас этот город никогда в эфире не звучал. Это Набережные Челны, Татарстан. Так вот. Группа называется «Неабёрт», «Около птицы», если дословно переводить.
0: «Неебёт», если говорить по-русски.
1: «Неебёт», да.
0: Вот.
1: Так вот, песня называется «Ромашка». Интересная история, связанная с попаданием песни в эфир. Я когда во вторник зашел на сайт Неформатного радио, начал слушать треки. Первый трек был как раз от «Неабёрт». И я просто автоматически, случайно поставил 5. Ну, плюс 5, да? В карму. Потом, блин, думаю, я же не послушал песню. Надо слушать песню. И что же будет, если я послушаю песню, будет песня плохая. Я слушаю песню и чувствую, что песня-то офигенная. Она мне нравится. Песня вообще просто здоровская. Песня с приколами. Песня инструментально сыграно очень хорошо. И я считаю, что это один из самых главных претендентов на победу в нашей сегодняшней программе. Но сейчас немного...
0: Несмотря на кратковизну трека.
1: Да, несмотря...
0: Кратковизна.
1: Да, этот трек очень хитовый.
0: Выговори, скажи это слово, кратковизна.
1: Кратковизна, да.
0: Он сегодня не сильно картавый, да.
1: Так вот, немного об этой группе. Так вот, данная группа образована была еще в 90-х годах, но стала функционировать с 2004 года. Ребята очень позитивные, поднимают слушателям настроение. И вот сложно, очень сложно выделить стиль, который
0: говорят данные микрофон. Ребята.
1: Так вот, либо это панк-рок, либо это диско, либо это рейки, либо это гранж. Ну, много можно назвать музыкальных стилей. Тем не менее, сегодня группа Необёрт из города Набережной Челны представляет вам песню «Ромашка».
0: Смотри, это... написали, один из самых офигенных — это гны. Это вот поэтому...
1: Гравитационная неустойчивость.
0: А, это безумный фанат. Ладно, продолжай, извини, что оборвал.
1: Так вот, дебютный альбом группы Необёрт был выпущен своими силами в 2007 году и хорошо зашелся как в Татарстане, так и за его пределами.
0: Там буква «Р» не читается.
1: Но бог с ними. Так вот.
0: Ну я просто, чтобы у тебя более созвучно это выходило с твоего языка.
1: Так вот, до неформатного радио группа уже звучала на радио «Маяк», на радио «России» и на многих других радиостанциях. То есть ребята уже довольно-таки известные по России. И сегодня на неформатном радио дебют, но это не значит, что группа малоизвестная, да? Группа по России довольно-таки популярная. Ребята мне очень понравились. Я очень надеюсь на то, что группа попадет в ротацию. Вот и все. Группа
0: ура!
1: Набёрт.
0: Ура, ура!
1: Мы можем Ромашка!
0: Мы можем включить песню!
1: Поехали!
0: Поехали!

0: 21.44, друзья, на наших зеленых системных. Вот, меня только что обозвали алкашом. Сказали, что такое ощущение, что я тут в говнище сижу. Ну, вполне возможно. Так, вот, девчонки тут стебают говор тульский. Тульский говор. Ну, вообще, я думал, что я вот этот избавлен. То есть, абсолютно. Вот, но потом меня успокоили, что больше всего все-таки коняшку выдает вот это тульское «га».
1: «Га» фрикативное, да.
0: «Га». Вот. По поводу песни. Интересный материал. Интересная музыка, необычная, веселая. Но я считаю, что чуваку надо поработать с дикцией.
1: В чем именно?
0: А вот он, когда начинает быстро говорить, у него получается такая каша.
1: Каша, да?
0: Вот у меня даже каша не получается, а у него получается. Ну, вот, наверное, единственный минус, хотя, может быть, для кого-то это будет даже и интересно.
1: А плюсы?
0: А я сказал, интересно, весело, свежо.
1: А, то есть, Захар, если бы была возможность пригласить ребят на наш фестиваль, ты бы пригласил их?
0: Я бы позвал бы.
1: Ну, ребята, я специально вытащил Захара на такой разговор. У нас в августе будет фестиваль в Питере неформатного радио. Захар только что подтвердил, что он нас приглашает.
0: А ты не говорил про фестиваль в Питере?
1: Ну, ты же сказал, что если будет возможность, приглашу.
0: Ну, ладно. Если будет возможность, то приглашу.
1: А, не оберт. На самом деле, мне вы очень тоже понравились. Обалденная вообще группа. Мне просто, ну, доставило много... Море
0: вот,
1: позитива.
0: Эдик пишет, примем к сведению.
1: Море позитива наставила ваша песня. У нас 17 числа в августе будет в Питере фестиваль неформатного радио. Свяжемся с вами, спишемся. И если вы приедете, будем очень рады.
0: У нас вот сегодня так. Чат меня радует. Вот у нас вот смотри, вот когда девчонки появляются в любом месте, где можно что-то обсудить и пофлудить, вот, становится весело и продуктивно. Девчонки, не покидайте наш чат, пожалуйста, когда у нас в эфире живые диджеи. У нас у каждого диджея есть эфирный чат. Вот, и с вами там действительно хорошо и приятно.
1: Захар, еще по поводу не обет, немного слов скажу.
0: Не ебет.
1: Не ебет,
0: Эдик,
1: да.
0: Подтверди, что вот именно... Эдик, скажи мне честно, ведь не ебет, да? Я уже вот прям прямым текстом скажу. Вот, ну продолжай.
1: Я хочу сказать, что интересное появление вообще этой группы на нашей программе. Ребята, выложили трек во вторник. Буквально через 2 часа я его увидел, прослушал первым, потому что он был первым, да? И сразу собрал программу. Потом мне ребята пишут в личку. Откуда ты нашу песню взял? Где ты нас откопал? Я говорю, ёпарасоте, на сайте неформатного радио. Ребята очень сильно удивились. То они буквально только выложили трек. Через 2 часа я их услышал. И...
0: Вот. Подтверждает Эдик. Да. Не ебёт. Причем я тебе знаешь, как советую? С 2 буквами и... Вот.
1: Ладно. Дай бог все получится, и дай бог мы увидим группу «Не ебет» в Питере.
0: В Питере, а мы их так августа. И представим, ничего страшного. Так, кстати, Захар о девчонках, Дима про музыку, но так и должно быть. Так, Русланчик к нам добавился, здорово, дружище. Что-то я тебя потерял, я вот увидел тебя и потерял. А, вот, все нормально, все хорошо.
1: Ну что, едем дальше?
0: Едем дальше. Дождались вот эти утробные фанаты.
1: Да. Так вот, я что хочу сказать. У нас уже играла песня гравитационной неустойчивости. Она называлась «Признак несвежа». Эта песня доставила огромное количество удовольствия мне. Захару доставила много улыбок. Он очень долго ржал, смеялся вот над этой песней. Ну, я что хочу сказать, что...

0: У этой группы индивидуальный почерк, обалденный вокал, он хрипатый такой, хулиганистый, и, ну, просто он цепляет, он пробирает.
1: А, я понял, да чего, хорошо!
0: Да.
1: Я все понял.
0: Обалденная группа, обалденный вокалист.
1: Я попытался изобразить такой же пьяный вокал, но ребят честно признали, что чтобы спеть ту же песню, надо много выпить.
0: Да, чувак выпил литр водки и стоял, причем в холодной воде, озеро Несвиш. Ну ладно, об этом потом не будем, потому что это давняя история. Сегодня у нас другая песня. Так вот, группа «Коррекционная неустойчивость» из города Москва. Наши
1: друзья, я
0: друзья.
1: Сейчас открыл фотографию на весь монитор с девчонками. Я думаю, Коня оторвет от бумажки,
0: да
1: от своих взгляд.
0: Худые вот. Ноги какие-то чахлые.
1: Нет, он все равно читает бумажку. Дашка, я тебе могу сказать, он непокобелим.
0: Посмотри, Дашка самая красивая на самом деле. У нее фигурка классная, и вообще она сама как человек обалденный. Меня никто не возбудит, кроме нее. Вот и все. Так что даже не смущайте.
1: Продолжай.
0: Продолжай дальше. Гравитационная неустойчивость, Москва. Так вот, как сами ребята говорят, это самая у них коммерческая, самая хитовая песня. Это у них коронка. К сожалению, мы эту коронку услышали только, ну точнее не мы, я услышал только сегодня. Или вчера. Вот, Захар еще не слышал. Вот. Призрак Несвежа мне очень понравился.
1: Вот.
0: А сегодня у нас звучит композиция «Моя лучшая подружка». И я что еще хочу сказать, что у нас сегодня звучали песни о любви мальчика к девочке. О любви девочки к мальчику.
1: Ты опять пидорскую песню.
0: Но
1: провалов.
0: Сегодня звучит песня от «Коррекционной неустойчивости» о любви мальчика
1: к бабушке.
0: Нет. Ни к мальчику, ни к девочке,
1: слава
0: ни
1: богу,
0: к бабушке.
1: Не к мальчику.
0: А о ком? А вы сейчас услышите.
1: Понятно, заинтриговал.
0: Любовь, ну и неизвестно кому. Послушаем.
1: Заинтриговал, любовь
0: вот,
1: неизвестно кому.
0: Коррекционная неустойчивость. Наши большие друзья из города Москва, обалденная команда, моя лучшая подружка. Слушаем.
1: Птица-говорон, птица говорящая, это не коняшка. Ладно, поехали.

0: А по мне, так Mitsubishi не очень.
1: Да? А у тебя какая тачка?
0: А я жену люблю. А?
1: У тебя какая тачка?
0: А у меня Zuhirabil.
1: Ну,
0: а у меня Zuhirabil 1 и Zuhirabil 2.
1: Нет, ну модели.
0: Это вот такие модели.
1: У тебя же Mitsubishi, по-моему, да?
0: Нет.
1: А что у тебя?
0: Ни в коем случае. Ни в коем случае не Mitsubishi. Я не буду рекламировать это чудо.
1: Автопрома зарубежного.
0: И зарубежного, и российского тоже.
1: А ладно, по поводу песни что скажешь?
0: Ну что, сектор газа. Ну тут вот пишут, смотрите, вот в чате везде пишут. Песня классная, ребята, тоже L200 для колхозников. На L200 на самом деле не очень машинка. Так, что ну, там, Захар, финал это, кайф. Это... Не, я зачитываю. Вот Юра Хой, видишь, пишут. Ранний сектор газа напоминает, только немного тяжелее. Потом опять Хой. Ну и в принципе, ну да, на сектор газа сильно
1: ну,
0: смахивает.
1: Ну тянет, но все-таки не соглашусь, Захар, что свое почерк индивидуально есть. Ребята, конечно.
0: Вот смотри, написал Сметана, прекрасный пример одновременно брутального и инфантильного текста. Это завернул учитель русского языка. Олег, теперь мне для меня
1: дебила...
0: Объясни
1: поподробнее, да.
0: Для меня дебила, напиши простым языком.
1: Даже я не понял.
0: Чтобы я мог это зачитать. Вот, тут народ, смотри, вот у нас народ вообще охрененный на самом деле. Все принялись обсуждать сразу тачки в чате.
1: Mitsubishi Pajero.
0: Кто что там, Pajero, Nissan, про песню забыли. Друзья, пишите, как вам песня. Не забывайте, что наша Аська 96 4 7 5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. И кому удобнее общаться в во ВКонтакте есть такая хрень, как эфирный чат Zuhira. Находите, добавляйтесь в подписчики и, в принципе, пишите. Вот, ну и, опять же, не забывайте, что самое основное, конечно, наш сайт неформатная.ру. Заходим, регистрируемся, живем полноценной электронной жизнью. Так, вот, теперь я про инфантильную брутальность зачитываю вам. Ну, я цитирую. Ну, мощно спели, как знающие жизнь люди.
1: Ну, знающие, да.
0: А образы на уровне детсада.
1: Ну, хз, не знаю.
0: Ну, наверное, да. Ну, наверное, соглашусь. Наверное, соглашусь.
1: Знаешь, Захар, я скажу так, что обалденная подача, очень такая своеобразная, интересная, резкая.
0: Ну да, вот видишь фраза всех, вот это, лучше год не видеть писи, чем катать на Mitsubishi.
1: Нет, Захар, согласись, что... Эта песня вызвала наибольший шквал эмоций.
0: Я хочу в смысл вникнуть. Лучше год не видеть писи, чем машина Mitsubishi.
1: Я сам не понимаю, что это такое? К чему?
0: К чему это вообще?
1: Андрей, ты, мне кажется, что-то такое
0: А это не Андрей, это в слова были в песне. Она меня тоже напрягло как-то. А сейчас я начал пытаться вдуматься в смысл.
1: Лучше год не видеть писи, чем...
0: Чем машина Mitsubishi.
1: Как-то.
0: То есть
1: да.
0: Ни о чем, вроде бы как. Получается ни того и ни другого.
1: Ладно, хорошо. Ну, песня зачетная, песня обалденная. Я специально. Я типом поставил эту песню, как бы, в эфир сегодня, да, чтобы разбавить. Потому что, ну, песня о любви, а здесь любовь нетрадиционная.
0: Юлька по-быстрому так, раз, что-то написала, удалила. Меня прикалывают девчонки, когда они там, оп, что-то там, торжество мысли произошло в голове. Бабах! Выдала! Потом подумала сама, не, надо убрать. Потом бабах еще разок, потом раз убрала. Девчонки, не убирайте, потому что ход мысли, он же... Потом там завтра посмотришь, почитаешь, скажешь, о чем я думал, не знаю.
1: Ладно, вот. Друзья.
0: Далее.
1: 5 у нас закончилось.
0: Дальше плюс 1.
1: Плюс 1.
0: Дальше плюс
1: и
0: 1.
1: И вот здесь уже очень интересная интрига. Очень интересная. Так вот, Захар, ты же не знаешь, кто здесь будет плюс 1, да? Ты же не знал до этого.
0: Так я вообще не знаю, вообще что ты
1: привлакешь. Так вот, я сейчас скажу такую интересную историю.
0: Ну, я понял уже, что Юлька.
1: Да,
0: я
1: Юлька,
0: понял,
1: да,
0: что уже,
1: Юлька,
0: что Юлька,
1: Джульетта, да. Так вот, я что хочу сказать. Два раза подряд я ставил...
0: Анжелка, подожди, извини, я тебя перебью. Она мне Ваську написала, что она меня поправила. Не о чем я думала, а чем я думала. Это я по поводу написал,
1: Анжелка
0: удалил.
1: Анжелка учительница, да?
0: Да-да-да.
1: Она
0: да,
1: ей
0: да,
1: виднее. Да.
0: Она знает. Так она вот, знает весь процесс мышления у женщин.
1: Так вот, друзья мои дорогие, и тульские, и не тульские. Захару два раза притаскивал в эфир треки группы Деникин Спирт.
0: Я вам скажу больше, на финале прорыва на нашествие он бегал вокруг меня и говорил: «Зухер, ну смотри, какие они хорошие, какие они няшечки». Ну, блин, ну не вкурил я Деникин Спирт.
1: Так вот, Захар не вкурил ни раз, когда я приносил трек в эфир, ни два, когда я приносил трек в эфир, и третий раз не вкурил, когда он был даже вживую наблюдал Деникин Спирт. Я решил, думаю, блин, Захар надо пробить как-нибудь. Вот как-нибудь, но его пробить, потому что творческий эксперт, это реально круто. Это одна из самых лучших тульских групп. И вот сегодня, плюс один, прозвучит песня группы Деникин Спирт, но в исполнении не спиртов.
0: Вот эту песню он сам испортил.
1: Кто?
0: Я понял, что это за песня.
1: Ты
0: я понял, что
1: про это только, за... да?
0: Да. Там... была такая вот хорошая задумка.
1: Угу.
0: Вот я думаю, что Юлька это все дело исправила. Я надеюсь на это.
1: Я тоже на это надеюсь. Я дальше продолжаю. Так вот, у нас был конкурс на нашем радио, когда люди, поклонники...
0: Он Деникин там Спирта, на колонке катается.
1: Так вот, люди, поклонники Деникин Спирта, они пытались перепеть песни Спиртов. И победитель попал бы в эфир не нашего радио в Москве в программе «Живые». Так вот, Юля, к сожалению, этот эфир не выиграла. К огромному сожалению моему и многих людей. Потому что девочка выиграла эфир, я не знаю, кто за нее голосовал. Ребята определили, да, но... все-таки большинство голосов было за Юлю, а не за эту девочку. Но тем не менее... песня осталась. И эта песня сейчас звучит на неформатном радио. И я все-таки надеюсь, что с четвертого раза песня Спиртов Захар раскачает. Уже в исполнении не только, а в исполнении Юли.
0: Подожди, я не говорил, что у них песни плохие. Я говорил, что меня Деникин Спирт не вкуривает вообще.
1: А может быть, Юля вкурит?
0: А вот Юлька может вкурить, потому что если это та песня, про которую я думаю, если она как девочка... вот сделал именно так, как я вот прочувствовал эту песню, когда он начинал ее петь там, в зале, вот, то я думаю, что она сделала гораздо лучше, чем он сделал.
1: Захар, давай перед
0: давай песней... послушаем.
1: Нет, подожди, перед песней еще пару слов скажу, да, о Юле. Юля у нас очень интересный человек. Она закончила музыкалку по классу скрипки и фортепиано. Она очень хорошо поет. У нее есть своя группа, между прочим. Она... возле 14 лет играла в школьной группе на бас-гитаре. Потом она, переехала в Москву.
0: Тут уже народ пишет, ждем.
1: Там работать.
0: Сколько у нее детей?
1: Детей у нее нет.
0: Вот, все, замужем нет.
1: Захар, подожди.
0: Самые основные вопросы, которые интересуют радиослушателей. Замужем ли эта симпатичная девчонка и сколько у нее детей? Как она поет, мы сейчас все дружно услышим, а вот остальное ты можешь уже потом
1: Захар,
0: рассказать.
1: Ты меня перебил, ты меня сбил
0: вообще
1: с мысли.
0: Вот опять я сволочь и гад.
1: Я что хочу сказать, что...
0: вставай назад на мысль.
1: Хорошо, на мысль встаю. Так вот, еще один момент хотел бы озвучить в прямом эфире. В данный момент девочка Юля играет в группе. Не помню название, но группа какая-то такая.
0: Хорошее название.
1: Ребята,
0: группа, не помню название.
1: Ребята, не обижайтесь, но группа колхозная. Из какого-то района Тульской области, да? И что меня вообще просто поразило, так у меня в уши, что Юля...
0: не облизываю микрофон.
1: Обладает обалденным вокалом. Обалденными текстами. У нее материал хороший, да? А ребята ей запрещают петь. И они говорят: блин, ты поешь хуево. Извините за мат, да? И ты, у тебя материал какой-то странный, блин. А нам бы играть что-нибудь пожестче, типа Короля и Шута.
0: Юлька, приходи к нам играть на балкон.
1: Вот я уже предложил своим музыкантам позавчера.
0: В акустике.
1: Когда мы репетировали, мы готовились к Долине Икс. И мне все мои музыканты сказали: пусть Юлька приходит, мы ей поможем сделать песню, запишем, все нормально будет. Юль, если хочешь, приходи к нам, и мы тебе поможем записать песню.
0: Так вот. Мы услышим уже песню?
1: Мы послушаем песню, да.
0: Можно вот, включить?
1: Нет. Кавер на день...
0: Я тебе, кстати, не хвастался. Друзья, я сейчас расстегиваю штаны, снимаю их.
1: Уже страшно.
0: Да, я сейчас конь убежит. Я тебе похвастаться хочу.
2: Видал?
1: Чего? Что это такое?
2: Это щелечина.
1: Откуда?
2: Это я с медяшкой с
0: съездил на джип-фест.
1: А-а-а.
0: Сидел за барабанами, а так как барабанной установки не было, я играл на коленках.
1: Ладно, Захар, люди уже сдались.
0: Да ладно, да ну!
1: Юля Джульетта, Юля Корж, ломай дом.
0: Поехали, ставим, слушаем.

0: Ну, а теперь можешь говорить.
1: Ну, теперь я могу говорить, Захар.
0: Конечно, он любит говорить с выключенным микрофоном. Он,
1: по традиции, плюс один, не критикуем.
0: Не критикуется, ну, а тут что критиковать? Ну, вот у Юльки эта песня реально лучше получилась. Ну, качество записи, конечно, говно. Ну, что тут говорить, давай уже честно в глаза смотреть, да? Вот, но так вот я думаю, что у Юльки она звучит лучше.
1: Чем у Спиртов.
0: Чем у Спиртов, в тысячу раз, в миллион раз лучше. Вот, если просто ей довести вот это дело до совершенства, то есть вот само, ну да, исполнение там чуть-чуть хромает, но оно, знаешь как, все-таки это девчонка, да, и у нее это все как-то нежно получается. Вот, Юлечка великолепно поет, пишет нам Васько. Так, Анжелка написала, а где-то она что-то написала, а я потерял. Все, я потерял. Вот, ну, в общей сложности всем нравится. Так, вот, настоящая песня «Женская страсть» с последующим сожалением о содеянном.
1: О содеянном?
0: Ну, это, видимо, про запись песни. Качество не обсуждайте. Девочка, молодец, помогите с совершенством, с записью будет новое поле. Так я про это говорю, Юлька.
1: Это комментарий, между прочим, от...
0: Это Артурчик, наш друг. Группа «Сакра».
1: Очень интересная группа, да, профессиональная, из Ростова-на-Дону. Очень ценное мнение.
0: Вот, так что, Юлька, давай ты не пропадай, всплывай над всем этим вот будничным говном, заходи к нам почаще в гости, и все у тебя будет хорошо. Вот, так, читайте комменты свыше, написала Олька. Ольчик, ты про что вообще говоришь? Так, я за Юлию, голос бархат. А, вот, это она мне подсказала, где Анжелкин коммент. Вот, это в чате было. Голос бархатный, зачаровывающий. А, удачи тебе, Юля. А, так, и... Ну и все, в принципе, больше нет ничего. Дайте Прокопцу послушать данный трек, думаю, ему понравится.
1: Он слушал уже. И, к сожалению, отобрали не ее, отобрали другую девочку.
0: Я вообще не знаю, про что вот разговор, о чем сейчас.
1: Я сейчас объясню. Объясни. У нас был отбор на нашем радио. Отобрали песню девочки, которая пела другую песню, а Юлю, ну, грубо говоря, прокатили.
0: Да куда отбор-то?
1: Отбор уже прошел на программу «Живые». То есть приз был какой? Из Тулы выезжала девочка.
0: Ну, я понял, что такое «Живые».
1: На программу «Живые» в наше
0: туда
1: радио.
0: Поехали эти...
1: Туда поехал Деникин Спирт с какой-то девочкой. Вот. А Юля не прошла этот отбор. И мне до сих пор непонятно почему. Потому что у Юли песня получилась очень хорошая.
0: Юлька пишет, моя мечта пролетела. Юль, я тебе предлагаю следующее. Раз у тебя есть такая мечта, вот, тогда бери гитару, вот, и подтягивайся к нам. И мы с тобой устроим прямой эфир не хуже «Живых», а может быть даже и лучше. Вот, все это подснимем, все это выложим в сеть. И поверь, нас слушают гораздо качественнее, чем наше радио. Вот. Ну и что, ты хочешь что-нибудь сказать еще, конечно, нет?
1: Ну, пожалуй, что все.
0: Пожалуй, что все. На этом программу 5 плюс 1 считаю... А, подожди, мне, чтобы считать ее законченной, надо достать... Где это великое окошко? Вот оно. Мне же надо наш любимый звук. Вот. Программу 5.1 считаю завершенной.
2: Опять отправляюсь в дорогу. Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Venom мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots», «Blood».

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Четвертый реактор устойчивый. Я жму отрепять, что все кончилось. Только сердце болится настойчивый. Меня взрывом накроют вагончики. Понимаю, что это не лечится. И этот бой облучен до летальности. И бессмысленно водкой колесо.

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Я иду по улице, молодой красив. Девки улыбаются и кивают вслед.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Многие спросили, а что тут происходит? Что тут происходит? Спросили многие, кто уже у нас давно. Вот, поприветствую всех новеньких. Мы на самом деле тут уже за эфиром уже начали общаться на стриме во ВКонтакте. Вот, уже я познакомился с некоторыми, поздоровался практически со всеми. Вот, и, собственно, что происходит-то? Я хотел в среду сделать анонс, но забыл. Забыл как-то, ну, видимо, уже человек-улитка уже не тот. Человек-улитка стареет. Вот, сегодня мы запускаем новый проект. Ну, как сказать, новый. У нас есть замечательные друзья в Питере, компания «Бомба Питер», теперь они называются «Балт Мьюзик». И с ними мы делаем два раза в месяц эфиры, они нам присылают треки. Но у нас же есть и не менее замечательные, и не менее дружные друзья в Москве, с которыми мы очень давно дружим. Компания «Правда Музыка», это тоже издательство, только в Москве. У нас есть северная столица, есть столичная столица. Вот, и решили мы с Ваней делать, ну, практически то же самое, что и на «Бомбардировке». Вот, но делать мы это будем в последнюю пятницу месяца. Вот, поэтому, собственно, формат программы, я думаю, не сильно изменился. Будет он практически такой же. Слушаем треки, голосуем, обсуждаем, комментируем. Для музыкантов это возможность прозвучать прям сильно-сильно, много-много, на большое количество людей. Вот, ну а для нас лишний повод пообщаться с вами. Вот, Октябрина пишет: скажи, пожалуйста, музыку, название, что сейчас играла. Я с 2008 года искал. Слушай, сейчас у нас играл Вадим Филипков, насколько я помню. В музыкальном миру он себя называет Билли Пок. Вот, и какой-то вот из его треков. Ну, я просто вот по этим характерным «я-я-я» искал от тебя, узнал. Могу тебе точно сказать. Так, что сейчас на фоне? А, на фоне играет. Слушай, насколько я помню, эта музыка ко мне попала когда-то давным-давно в эфир, как одна из эфирных музык. Вот, и закрепилась у меня. По-моему, это называется «Казантип», слушай. По-моему, это называется «Казантип», а у меня оно в тегах написано просто «Drum and Bass». Вот, поищи по названию «Казантип», я думаю, тебе будет счастье. Так, далее рассказываю, как общаться будем-то мы. Во-первых, у нас есть, конечно же, чат прямо на страничке прослушивания. Все, кто нас слушает в онлайне, не в FM, а в онлайне с сайта. Вот, там прям внизу под проигрывателем, ну, во-первых, идет стрим ютубовский, там можно увидеть мою морду, плюс прям под стримом есть чатик, в который можно писать, и, собственно, все эти комментарии появятся прямо на стриме, на видео. Вот, и кому, ну, неохота там регистрироваться, туда заходить, можете общаться со мной в комментариях к стриму. Стрим идет во ВКонтакте в группе «Неформатное радио» и в Ютубе на канале «Неформатное радио». Собственно, эти комментарии я тоже вижу, тоже читаю. Вот, рассказал. Далее, что еще? Кто хочет слушать качественно музыку, слушайте, конечно же, радио. То есть или FM, или онлайн-поток. Именно радио, не стрим. Вот, на стриме музыка звучит так себе. Вот, плюс тут я могу ругаться матом между песнями, поэтому если вас слушают дети, убирайте их нафиг или одевайте наушники. Вот, потому что нет-нет, да и выскочит из меня что-нибудь. Но это как бы за эфиром. Во время эфира все хорошо, поэтому все, кто слушает радио, не пугайтесь. Там все будет корректно и хорошо. А вот на видео я прям, ну, чистое животное. Вот, могу сказать что угодно и когда угодно. Вот, ну и, собственно, все. Все, я вам рассказал все основные тезисы. Вот, собственно, давайте начинать. Давайте начинать. Ваню приветствую. Вон Ванек написал. Проверка связи. Мы видим тебя. О, двухметровый друг. Мой двухметровый друг в пончо. Вот, в свое время мы с Ванькой познакомились в связи с фестивалем мото «Малый Ярославец». И до сих пор дружим. И, надеюсь, ничего нас, понимаешь, не поломает нашу дружбу. Так, ладушки, давайте начинать, друзья. Илюха, привет! Пишет, вот самое интересное. На стриме Красногорск к нам подтянулся. Вот. Гули пишет, безобразное, неформатное безобразие. Я про отмену фестиваля. Ребят, да, фестиваль я отменяю. В 24-м году мы должны были сделать фестиваль. Но когда я его планировал, как бы никто не ожидал, что произойдет некое событие, которое, ну, скажем так, перевернуло весь мир. Я уж не говорю про неформатное радио. Поэтому, ну, во-первых, скажем так, я побздохиваю, чего ж тут греха таить, потому что в связи с данными событиями на этом фестивале может произойти все, что угодно, ребят. Поэтому я решил, рисковать не будем. Да и по большому счету устраивать какое-то веселье и дебош, когда такое происходит, тоже я считаю это некорректным. Поэтому фестиваль я отменил. Вот, когда все закончится, оно когда-нибудь рано или поздно все равно все закончится, если останемся все живы, если не засыплет нас радиоактивным пеплом, обязательно замутим огромный open-air и, собственно, будем там дня три отжигать. Вот. Так, Максим, здравствуй. Томск на связи пишет. Слушай, в Томске же сейчас прям поздно-поздно, да, у вас? Февральские тезисы Зухера. Да, последние тезисы этого февраля, скажем так. Ладно, давайте начинать. Ребятушки. Итак, первыми у нас по списку, понятно, что не по значению. Но, кстати, список мне Ванек предоставил, поэтому, собственно, по его сценарию я и пойду. Группа «Тут как тут». Где они у меня? Сейчас я их найду. Вот, и что у них про себя написано. Отдельный дивизион летающих чемоданов «Тут как тут» из Москвы всегда отличается непосредственностью во всем, особенно в исполнении репертуара. Два раза одинаково не сыграет и при этом гонит от души все по-честному. Так, что там? Песня «Мир не против» является темной лошадкой. Дело в том, что никто никогда на нее особо не ставил. И то, что она многим запоминается, достаточно удивительно. Ведь, по сути, вся песня о том, что творческая единица обречена на одиночество. Вот с этим я прям согласен. Ну, давайте ставим, слушаем. Сейчас я вам ссылочки все скину. Кстати, да, предварительно все треки были загружены на сайт неформатного радио, поэтому буду кидать вам ссылочки. Вот, можете там слушать, можете загружать к себе абсолютно законно. Вот, ну и, конечно же, комментируйте треки прямо в чате, прямо в стриме, и будем обсуждать вместе. Поехали!

Итак, друзья, здравствуйте. 21:12:55 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Ну, вы меня слышать начинаете где-то так. Это секунд через 20, 30, 40, в зависимости от вашей дальности, от меня. Вот. И только что у нас отзвучала группа «Тут как тут». И мне тут вот Серега Васильев в YouTube пишет: «Тут как тут» много хороших песен, но лучшее все равно «Кораблик». Вот, ну, я честно скажу, ребят, я с творчеством группы не знаком, ну, и вообще по одной песне, как бы, составить мнение о группе сложно. Вот, но то, что я сейчас услышал, меня, в принципе, порадовало. Неплохо. Начало, конечно, ну, кто за эфиром слушает стрим, вот, те слышали, я говорю, как же похоже на «Маленькую лошадку». Прям вступление... Прям маленько-лошадная. Прям казалось, что вот-вот я увижу этого пони с мешком белого порошка на спине. Вот. Серега пишет: «Я твердого слушаю с николаевских времен, так что поверь». Ну, я тебе верю. Я ни в коей мере не хотел как-то там засомневаться в твоих словах. Просто, ну, я, ребят, не знаю. Поэтому, ребят, музыканты, кому как бы не плевать на свое творчество, грузите, конечно, больше своих треков на неформатное радио, это абсолютно бесплатно. Вот, а мы послушаем. Там у нас и проходимость большая людей, и что-то, может, в другие программы отберем, может, что-то и в ротацию попадет. Вот, поэтому не стесняйтесь, грузите треков. Единственное, я всегда всем говорю, не грузите обоймами по 100 500. Вот, тут вчера у нас какой-то гениальный музыкант загрузил там, ну, что-то около 30 треков. И вот я представляю, человек зашел, ткнул, один послушал, второй, третий послушал. А потом они же его ненавидеть все начнут. Вот, оптимально грузить там 3-5 треков в неделю, там каждый день по одному, по два, по одному, по два. И будет здорово. Вот. Так, Октябринка пишет, что она написала? Интернета пропало, вернулась, музыка приятная. Вот. Музыка приятная. Так, Дениска, наш воронежский друг, пишет: «Забежал на минуту, залип, а у меня гуси, коровы не кормлены. Вот, свиньи уже померли, не успел». Лех Степаненко нарисовался: «Здорово, Донецк». «Здорово, Донецк», пишет, что за движуха. Тут сегодня, слушай, у нас программа. Кстати, мы с Ванькой думали, как назвать. Я так это взял на себя смелость и назвал эту программу «Последняя пятница». Вот, потому что выходить она будет каждый месяц в последнюю пятницу. Вот, сегодня я, конечно же, с чаем, а так вот, наверное, последние пятницы мы будем делать оторвышные. Вот, я буду тут жарить шашлык. Кстати, когда будет тепло, мы прям переместимся в мою шашлычную студию, где горит огонь, где можно жарить мясо, вот, стрелять по соседям из гаубицы, ну и прочими веселыми штуками заниматься. Вот, так что следующие программы будут, я думаю, повеселее. Ну, сегодня так вот, сумбурно начали. Вот кто за то, чтобы называть программу «Последняя пятница»? Давайте проголосуем. Ну, или предложите свое название. Тоже будет неплохо. Так, что там нам пишут еще? Было приятно слышать это про песню. Вот, Октябрин пишет: «Мы делаем музыку, не знала, что можно». Спасибо за информацию. А почему нельзя-то? Ну, мы же для этого и существуем, чтобы... Понимаете, есть такая штука, как телевизор, есть такая штука, как коммерческие большие радиостанции. Вот, туда обычному человеку невозможно прорваться, но... Неформатка за 20 с лишним лет она уже набрала столько слушателей, вот, и реально благодарных слушателей, потому что кто к нам заходит, включают радио, и все, они остаются с нами навсегда, потому что у нас реально большое количество талантливых музыкантов, реально любой человек с любым вкусом музыкальным найдет для себя что-то еще. У нас эфиры достаточно разножанровый плейлист в ротации. Плюс у нас есть еще три канала дополнительных, да, там попсуха,
электронная музыка, и, ну и рэп, хип-хоп, куда же без него. Так что мы всем, понимаешь, условиям удовлетворяем. Поэтому, музыканты, грузите, грузите свои треки. У нас много людей, много слушателей, и это реально для вас подспорье. Вот, плюс, музыканты, кто участвует, я... Ну, просто, как это, забыл сразу сказать, давайте я сейчас еще раз скажу. Когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, может, какие-то там ближайшие мероприятия, концерты. Вот, Серега Родионов у нас подписался, привет тебе, Серега. Это не возбраняется, это, наоборот, приветствуется, все делается для того, чтобы вас максимально большее количество людей узнало, полюбила и добавилась к вам же. Потому что бывает ситуация, когда люди слышат на радио вашу песню, говорят, блин, нам понравилось, как туда добавиться. А музыканты ссылочку не кинули, и вот и теряют слушателя. Поэтому не стесняйтесь, кидайте. Вот, ладно. Что там еще у нас? Что там у нас? От чего последнее? Давай на немецком «Останья». Слушай, ну я по-русски-то говорю с переводчиком. Албанский для меня вообще жуткая жуть. Ты знаешь, Леха, я тебе открою страшную тайну. Вот когда у нас идут программы какие-то, где ребята выступают с албанскими названиями групп, там, с албанскими названиями песен, мне что Ванька? Ванька мне пишет прям транскрипцию по-русски, как писать это по-английски. Вот что Дашка из «Бомбы Питер», то же самое, она мне пишет вся транскрипция, потому что для меня это жуткая жуть. Я просто не вывожу. С детства никакой склонности к языкам не было, ничего у меня не прижилось в голове, кроме матерного русского. Вот, ну и плюс же я работал строителем всю жизнь, я работал 5 навигаций на пароходе, то есть представляешь, да, какое у меня отношение к русскому, к русскому благозвучному. Вот, поэтому я всегда всех предупреждаю, если стрим смотрите, обязательно или наушники, или детей из комнаты выгоняйте, могу, понимаешь, совсем по-русски заговорить. Так, Гуля пишет, не хотела писать, но напишу. Мне не хватило, может быть, жесткости. Глаза же не могут просто висеть на стене. Вот! Я тоже вот эту фразу поймал. Глаза смотрят на меня со стены глаза. Как это можно было прибить, понимаешь, глаза на стенку? Ну, как это? Это поэт, он так видит. Он так видит, ему так нравится. Ладно, давайте не будем докапываться. Что там еще у нас? Что нам еще написали? Вроде все. Вроде все. Поехали дальше. Далее у нас Евгения Онегина. Причем это вот прям одним словом. Я так понял, хэштег. Хэштег Евгения Онегина. Сейчас мы ее найдем. Так, давайте я тут как тут закрою, чтобы мне тут не путаться во вкладочках. Так, что там у нас Женя про себя написала? Вот. Поэтесса, певица, автор песен, выпустила 2 музыкальных альбома, несколько синглов, автор книги стихов, лауреат международных литературных премий, член жюри крупных литературных. Стихи и песни пишет больше половины жизни, 5 лет выступает с концертами в столицах и городах России. В столицах и городах. А, ну у нас 2 столицы, да, так это. По-человечьи у нас 2 столицы, а так, конечно же, 1. Так, вот, Ваня написал, тут как тут легендарная московская бард-рок-группа. Ну, я-то их не знаю, я-то не в Москве, поэтому для меня они не настолько легендарны. Ладно, давайте мы вернемся все-таки к Евгении Онегиной. Трек называется «Маргарита», я так понял, дислокация Москва, да, где сейчас я найду, мне тут Ванька же присылал все. Да, город Москва, дислокация, инди-рок. Собственно, ставим, слушаем, вы комментируете, я слушаю вместе с вами. Вот, поехали. Так, где я мышку потерял опять? Вот же она,

Итак, другие подруги, 21:25:12. Вот такое красивое системное время у меня. Смотрите, сколько до вас. Тут на нас Ванек наехал уже, Говорит, друзья, не нужно обсуждать сведения. Давайте обсуждать вайб песен, поэзию и прочую абстрактную билиберду. Но мы, собственно, этим и занимаемся. Вань, ты зря прям накинулся-то на всех. Еще, по-моему, ни одного комментария не было про сведения. Причем, в принципе-то, пока же все же хорошо звучит. Я сейчас вот Евгению Онегину даже специально наушнички одел, послушал, как коротенько. Мне такое нравится. Так, что там? Леха пишет из Донецка, который: мне песня этой барышни Земфиры отозвалась, не знаю. Слушай, ну нет, ну почему так сразу прям раз и Земфиры? По-моему, ну если только сравнить немного тембр голоса, а так в принципе-то совсем нет, совсем же не туда, зря ты так. Вот, Юлька у нас нарисовала Стерехова, которая Юлте. Которая тоже вот это, жемчужина наша, тоже автор-исполнитель, вот, тоже поэтесса, и тоже прям всю ротацию забила, практически все треки у нас в ротации крутятся постоянно. Так, что там, мне Земфира здесь пишет, не увиделась, вот мне тоже не увиделась, мне понравился прям такой этот, рваный ритмец, я прям, ну, люблю я такие штуки, когда четко так та-та-та-та-та-та, раскачка есть, когда мне нравится, прям здорово. Ну и, конечно же, когда девочки поют, это приятно, особенно когда хорошо поют. Вот, поэтому Евгении Онегиной прям от меня большой, понимаешь, жирный плюс, жирный смайлик, жирный плюсик, мне понравилось. Вот, народ что-то как-то неактивно у нас комментирует треки, вот, но зато мы активно болтаем о всяком разном. О всяком разном, зато мы болтаем замечательно. Так вот, что у нас тут, Ванек пишет, прекрасный лирический автор Евгения Онегина. Ну, это же замечательно, это же просто замечательно. Собственно, Женя, мы ждем от тебя еще песен, грузи, не стесняйся к нам на сайт. Вот, обязательно послушаем, потому что, ну, по одному треку, понятно, сложно составить впечатление о музыканте. Вот, а вот 2-3, 20-30, это уже хорошо, но только, умоляю, не обоймой, не пачкой, пожалуйста. Вот, ладушки, поехали дальше. Далее у нас группа «Чистое небо». Так, сейчас я, знаете, что Евгению Онегину закрою сразу, чтобы мне тут не путаться. Не путаться, чтобы мне во вкладочках. Так, сейчас, где у нас? «Чистое небо». Да, вот они. Дислокация. Москва указана. Так, что там у нас написано про них? Вот, коллектив московских романтиков, творчество которых уходит корнями в московскую традицию поп-рок-музыки. Да ладно? Да. А какая? Ну-ка, позабавьте меня. Пока я читаю, расскажите мне, какова московская традиция поп-рок-музыки? Мне даже интересно. Так, характерный звук в песнях, приближенный к московской новой волне второй половины 80-х годов. Манера вокалиста, подход к звуку, к аранжировке, к записи, в которой нет лишних инструментов, нет ни одной недосказанной мысли или ни одной случайной ноты. Песня «Выше, выше» — первая песня первого альбома группы, который вышел в марте 2019 года. Какие скромные пацаны, какие прям скромные ребята. Вот, ну давайте послушаем, а что делать-то, поехали. «Чистое небо», что там у нас, «Выше и выше», «Москва», ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, другие подруги, 21:33:23, вот такое красивое системное время у меня на компьютере нарисовался наш питерский друг Павел Павлов. Здорово, пишет вот это нежданчик. Но я адски устал и хочу спать. Арбайтен весь месяц. Слушай, весь месяц. А, Октябрин у нас из Пензы. Смотрите, вот в Пензе я тут задал вопрос за эфиром. Сколько стоят среднестатистические очки на морду лица? Вот, смотрите, какой разбег. Ну, мы тут пришли к выводу, что Зухер слепнет. Я хочу себе двое очков заказать. Одни хочу маленькие велосипеды, как у Леннона примерно такие. Даже, как у кота Базилио, вот. Вот мой идеал, мой кумир — это кот Базилио. Вот. И одни хочу, как у черепахи, тортилы здоровые на всю морду, чтобы были, чтобы на них, в них на работу ездить. Вот, чтобы можно было столярочкой заниматься, плотничать, болгаркой жужжать, понимаешь, не меняя средства обозрения. Вот, и смотрите, прихожу к выводу, что цены вполне везде разлетаются. Вот, в Пензе очки 15.30, простенькие 5 рублей. Вот, в Донецке 5 рублей. Так, что там еще у нас? Катюха Григоренко... А, вполне танцевальным... Так, все, очки уже мне не... Про очки мне больше никто не пишет. Ну, давайте вернемся, да. Давайте мы все-таки тут занимаемся музыкой, а не очками для Зухера, да? «Чистое небо» группа отзвучала выше и выше. Вот что нам пишут. Прикольная песня, точнее, аранжировка. Саня Абрамов пишет: «Карелия, город Петрозаводск, лидер группы «Свои имена», хотим в эфир». Саня, Петрозаводск, очень люблю этот город. Очень часто раньше проезжал мимо него по пути в Мурманск. Вот, когда я работал на большой грузовой машине. И прямо на въезде в город, за переездом, внизу там вот у вас есть такая кафешечка классная. Я прям там частенько балдел. Так, вполне танцевальная музыка, пишут. Что там? Вот Максим пишет: где танцевальная музыка, там и диско, и новая волна. Вот, Саня, грузите треки на сайт Неформатного радио, послушаем, посмотрим. Во ВКонтакте я ничего не слушаю, я вас сразу предупреждаю, грузите все на сайт. Там и я послушаю, и другие диджеи послушают, и просто там народу хреново туча вокруг проходит мимо, там тоже они послушают. И если что-то прям для себя найдем интересное, обязательно возьмем в эфир, а там и в ротацию, вполне себе. Вполне себе запросто. И, кстати, из Петрозаводска, из Карелии у нас, по-моему, 2 или 3 группы присутствуют. И многие даже постоянно в ротации крутятся. Вот, так что, вот так вот. Что там нам еще пишут? Серега Даткай, привет! Здравствуй, здравствуй, здравствуй, Серега. Вот, кстати, мы выяснили, что у Сереги там в Кыргызстане уже плюс 15, ребят, представляете, уже плюс 15 у Сереги Датка. Вот, а у нас сегодня минус 13, вот, тоже неплохо. Так, Серега Васильев пишет: «Самарская волна в чистом виде», «Адора Вега» и «Парад планет». Это вот про песню, которую мы сейчас отзвучали. Про песню, которую мы только что отзвучали. И, собственно, все. Комментариев совсем нету больше по треку. Вот, Сереж, ну я не знаю тоже ни «Адору Вегу», ни «Парад планет». Для меня это прям вот... То, что ты мне сейчас написал, для меня это просто белый шум. Я их не знаю. Вот, я на самом деле настолько отстал от жизни за эти 20 с лишним лет существования Неформатного радио. Раньше, когда мы только начинали, я еще что-то умудрялся послушать там где-то на стороне. Сейчас я просто банально тупо не успеваю ничего другого послушать, кроме как то, что грузят на Неформатку. Потому что пока модерация, потом начинаются программы, то все, эфиры и все. И у меня вся жизнь, понимаешь, крутится вокруг музыкантов с Неформатного радио. Поэтому вот. Так, Октябринка пишет: слушаю фоном эфир, поэтому молчу. Но про тебя мы уже поняли. Ты как моя жена, она отдыхает, когда убирается. Видимо, ты занимаешься тем же самым. Так, а эфир нравится. Вот, все, их больше нет, а все, их больше нет. Ну вот, видишь, и на нет и сюда нет, значит, я даже их и не услышу. Вот, ладушки.
Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Побережье». Так, сейчас я найду, во-первых, это у нас что? Это у нас город Москва. Во-вторых, закрою «Чистое небо», чтобы они мне тут уже не мешались. Вот они, «Побережье». Чем меня прям цепанула картинка. Единственное, мне, знаете, что меня засмущало? Вот, на иллюстрации у них, на картиночке, у них железный дровосек, страшила и лев. Но вот какие-то они до такой степени не родные, потому что я вот эти помню книжки, которые были, ну, книжки Волкова, которые были проиллюстрированы нашими советскими художниками, и вот они там совсем по-другому выглядят. Совсем по... Откуда, ребята, у вас такое видение? Вот, потому что дровосек прям сильно-сильно смахивает на Терминатора. А лев совсем не добрый. А страшила похож на куклу Вуду. Вот, откуда у вас такая картиночка? Ну-ка, раскалитесь. Ладно, читаю сопроводиловку. Группа «Побережье» играет русский рок со струнными инструментами на стихи современных российских поэтов. Так, вот, делаем зарубочку. Хлоп. Песни не свои. Так, «Мила Элли» — песня на стихи поэтессы Екатерины Кобзевой. Релиз одноименного сингла состоялся в январе 22 года. Песня об одиночестве родителей, оставленных выросшими из сказок детьми, и о настоящих ценностях в жизни. «Дойдет ли письмо старого волшебника до самого сердца?» — спрашивают они нас. Ну, давайте послушаем и сделаем вывод, дойдет или не найдет. Итак, «Побережье», «Мила Элли», «Москва», поехали, ставим, слушаем.

Итак, дорогие подруги, 21:44, 28. Вот такое системное время у нас. Смотрите, сколько до вас. Серега Васильев пишет: в Москве в таком жанре была группа Exit. Я рад за тебя, Серега, я рад за тебя, что ты знаешь много московских групп. Я их не знаю, ты уж извини меня. Не потому, что я такой вредный, а просто, ну, реально... Где Москва и где Тула? Вот. Я тульских-то не всех знаю, честно тебе скажу. Вот, иной раз очень удивляюсь, что это группа тульская. Так, Юлта пишет: странно слышать, как взрослые мужчины поют о какой-то муре в наше время. Вот. Для Юльки это лютая дичь была. Так, Октябрина пишет: надо к вам каждую пятницу постараться приходить в эфир. Октябрина, слушай, я не каждую пятницу в эфире, я в эфире каждую среду. Каждую среду. А вот это сегодня у нас первая программа у нас сегодня. Это пилотная программа. Она будет проходить в каждую последнюю пятницу месяца. То есть один раз в месяц. А так я в эфире каждую среду и каждый второй вторник. Вот, это что касается меня. У нас есть много других еще ведущих. У них свое расписание. Поэтому если прям конкретно ко мне, то по средам. По средам, по средам. Так, что там у нас? Что это? Аранжировка интересная, уху не скучно, Макс нам пишет. Гуля помалкивает, как просили. Кто тебя просил помалкивать? Не, давай ори в голос, что это, в голосину кричи, что тебе понравилось? Вот, а что не понравилось, мы сами придумаем. Я же наговорю что-нибудь, а все подумают, что это правда, а я раз и придумал. А я раз и придумал, потому что да, я такое вот оно. Так, оценивать что-то тяжкое бремя, можно я просто буду слушать. Смотрите, что-то все прям как-то неоднозначно к треку отнеслись, всем захотелось помолчать. Так, Серега Даткай пишет: не детская песенка вышла, музыка без затей, на текстом еще бы поработать. Смотри, мне Ваня написал следующее, сейчас я пролистаю, где у нас это, вот, стихи современных, а музыка своя, это вот про группу, вот про эту, роют интернет, ищут интересные стихи, слушай, ну... Как вариант, наверное, да, но я как человек, который за всю свою жизнь, не, ну она еще, конечно, не кончилась, может, еще и будет что-то подобное, но за всю свою жизнь вот я использовал только два раза чужие стихи, и то это произошло совершенно случайно. Просто вот совершенно случайно одну песню я написал специально для девочки, которая у нас участвовала в программах, вот, но у нее было мало песен. И я у нее нарыл стихи, сделал из них охрененную песню, кинул ей, это Юлька Корж у нас была такая девчонка, вот. Ей очень понравилось, она сказала: я ее петь не буду, пой ее сам. Я ее пою. Вот, а вторая песня тоже случайно получилась. Ну, там как, там половина только чужих стихов, потому что у меня давно был мотив, давно был припев, но у меня не было слов. А тут мой концертный директор, Иринка моя Ирка, вот, она мне просто кинула во ВКонтакт свои стихи, она у нас поэтесса тоже, она много пишет стихов, и они прям легли на ту песню, которая у меня давно лежала, вот, и это второй случай в моей жизни, вот, а так я, в принципе, все песни пишу сам, поэтому мне сложно обсуждать вопросы взятия чужих стихов и делания на них песни. Ну, я понимаю, что этим занимаются практически 80% музыкантов, но для меня это как-то вот, ну, не родной подход. Вот так вот. Так, Оякомова. Привет, Пашка. Так, Сантана, это хорошо, пишет нам Ванек. Ты про что? А, ты, видимо, про Пашку. Так, мы с НЛО из Тулы, знаю, но все... Не слушал пока что, но такие интересные ребята, там Васек у них основной.

ну и рулящий. Но Васька, он такой, он прям, он на все руки мастер. Он и на гитарах играет, и на клавишах играет, и на диджериду играет. А вообще он занимается прям электронной музыкой. Вот, и вот. А, вот, Ванька узнал песню. Ну, молодцы. Я вижу, у вас прям хороший такой знатный диалог. Вот, что касаемо песни «Мила Элли», у меня почему-то именно стихи собрались в кучу, потому что много. Ну, если уж ты берешься за конкретный, как, за конкретное произведение, да, и пишешь по нему стих, ну, мне кажется, надо придерживаться основ этого произведения, да, а тут прям вот сильно разбежалось и намешали тут и кролика из «Алисы», и почти все персонажи из «Элли» перевраны. Короче, вот меня вот этот момент, наверное, напряг, а все остальное, ну, вполне себе годно. Вполне себе годно. Вот, Серега пишет: я делал песни на стихи других авторов, но переделал их 30%. Иначе это не песня. Ну это само собой, Серега, это само собой. Понятно, что многие даже не догадываются, что писать стихи и писать песни — это две разные вещи. Поэтому музыканты свои песни называют не стихами, а называют их текстами. Вот, чтобы вы знали, кстати, да, друзья радиослушатели, музыканты свои песни называют текстами, они их не называют стихами, потому что стихоформа, она достаточно жесткая, и она не всегда ложится на музыку, и, как правило, и, ну, прям, ну, когда берешь чужие стихи, надо корректировать сильно. Это само собой разумеющееся, это нормально. Вот, ладно. Поехали. А, вот, Серега пишет: так мы тоже электронные. Ну, вот, видишь, это мы тут. Смотрите, я умудряюсь параллельно сразу 4 диалога вести, и еще даже сам не запутался. Поехали дальше. Далее у нас группа «Кармина». Девчонки были у нас уже много-много раз в эфире. Вот, но что-то они сами как-то не забегают в гости никогда. Вот, как-то мы даже списывались во ВКонтактике, что-то так, это, ну, очень условно. Привет, пока. Вот, девчонки, насколько я помню, из Смоленска. Сейчас я посмотрю. Да, это у нас Смоленск. Трек называется «Декорации». Вот это, наверное, единственная группа из всех, кто сегодня у нас звучит, которых я знаю. Вот, сейчас я их найду, где они. Где? Вот же они. Так, читаю сопроводиловку. Группа из Смоленска. Песни группы наполнены природной элегантностью и изяществом. Они одновременно вызывающие, искренние и кокетливые, оставляют самое сокровенное недосказанным намеком, который каждый слушатель волен интерпретировать по-своему. Трек «Декорации» из альбома «Сама не своя», вышедший в ноябре 19-го, светлая песня, как фотокарточка с настроением теплого моря, путешествий, новых открытий, незабываемых впечатлений, которые помогут продлить настроение лета, романтики и безмятежности. Еще на миг. У меня просто дыхание кончилось. Еще на миг. Вот, многие песни у нас уже крутятся в постоянной ротации у «Кармины». Вот, и кто-то может прям сразу же вспомнить «Пиджак на голое тело», да? Вот, прямо она, по-моему, мне кажется, это самая стрельнувшая песня у нас на неформатке. Вот, ну давайте послушаем что-то новенькое. Итак, сама... А, нет, «Декорации». Подождите, а что у нас? У нас... А, это альбом «Сама». Все, я понял. Итак, группа «Кармина», Смоленск, «Декорации» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируете. Вот, ну а я сейчас ссылочки в...

Итак, дорогие подруги, 21-57-12. Смотрите, опять 21, опять 12. На моих зеленых системных, смотрите, сколько до вас от меня уже. Так, что у нас отзвучали смоленские девчонки, группа Кармина. Многие треки у нас уже в ротации крутятся их. Вот, и я вам скажу честно, вот то, что я сейчас услышал, прям разительно сильно по-другому. Отличается от того, что я слушал до того. Вот, я не скажу хуже, лучше, но другое. Так, вот Леха пишет, модуляция классная, грамотная. Пашка Поляков пишет, а я переслушивать не буду. Вот Ванек, потому что пишет, я люблю эту песню, слушаю на репите. Так, у нас новый подписчик, Дима Кузнецов. Привет. Так, вот у нас, что у нас тут? Вероятность появилась. Индейское имя этой песни, наверное, Смоленская Ривьера. Что тебя, Пашка, навеяло на такие мысли? Что тебя намыло? Так, Леха наш, Донецкий, пишет. Класс, люблю джазок, нехитрая гармония, полутона форева. Форева. И все. Очень мало сегодня комментируют треки. Как же так? Вот, но по мне, да, прям вот совсем другая песня. Прям совсем другую Кармину я услышал. Какая-то вот, мне кажется, вот то, что я слышал до этого, оно было такое вот дерзкое, такое прям вот, прям девчачье. Прям вот как-то прям на грани, да? А тут прям такой лайт-лайт. Вот Гуля пишет, помню, Кармину на радио слышала уже, наверное, хороши раз узнала. Ну, вокал достаточно, да, узнаваемый. Вот, но манера пения прям сильно поменялась. Ну, ладно, как бы девчонки экспериментируют. Плох тот музыкант, который не пробует сыграть румбу на баяне. Так, Максим пишет, я бы тоже на репите послушал интересные вокализы. Вот, видите, у нас какие эксперты есть, вокализы интересные. Вот, я бы просто сказать, классно, девчонка поет, очень интересный голос, прям приятные вокализы. Так, Серега Даткай пишет, хороши голосовые минимализмы, гитарка аккуратная, развитие гармонии хорошее. Соло минимализмы хороши. Музыка зашла, текст, конечно, простенький. В целом неплохо, но не мое. Вот. Вот так, что тут у нас Леха пишет. Там как новая рубрика, еще никто из завсегдатаев не потянулся. Ну почему? Вот много тут у нас завсегдатаев. Зря ты так. Просто эфир, конечно, получился неожиданный. Но я правда забыл сказать. Я в среду хотел проанонсировать, но что-то у меня из головы прям вылетело. Оно так это в одно ухо вошло, в другое вышло. А на эфире-то я так и не сказал. Вот, ну, старею, куда деваться. Вот уже я очки скоро себе куплю. Ладно. Поехали дальше. Далее прям вот странное название. Так, сейчас я Кармину закрою, чтобы мне тут не блуждать. Вот название прям очень странное. Макс Че и еще бонусы. Вот, дислокация указана Томск. Вот, это вот у нас, кто-то у нас из Томска уже здоровался с нами. Вот, откуда такое название, прям вопрос к музыкантам сразу. Ну, мне просто интересно. Вот, ну и давайте буду читать сопроводилку. Макс Че любит сочинять песни, путешествовать и сотрудничать. Не просто общаться, а именно совместно что-то творческое делать. Поэтому устраивает в разных городах концерты с разными музыкальными составами. Зачастую это не концерты, а со-джемы, сочиняльные джемы. Это выступления, где песни придумываются, аранжируются на ходу, на глазах у публики и при ее участии. Спонтанное сочинительство, звучащее то, как касл-рок, то, как блюз-рок, то, как наэлектризованный фолк. Твою мать, какие сложные слова. Вот, трек «Почта» из альбома «Победа», вышедшего в свет в апреле 22-го. Он ездит и пишет, она не спит, отвечает, тыдын. Вот, эта музыка не похожа на Coldplay и Brazzaville, хотя эти названия могут прийти в голову при прослушивании.
Вот, еще не похоже на Гарика Сукачева и Дэйв Мэтьюс Бэнд. Вот, я кое-как это проговорил. Давайте будем теперь слушать. Поехали.

ожидание невозможно. Напиши мне, как ты там-то, если кончилась бумага. На царапанном монете при луне латунном свете оторви кусок от флага. Твои письма, как драконы, как трехглавые рассветы, отменяют все законы, нарушают все приметы. Вот пишу тебе вслепую, что-то в глаз попало, плачу. Так, ну ладно, все, целую, до свидания, удачи.

Итак, дорогие подруги, 22.06.51 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот у нас в Ютубе нарисовался Димка Корт. Привет, здравствуй, дорогой. Вот, Егор Романов тоже в Ютубе передает. Всем хорошего вечера. Спасибо тебе, дружище. Мы будем стараться. Вот, и Димка написал, почта днем работает хреново, а ночью они спят. Вот, Дим, я тебе скажу, как человек, у которого мама работала на почте, работают они, дай боже. Вот, есть некое несоответствие нагрузок на человека. Вот, то есть в этом виноваты не люди на почте, а, скажем так, их начальство. И когда... Один человек должен успеть сделать все за достаточно маленькую зарплату. Поэтому вот такая у нас задница на почтах и происходит. Вот. Но в больших городах это уже почти победили, а в маленьких все-таки это все присутствует. Вот, смотрите, Макс пишет: я написал эту песню на море. Надеюсь, это слышно. Макс, ну, я прям слышу, как медуза плюхает по лицу соседней лежащей красивой девушки. Вот. Кто-нибудь пробовал кинуть на лицо девушки медузу? Мокрую, холодную медузу. Прям об морду шлеп. Вот. Некая веселость присутствует. Так, а записал в Томске с чумовыми музыкантами на студии М-Арт. Вот, смотрите, нам Ванек написал бонусы, потому что все время разные музыканты участвуют в записи. Это как подарок всем нам. Ну, может быть. Но, в принципе, по большому счету, это нормальная ситуация. Ну, в данный момент времени, да, в 21 веке, когда разные участвуют музыканты. Мне кажется, это вообще сейчас мейнстрим. Вот. Песню «Почта любят мои дети», слушают и танцуют под ней. Я прям представляю, маленькие Ваньки Тахомы в пончо скачут по квартире и кричат: «Почта, почта», и Ванек, понимаешь, запивает это горе каким-нибудь вишневым компотом. Так, ладно, нет, дети — это хорошо, хорошо, но когда это тихие дети, это в два раза лучше. Так, ладно, что там? Хорошая песня, пишет нам Октябрина. Пашка пишет: это же рэп на самом деле замаскированный. Так, какие еще мнения? Позитивная песня. В целом нравится, жизнерадостная. Текст крутой, очень изящно. Леха, вот наш донецкий, пишет: а хорошо, вот отвлекают ведь, подпишусь. Так, что там еще? На море Баренцева. Лучше на белом. Лучше на белом море писать хорошие солнечные песни. Так, что там у нас еще? Вот, на Средиземном, Макс пишет, писал. Работал в детском лагере в Греции. Дети играли в «Тайного друга». Я был почтальоном и сочинил. Слушай, я сейчас услышал какие-то страшные слова. Дети играли в «Тайного друга». Это что такое? У меня просто жена, она любит смотреть. Ну, вернее, как любит. Единственное, что она может смотреть, это каналы с ужастиками. Вот, и мы тут давеча. Ну, я так и не досмотрел, чем все это закончилось. Там был какой-то там друг тайный, тоже звали его Зи. Вот, но я не досмотрел, потому что уснул. И вот у меня прям к Максу вопрос: что за тайного друга вы там, понимаешь, в Греции взращивали? Так, Гуля пишет: медузы кусаются, опасная затея бросаться ими, но если только избавиться от... Да нет, ну подожди, медузы же разные бывают. Я, как человек, избалованный не всеми морями планеты, знаю только Черное море. Вот, и медузы с Черного моря, они, собственно, обычные склизкие противные твари. Вот, ну, не было ни одного случая, чтобы меня укусила черноморская медуза. Так, почта понравилась, скиньте, пожалуйста, их контакты. Вот, ну, ссылочка есть, вот, смотри, наверху прям сейчас звучит, и ссылочка на Тудойть. Вот, а там есть и ссылочка у нас на ВКонтакт, и ссылочка на... И можно просто скачать и послушать.
Вот, и т.д. и т.п. Так, ну и, собственно, все, комментариев больше нет. Серега пишет, вот мне нравится, напоминает много любимых коллективов, зашло. Зашло, все, вот теперь точно все прочитал. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше, далее у нас время альбиносов. Так, сейчас я позакрываю все, что уже отзвучало. Макс Че у нас отзвучал. Вот же оно, время альбиносов. Дислокация Москва. Проект. Это объединение известных и не очень известных музыкантов. Что не самое главное. Главное, это команда единомышленников, которые занимаются... Сейчас перемотаю минуточку. Которые занимаются в рамках проекта исключительно чистым творчеством. Центром проекта являются миры и настроения, порожденные смурными текстами главного альбиноса Дмитрия Романова. Песня «Пепел старых газет» вошла в альбом «Рэ-регги», который увидел свет в сентябре 22 года. Так, ну и, собственно, все. Дальше про альбом не буду читать. Кому интересно, по ссылочке почитайте. Ставим, слушаем. Москва, время альбиносов, «Пепел старых газет». Поехали. Я включаю, вы комментируете. Ссылочки сейчас брошу.

Итак, другие подруги, 22:17:05 на моих зеленых системных, только что отзвучало время альбиносов. Вот, и они прямо, прямо они всколыхнули тихушных слушателей. Тихушные слушатели забежали быстрее в чат, чтобы сказать: о, вот же она, понимаешь, музыка, вот же она пришла. Вот, ребят, ну я честно скажу, я не буду лукавить, я за эфиром сказал на стриме, но я еще раз повторюсь, мне кажется, это лично мое мнение, я не претендую на мнение Бога, но мне кажется, регги, он должен быть более классическим, что ли, я не знаю даже, нет, ну классический неправильное слово, более... Я начал слова забывать, ребят, я старею точно. Короче, ну вот мой идеальный вариант регги — это бас, лаконичный какой-то там ритм, да, даже может быть перкуссия, вот, и гитарка, ну и конечно же вокал. Вот мне кажется, это идеальный регги. Вот в данной ситуации, то есть я слышал, что это регги, слышал, что это регги, но он вот как-то лично меня не сильно качал, потому что очень много всего туда наворочено было. Может быть, хоть мне Ванька и сказал, давайте не будем обсуждать сведения, может быть. Но я все-таки вот в данный момент скажу, что может быть просто немножечко неправильно поработал звукорежиссер с треком, и некий вот этот вот кайф, вот этот вот регги-грув пропал у трека. Вот, ну честно. Но это, опять же, мое личное мнение. Я ни в коей мере не хочу обидеть ребят. Нет. Просто вот рассказываю, что есть, что я услышал. Так, что нам народ пишет? Вот, а тут у вас регги классное. Вот, видите, не в пример мне, людям нравится. Вот, Алиска забежала, говорит, я давно уже сижу, слушаю, просто вот альбиносы мне очень нравятся, поэтому решила проявиться в чате. Так, что там? Мне больше всего нравится регги-группе Бадуин, но они, к сожалению, распались лет 30 назад. Ну, слушай, как бы мы сейчас обсуждаем не что там нам нравится больше, а именно конкретный данный регги. Так, что там еще у нас? Вокал регейно вкусно заревериберирован, твою мать. Хорошо звучат. Что там еще у нас? Вот Серега Даткай пишет, что у Марли всего много, но они это умеют. Причем все перечислять не стану. Слушай, ну, само собой, Марли — это классика. Он, собственно, обязан звучать хорошо. Но опять же, там, ну, насколько я слушал Марли, да, много чего я там слушал, там достаточно скудно в основном, да, именно, ну, по количеству инструментов. И они прям у него звучат самостоятельно все. Они, то есть, ну, там действительно классические регги. Вот, Ванек пишет, весь альбом получился очень кайфовым, разные оттенки регги. Вот, ну, ребят, загрузите, конечно же. Я же не говорю, что я на самом деле не такой вредный, как всем кажется. Время альбиносов, грузите больше своих треков. По одному треку, ну, сложно составить впечатление о группе. Будет больше песен, будет больше с чем сравнивать. Так, что там, Витос наш пермяк нарисовался, пишет, привет всем, здравствуй, Витек, здравствуй, город Пермь. Вот, Макс пишет, самое то, качает, текст толковый. Вот, так что большинству все понравилось, это только я, вредный зухер, сижу тут и выкобениваюсь, вот, пытаюсь блеснуть ваш интеллектом. Так что не обижайтесь, обидеть ни в коем случае не хотел, людям нравится, это самое главное. Вот, ладно, едем дальше, далее у нас «Мирный атом». Вот, я даже чуть-чуть этого трека послушал на сайте, и что-то я как-то прям не совсем вкусил сие чудо. Ну, давайте будем слушать все вместе. Сейчас я, во-первых, открою. Так, где оно у нас? Время альбиносов закрываю. Послушали. Это что у нас? Побережье послушали, закрываю. Вот он, «Мирный атом». «Все для фронта» называется трек. Город Москва, Олег Олейник. У нас новый подписчик. Привет тебе, Олег. Вот, и что они написали? Вот, с 94-х годов поет о суровых буднях мегаполиса и неустроенном бытии его жителя, прячущегося
в норах, идущих на слом пятиэтажек, вступающим в конфликт с городской шпаной, пытающимся жить и любить среди слепящих глаз фонарей и труб теплоцентралей. Вот песня «Все для фронта» с альбома «Звездные короли» вышел в сентябре 21-го, в альбоме зафиксирован на столичных концертных. Настроение мрачное, тяжелое, смерть неизбежна, ее нельзя остановить, можно просто наслаждаться красотой падения колосса на глиняных ногах. Твою мать, как заумно написали. Вот, давайте ставим, слушаем. Ну ладно, сейчас не буду ничего говорить, давайте послушаем. Итак, группа «Мирный атом», «Все для фронта», город Москва, поехали.

Итак, друзья, ну, скажем так, были комментарии разные. Отзвучала у нас группа «Мир НАТОП», «Все для фронта» называется трек, «Москвичи». Вот, смотрите, пишут нам, тут вот Серега написал, какой ужас. Так, Леха пишет, у меня нет никаких претензий к группе, но у меня это все уже за гранью вдохновения. Пойте, пацаны. Пойте, пацаны. Вот Ванька пишет, это группа из московского формейшена, чистый постпанк, незамутненный эстрадой и попсой. Ну, он прям вот вообще незамутненный на самом деле. Прям совсем незамутненный. Ну, в рамках стиля, наверное. Ну, даже в рамках стиля как-то прям, ну, совсем, совсем незамутненный. Вот, Гуля пишет, фигня. Фигня. Вот. Гуль, ну, тут как тебе сказать? Это есть определенные группы, которые играют определенную музыку для определенного менталитета, для определенного, ну как это, не сорта людей, а, короче, есть, у них тоже есть много почитателей. Вот, но я скажу, я к ним, наверное, не отношусь. Я честно скажу, не люблю настолько вдохновленную музыку. Вот, смотрите, Серега Васильев пишет, не только москвичи, там Аронов в компании, это понятно кто. Это понятно кто. Мне непонятно, Серега, я не знаю. Я не знаю, кто этот Аронов. Ладно, короче, честно говорю, без всяких, не для того, чтобы обидеть, не мое. Вот, совсем не мое. Вот, Пашка пишет, тема-то какая сложная для выражения. Не знаю, получилось ли, текста мало. Текста мало, ну, да. Ребят, у меня есть ощущение, что эту песню я где-то когда-то слышал. Вот, у меня есть ощущение, что эту песню я слышал даже на каком-то из отборов на Revolution. Вань, ну-ка, разочаруй меня или подтверди мои догадки. Мне кажется, я слышал ее на каком-то из Revolution'ов глубоко до того, как произошло все то, что произошло год назад и до сих пор продолжается. То есть это было прям вот совсем до-до-до. До этого никаких даже предпосылок не было. Вот, и мне кажется, вот уже тогда эта песня у нас прозвучала в каком-то из эфиров. И нет, это было вот давно-давно, Вань. Мне кажется, мне просто очень кажется, что я эту текстовку эту слышал. И вот этот вот, как это называется, ритм я тоже слышал. И вот эти кричалки. Тан-тан-тан-та-да-дан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот, мне кажется, они у нас в каком-то отборе участвовали там года 3-4 назад. Есть такое ощущение. Ладно, все, честно говорю, не мое, честно говорю, не мое. Вот комментарии зачитал, как есть, тоже по-честному, но комментариев было совсем немного. Вот, ребят, мир на этом, дерзайте, как бы, с 94-го года рубите, да, молодцы, молодцы, что не развалились. Вот, ну, значит, вы сильны как группа. Да, желаю вам просто удачи, развития, если оно вам нужно. Ну, короче, чтобы все у вас получилось. Вот нам Юлька пишет, это, наверное, Кормухины в команду. Да нет, Юля, не соглашусь, это наоборот. Вот Ванек пишет, скорее анти-Кормухина. Да, это прям вот совсем анти-Кормухина. Считаю, годная песня. С нервом Макс пишет. Так, у Аронова год назад было, в 99-м. Не знаю, может быть. Слушайте, ну я не знаю, честно, с чем. Но мне кажется, вот я именно вот этот мотив, именно вот эти слова, именно вот этот ритм уже слышал. Вот, я как человек, который, ну, дежавю не страдает, вполне возможно, ребята когда-то загружали его просто на неформатку. Может быть, это был не Revolution, может быть. Вот, но мне кажется, что я ее где-то уже, эту песню, слышал, но как бы мое ощущение все равно не поменялось. Ни в коем случае не хочу обидеть ребят. Своя музыка, свои почитатели, ну, просто это не мое. Вот, ладно. Собственно, все. Пробежались, промоклись. Ребят, в понедельник вечером
на сайте Неформатного радио. Еще раз повторю, в понедельник вечером на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего вот этого эфира. Почему так поздно? Потому что, ну, мне надо, во-первых, под эту программу сделать раздел на сайте. То есть, ну, там дохрена работы, собственно, надо провести. Вот. И появится запись эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все коллективы, которые понравились. И в следующую, последнюю пятницу месяца мы также услышимся в программе «Последняя пятница». «Последняя пятница». Все-таки, мне кажется, давайте оставим это название. Мне оно нравится. «Последняя пятница». Вот, сегодня у нас была «Последняя пятница 1». «Последняя пятница 2» мы выберем победителей голосования. Заберем их в ротацию. Вот, ну и, может, кого-то я там заберу без голосования. Поглядим. Поглядим, кто победит. Так, у меня на карандаш взято несколько коллективов. Мне кое-что понравилось прям. Вот. Ну, да будет Рубилова, да? Пусть народ поголосует. Вот. И, собственно, поехали. Сейчас финальная песенка. С радиослушателями я прощаюсь. После этой песни включится автодиджей или другой диджей. Но тихо не будет. А на стриме я еще повисю. Как минимум выкурю одну сигарету, допью чай и помашу всем лапкой. Вот, так что со стрима слушателями не прощаюсь. С радиослушателем говорю всем счастливо. Услышимся с вами 1 марта в программе «Миксер». Вот, радиослушатели, всем счастливо.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть мюзик. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через авокодер. Считается, что Крафтворк – родоначальники техно. Так что ребята – это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем в 8 рук на первых синтезаторах. Слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the light of time, I see.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Иди мне вчерашний.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.

Уходи. Уходи. Не можешь остаться, лучше уйди. Уходи. Уходи.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается огонь.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Ом даре ду даре ду ре мама, дюпуниня на бундингу ружо.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
1: Не фарма.
2: Дюпуниня на бундингу ружо.

стучат и стучат, но как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю и ты еще не спишь. Всю жизнь играли, а все при своих. Вылезай, покурим одну на двоих.

Spart. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Rolling's Band. 47 место среди величайших групп и исполнителей хард-рока. Это несмотря, что вокалист и основатель Генри Роллинс вначале был панком и пел 6 лет в группе Black Flag. Катарсическое влияние фанка, постпанка, нойза, джаза – все это объединено или обрамлено рамками хэви-метала, психодела и еще хрен знает чего. Короче, надо слушать. Очень мощная тема. Кто не знает, прямо рекомендую ознакомиться. 7 студийных альбомов, но каких? Роллинс распустил группу в 2007 году со словами: «Я не хочу играть старую музыку. Для меня это сражаться в битвах, которые уже закончились, и называть себя воином. Я не вижу ни смелости, ни приключений в том, чтобы заняться старым делом. Я должен двигаться дальше. Многое еще предстоит сделать». Слушаем «Ghost Rider».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
1: Не фармат.

смеялись, улыбались, сжали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил

0: сидим так каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою. И кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Как бы я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад и рай.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: В ночь полнолуния, в мире безумия, с меткой на темени, как откровение, на радость матери миру.

чувствую тепло. Чувствую тепло. Я взяла энергии больше, чем мне надо.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

слышно, как ходят по крышам коты. И ты незнакомый, в кого-то влюбленный, а может и вовсе не ты. И пальцы так крепко сжимают друг друга, мне страшно тебя потерять и не сбежать, не сбежать из замкнутого круга. Не

расскажет про нас. Не нужно мне жизни, не нужно покоя, оставить бы только тебя, чтоб в этой квартире всегда

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи. Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-тауна».

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» Геннадий Новиков с группой «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

чем мечтать, коли все загублено. Сапли взмах и свидание с вечностью. В голове туман от раны рубленной. На круги своях

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

За дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем судьбой. И нет причин, чтобы быть крутым. Ты сам с собой устроил

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

но будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилы.

будут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут всех.

соседством могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

проводник попросил провожатых. Расставание, как злая игра, прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел ясен.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: вспомним, не чокаясь.
1: В 1996 году в поддержку одного алкоголика, я тоже за него тогда голосовал, певец дал больше 60 концертов, и человеку, естественно, стало плохо. Теряя сознание, в гостинице он смог выползти из номера, чтобы его нашли. И в этот момент мимо этой гостиницы проезжал единственный в городе реанимобиль. В больнице в это время была смена лучшего кардиохирурга области. А для спасения нашлась единственная ампула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала. Вот такие сказки. А может, и не сказки. Народный артист Российской Федерации Сергей Георгиевич Захаров. Пора любви.

Плачет и осень безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой.

Листок последний на березе. Выходит лето из игры. Последний луч бросает в осень из-за горы.

Родился Сергей Захаров 1 мая 1950 года в Николаеве в семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова и Зинаиды Евгеньевны Захаровой. Потом Москва, Байконур, где служил папа, там рос и сын. Петь Захаров начал в 5-летнем возрасте, рано женился. В 69-м году у него родилась дочь. Во время службы в армии был ротным запевалой. Принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Пел в ВИА «Дружба». И в 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Осиповича Утесова. Захаров вспоминал: «Я как-то подрабатывал в ресторане «Арбат», пел по-английски с джазовым оркестром. Там меня и услышал Утесов. После одного из выступлений подошел его директор: «Вы понравились Леониду Осиповичу». Вот так, ребята, выглядела карьерная лестница в Советском Союзе.

1673 год. Ленинградский мюзик-холл. 74 год. Золотой Орфей. Болгария. Потом Польша. Сопот. 74. 75 год. Небесные ласточки. Главная роль. Ну, там с Мироновым, знаете, там комедия офигенная. И 77 год. Коллективная драка с нанесениями телесных повреждений. И срок. Вот такие вот дела. Вот вы мне скажите, это, наверное, проклятие всех вот талантливых и одаренных. Есть люди, специально ставящие палки в колеса успеха. Их, ну, понимаете, этих людей раздражает успех и радость других. Они не могут физически радоваться вместе со всеми. Или радоваться, ну, понимаете, просто от хорошей игры, пения, спортивных достижений. Короче, очередной уникум пал от сложившихся обстоятельств. Но руки не опустил. Заслуженный артист РСФСР, 86 год. Народный артист Российской Федерации, 96 года. Орден Николая Чудотворца за приумножение добра на земле. Орден Дружбы. Орден Звезда Славы Отечества. Скончался 14 февраля 2019 года в Москве в одной из больниц от сердечной недостаточности. Слушаем великого баритона России.

паука интернета. Проснувшись во вторник поутру, и чтобы увидеть луч света, набрал адрес солнце.ру.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.